0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на Патриках.
1: Доброе утро, дорогие жители нашего прекрасного района. Передо мной сидят люди с недовольными лицами. Некоторые с 9 утра уже глушат опироль по 900 рублей. Половина наверняка даже еще не ложились. А это значит, что мы в Патриках. Ладно, разрешите представиться. Меня зовут Михаил Коровкин. Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. У меня прекрасная новость. Мы рады представить вам новая детская площадка. Тут и черепашка, и паутинка, и лабиринт, и горка. Пользуйтесь.
2: Михаил Коровкин, а нахрена?
1: Ну как нахрена? Для детишек, чтобы они радовались, удивлялись.
2: То есть детишки прилетают такие с отпуска, с Катара. Видят вот эту паутинку и говорят: ой, надо залезть на нее, пойдем скорее, Рамон.
1: Ну, уважаемые жители нашего прекрасного района, ну, это же для детей. По всему городу ставят, ну чем мы хуже? Надо, чтобы дети развивались.
3: Вот подожди, а ты как себе представляешь вот это? То есть ты думаешь, мой сын Елисей идет с урока французского языка на капуэра, да, говорит своему другу там: Мишель Джокруско, дансу ливр, и такой: о, охренеть, это что, ля лабиринт? И как, давай развиваться, так?
1: Очень смешно вы придумали, женщина, но вы поймите, я же это не с потолка взял. Наши аналитики провели соцопрос и выяснили, что в этом районе не хватает детской площадки.
4: Дядь, это Патрики, понимаешь? Здесь детям вертолетные площадки не хватают. Детям парковочных мест не хватает, понимаешь? Хороших ресторанов, времени в сутках, в конце концов, не хватает, понимаешь?
1: Почему я все время забываю, что самые недовольные хлебальники у людей, у которых все есть?
3: В смысле?
1: Ну, хорошо, давайте пойдем от обратного. А вот вы сами чего бы хотели в нашем районе?
3: Ну, концерт Бруно Марса, например.
1: Еще?
2: Качели.
1: Качели! Качели, конечно, качели, это мы можем. Качели всегда пожалуйста. А какие бы вы хотели качели? Такие, чтобы солнышко можно было крутиться или как карусель?
2: БДСМ качели. И, кстати, солнышко я пробовала делать, это небезопасно.
1: Да как вы задолбали, блин, вечно недовольные, зажравшиеся. Стараешься вам, стараешься, деньги какие-то выделяешь, вам все не нравится. Вам вообще что-то в жизни нравится, кроме как гладить маленькую псину и на электросамокатах кататься?
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное, ну, например, Дубай.
1: Ты вообще кто? Ты девочка, девушка, женщина. Непонятно же, такие титьки могут быть и в 18, и в 45. Тебе сколько лет?
2: А у дамы неприлично спрашивать про возраст.
1: Ну и 45 тогда тебе! А ты, мама Елисея, ты вообще хоть представляешь, сколько обычное молоко в магазине стоит?
3: 300 рублей.
1: Нет.
3: А, то есть 600?
1: Нет.
3: 1200?
1: Да я про обычное молоко из коровы, которое!
3: Да что вы вообще докопались? Что надо-то?
4: Дядь, реально, что тебе надо?
1: Да задолбали вы меня все, понятно? Вам деньги выделяют, выделяют, выделяют. Вам все время мало, вам все время что-то не нравится. Я вот эту площадку вообще на свои деньги построил, понятно? Паутинку, блин, на свои сплел.
2: В смысле?
1: Трусы свисли. Слушайте, а можете на сайте префектуры отзыв хороший оставить, типа: горка классная, все устраивает, молодец Коровкин. И мне, может, тогда зарплату поднимут, а то я префект, а у меня все машины на газу.
2: А как мы отзыв оставим? Мы же здесь не живем. Мы сюда приезжаем каждое утро в надежде, что нас снимут в беспринципных.
0: Однажды в

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я отношу себя к хорошим людям, но хорошие люди всегда приносят меня обратно. Однажды я сходил в спортзал, и тренажер стал сильнее. Я часто курю на балконе голый. Квартиры в доме напротив значительно подорожали. Совпадение? Не думаю. Недавно я посмотрел 50 оттенков серого. Прикинь, это кино вообще не про Санкт-Петербург. Одного моего друга уволили из фирмы «Муж на час». Больше 5 минут у него не получалось. Жена попросила меня купить 1 бутылку водки для растирания. Но одной не было, и я купил 3.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У опытного педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное — это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное — что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами Угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
1: Илюше 4,5 года. Он спрашивает маму: «Мам, а кто такой человек-невидимка?» «Ну, это такой человек, который вроде бы есть, но его не видно». «А, это как наш папа?» 4-летний Костик объясняет пришедший в гости крестный: «Хоть я и сынуля, но я не сладкий, как говорит мама. Я просто красивый, как говорят все девочки в садике». Из школьных сочинений Костя. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
0: Угарный папа!
1: 4-летний Игорь спрашивает маму: «Мам, это правда, что я родился ночью?» «Да, сынок». «Ой, мам, надеюсь, я тебя не разбудил». 3-летний Лаврентий очень любит с дедом рассматривать машины в старых автомобильных журналах. И вот, идя по улице с мамой и папой, видит полицейский УАЗик. Долго на него смотрит, вспоминая марку, и тут радостно вскрикивает: «Папа, смотри, унитазик!» Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я обращаюсь к 12 братьям месяцам, которые сидят в лесу у костра. Перестаньте уже бухать и меняться местами, ну,

0: Star.fm представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Ой, эти ситуации, понимаешь ли, муж в командировке, жена в пляс, ну, не знаю, мне кажется, это все анекдотические какие-то истории, в жизни такого не бывает. Ну, во всяком случае, об одной такой истории сейчас расскажу. Приезжает муж с командировки, а дома жена с любовником. Ну, естественно, застал их, и вот такая ситуация. Вдруг любовник совершенно спокойно, молча встает с постели, одевается и молча уходит. Муж в шоке. Провожая его взглядом, говорит: «Ну, ни хрена себе». Смотрит на жену, а жена ему говорит: «Да не говори, дорогой, ну просто ни тебе здрасте, ни мне до свидания, ну». Граждане, своевременно проходите обследование у врача. Абрама дома встречает жена Сара. «Абрашенька, ты был у врача?» «Да, ну что он тебе сказал?» «Ну как тебе сказать, то, что мы уже 20 лет с тобой принимали за оргазм, на самом деле оказалась астма». Быть родителем счастья, а быть многодетным родителем – это тройное, двойное, пятерное, в общем, бесконечное счастье. В семье с 5 дочками рождается, наконец-то, сын. Ну и, значит, небольшой просто такой поселочек, все сбежались около роддома, значит, встречают довольного, счастливого папу, и он выходит такой прям вот, эх, как ждал этого сына, ему говорят: «Ну что, на кого похож, сынок-то, на кого?» Он говорит: «Да я не знаю, мы на лицо еще не смотрели».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и сейчас поговорим о странных веяниях нового времени. Россияне бьют тревогу. На смену тарелочницам пришли процедурщицы. Кто не знает, тарелочницы – это те негодницы, которые хотят поесть за счет мужчины, а взамен – ничего. Ужас. Как так только можно? Но это не самое страшное. Теперь новый вид женщин – процедурщицы. Они разводят парней на деньги, едут в Дагестан и делают там себе грудь и губы в два раза дешевле, а разницу кладут себе в карман. Красивые и разбогатевшие, они находят себе еще более состоятельных ухажеров. Ловите еще одну схему – квартирщицы. Он дарит вам студию в Новой Москве, вы продаете бабулину хрущевку, добавляете и берете еще больше квадратов. Цель – дорасти до хатки на Патриках.
1: Хорошие новости.
0: А вот еще странное. Отечественные зумеры вместо духов хотят пахнуть ладаном. Что? Да. Молодежь скупает масла в церковных лавках и пахнет, как лампадка. Особенно заходит ладан, мускус, мирра, ут и амбра. Зумеры говорят, что эти ароматы помогают им выделиться из толпы. Что ж, чем бы дитя не тешилось, лишь бы пахло приемлемо.
1: Хорошие новости.
0: В ТикТоке тем временем появился новый тренд – собирательство. К счастью, имеется в виду не накопление ненужного хлама в квартире, а сбор дикорастущих трав, ягод и грибов. Люди снимают видео, как они бродят по лесу и собирают все вот это вот. А кто-то таким образом зарабатывает, а кто-то просто хочет отдохнуть от городской суеты. Вот, например, одна барышня, гуляя, начала замечать в своем городе фруктовые деревья и делать фотки с рассказами. И теперь, спустя 8 лет, зарабатывает на фруктовых прогулках. Участники платят ей за то, что во время прогулки с ней собирают шиповник, боярышник, яблоки, ну и так далее. Способы заработать есть везде. Главное их видеть. Ну а за хорошие новости денег не берем. Слушайте свежий выпуск уже совсем скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
6: Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Давайте разбираться. Маша по очереди полежала на трех медвежьих кроватях. Значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное, что держит их вместе.

0: девушка написала. Недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль – умерла клинической смертью. Похоронили заживо. Потом дошло. Уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина написала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро. В трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом. Все в порядке. Через часа 3 приходит его жена. Получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит, как проголосовал? Он же 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет, прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит, придурок, ты чего жрешь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась. Да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит, мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит, сгорься, это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах, в бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ, разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус, полный пассажиров, смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да ничей, говорят. Она испугалась, говорит, ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову, погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коровы. Он говорит, что ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова? Да это быть не может. Вылезли, смотрят на корову, говорит, падла, как ты забралась сюда?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рыбаков шутит на Юмор-ФМ.
1: А с диким криком, ну и повезло же вам, сволочи, 140-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Парма», город Пермь.
4: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники-людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон – куплетист-народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить и бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш Колян.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: короткие песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Мало-мало-мало-мало-мало огня. Есть на шашлыках всегда такой советчик.
1: Так, я, да?
0: Так.
3: Любовь по полной, по программе. Все тихо, мирно, без скандалов и без драк. А если что, с вещами к маме. Гражданский брак, гражданский брак, гражданский брак.
4: Боже, боже, аж гусарские усы полезли у меня.
0: Клаустрофоб, кричали люди в самолете. Клаустрофоб, он ковыряет фюзеляж.
4: Да? Он же дурак.
1: Он ковыряет фюзеляж.
0: Так, ну что, это
1: Надя,
0: получается
1: твоя,
0: я?
1: Песня, да.
4: Да.
0: Ну-ка, сели все и замолчали, и работать начали уже. Как вам повезло, ведь ваш начальник женщина с огромной буквы «Ж». А я сяду в свой кабинет и уволю кого-нибудь, и мартини совсем чуть-чуть. Постучишься, меня здесь нет, а я сяду в свой кабинет.
1: Какая прям ма. Ой, у меня очень интересная длинная песня.
3: Ты опять зовешь меня олень. Много раз уже такое было. Я забыл, какой сегодня день, а моя супруга не забыла. Я опять хронический дурак, послан очень далеко куда-то. В этот день мы заключили брак. Вот такая памятная дата. День шестой, и месяц был шестой. Год шестой, сиди, учи, зараза. Попрощался с жизнью холостой. Самый лучший день, 06 три раза.
4: Ты такой злой,
0: ты хорошо поешь. Шутки,
1: Наташ, твоя песня.
4: Давай.
0: Бабушке с московской жил площадью. Проще избежать одиночества. Это про мое будущее, наверное.
2: На Юмор ФМ.
1: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова, плюс Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: улыбаясь тебе с афиши.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
2: Наша гражданская авиация буквально творит чудеса. Завтрак в Калининграде, обед в Томске, ужин во Владивостоке, багаж в Сочи.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Фура огромная, грузовая, едет. А за ней мужик на «Жигулях», на красных «Жигулях», и смотрит, водитель фуры на каждом перекрестке выходит, на каждый красный свет светофора, и начинает дубиной битой бить по этой самой фуре, толкать ее плечом, ругаться. Ну, какие-то движения сумасшедшие такие, непонятно. И так практически на каждом вот красном светофоре. И он не выдержал, в очередной раз выходит, говорит: брат, я за тобой еду. А в чем прикол? Зачем ты фурой бьешь постоянно? Говорит: дружище, у меня грузоподъемность 8 тонн. Внутри сидит 10 тонн канареек. Минимум 2 тонны постоянно должны летать, иначе у меня рессоры пропадут. Мама с папой лежат в кровати. Папа пытается уговорить маму на исполнение супружеского долга. Мама сопротивляется, говорит: ребенок не спит. Да спит, да не спит. Сейчас, Ромочка, папе с мамой водички принеси. Ну, я говорю: спит, давай. Они сделали свое дело, откинулись на подушки. Голос из темноты: я долго тут буду с кружкой стоять еще.
2: Ночью мужик едет, у него тачка такая, и гроб на боку лежит. Я один встречает и говорит: ямочка, что такое? Тихо, тещу хороню. А что гроб на боку? Она спиняльно хрипит.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Доказано, если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно раньше всех и прилетишь.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: У меня вопрос назрел. Одно-два свидания. Человек хороший, вижу, но вот не включается. Стоит ли продолжать по типу «слюбиться, стерпится» или надо уходить?
0: Сатья отвечает.
2: Отличный вопрос. Да. Стоит ли продолжать так, как слюбится, стерпится? Нет. Стоит продолжать, потому что есть на это время. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. Но с другой стороны, может откроется, потому что он растерялся. Да, распереживался. Такое бывает, особенно когда женщина очень нравится, и он хочет очень сильно произвести впечатление, ну и погорячился. Да, выдал стихи Есенина за свои, а ты это видишь. Такое бывает. Но потом, возможно, когда вы расслабитесь, да, то вы увидите какие-то качества в нем, и он вас, каких, ну, мог и не показать. Конечно, если он жутко отвратителен, там у него там, ну, два зуба, и оба не во рту. Он с собой их принес, там, да, как-то так. Он пахнет не мачо, а чем-то вот из леса, да, вот так, вот такого, и умершее давно. Понимаете? Тогда, конечно, не надо. Но если вы понимаете, не знаю, не замуж выходить, так замуж и не надо выходить. Может, вы друзьями останетесь. Сейчас я вам попробую объяснить. Когда вы видите, что мужчина рядом с вами, это не тот, с кем хочется немедленно родить детей и выйти замуж, вы начинаете вести себя естественно, по-настоящему. Такой, да ну и чего, ну свалит и свалит. Да ну не люблю я эту музыку. А ты ее и правда не любишь. Не надо этот ресторан, я в шаурмящей отлично ем. Не надо вот этого... Вилка в правой, нож в левой. А рыбная вилка, у нее где щелочка, посередине или сбоку? Строит из себя интеллигенцию в 60-м поколении, а сама вот руками любит это все есть. Или пластмассовой. Становится сама собой, это очень круто. А потом через какое-то время выясняется, я тоже думал, что ты такая курица прямо вот эта напыщенная. А ты нормальная девчонка, оказывается. Я тоже думал, что ты мерзкая тварь, а ты смотри. Прикольный чел в спортивных штанах. Ну чего, мужчину в спортивных штанах ничего не портит, если он на спортивном автомобиле.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Это выпуск планетарного масштаба. Ученые решают, что делать. Скорость вращения Земли выросла, а в сутках по-прежнему 24 часа. Обсуждать эту проблему будут на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Сначала хотели отнимать по секунде. Потом поняли, что это может вызвать глобальный цифровой хаос и спровоцировать масштабные сбои в работе телекоммуникаций, электросетей и систем спутниковой навигации. В общем, решили подождать, пока вот таких секунд накопится час. И тогда его сразу отнимут от суток, и будет у нас в сутках 23 часа. Но, правда, этот процесс может занять тысячелетия. Специалисты Института космических исследований Иран заявили, что Луна – неосвоенный седьмой континент Земли. Поэтому нужно его осваивать, ведь там запасы водяного льда, который может быть полезен для полетов к дальним объектам Солнечной системы. Потому что водород и кислород – одни из лучших парных компонентов ракетного топлива. Ага, все так, но делишки на Земле пока не дают к Луне полететь, к сожалению.
1: Хорошие новости!
0: Американский биохакер Брайан Джонсон заявил, что инопланетяне с трудом отличили бы его от 18-летнего юноши. На самом деле ему уже 49, и несколько лет подряд он пытается остановить старение. Пьет горстями витамины, переливал себе кровь 18-летнего сына и многое-многое другое. Джонсон уверен, что инопланетяне удивились бы показателям его фертильности, здоровья и внешнего вида. Однако признается, что его слух уже выдает реальный возраст. Глуховат, мол, стал. Поэтому не услышит, как инопланетяне скажут. Ну и дурачок. 50 лет, а ума нет. К этому часу все новости. Еще больше ищите на сайте веселоерадио.ру или в эфире Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Хозяйкам на заметку. Ваша стиральная машина прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Метро. Поезд разгоняется, останавливается, девушка, молодой человек, уступите место бабушке. Как вам не стыдно? Еле 70. Садитесь, бабушка, садись. Бабушка, не хочу садиться. Чего вы за меня выступаете? 70-70. Вам какое дело? 70. Толпа, что действительно тут? Поезд разгоняется. Девушка, как вам не стыдно, бабушка? Вы же меня ставите в неловкое положение. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не хочу садиться, пусть сидит. Зачем ты затеваешь? Толпа, чего рвешься, чего маешься, чего больше всех надо? Чего кровь портишь? Пусть сидит. Толпа такая, как хор такой. Девушка, как вам не стыдно? Старушке 70, больная. Он молодой балбес, ему стоять и стоять. А ей сколько там осталось? Садитесь, встань, садитесь. Бабка, почему больная? Почему 70? Сколько мне осталось? Какое твое собачье дело? Я прекрасно себя чувствую. Больная ты, сидите. Молодой человек, из-за балбеса могу приварить. Девушка, как тебе не стыдно? Почему ты сидишь? Человек еле дышит, она синяя, ее шатает. Ей, наверное, 75. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не сяду я, все, не сяду. Толпа, ты откуда такая взялась? Ты где такая родилась? Молодой человек, не встану я, все, не встану. Девушка, а бабушка, а вам должно быть стыдно. А вас заботится, вам предлагает. А вы бессмысленно уперлись, как баран, как дура, как корова. Позор, подонки все. Толпа, что она хочет? Кто она такая? Бабка, не сяду я, все. Молодой человек, не встану я. Девушка, как вам не стыдно? Садитесь, встань, садитесь. Какой кошмар. Вы все ставите меня в неловкое положение. Толпа, я бы тебя поставил. Ох, я бы тебя поставил. Именно в неловкое положение. Да народ вокруг, сиди, пацан, сиди. Девушка, мы же пишем, мы же боремся, мы призываем. Подонки! Толпа, сиди, пацан, сиди. Молодой человек, не встану я, бабка, не сяду я. Толпа, сиди, пацан, сиди. Представляешь, и все проехали свою остановку. Представляешь?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Ученые 136-й полярной экспедиции наконец-то доказали: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Почувствовали легкое недомогание?

0: Ваша любимая тёлочка весь год вела себя хорошо, прилежно паслась и давала вкусное молоко.
1: Тёлочкам тоже надо отдыхать.
0: Подарите ей путёвку в Буренка Парк энд Спа. Первый в России

0: просто какой-то крупный и рогатый восторг.
1: Всего 10 дней, и ваша буренка вернется домой отдохнувшей и счастливой.
2: Элитный дом отдыха для крупного рогатого скота «Буренка Парк энд Спа».
1: Порадуй телочку, купи путевочку.
3: А вы задумывались, какую воду вы пьете?
4: В заповедной подмосковной роще, где-то между ТЭЦ и мусорным полигоном, под старой покрышкой от КамАЗа, спрятался от посторонних глаз кристально чистый целебный ручей. Отдохни, усталый путник, и спей живой водицы. Ну как?
5: Ах, хорошо!
3: Питьевая вода – козлиный ключ.
6: Птичка пьет, собачка пьет, и вам не повредит.
3: Козлиный ключ. Вся польза природы в одном глотке.
6: В удобной бутылке с козленочком на этикетке.

0: Встречайте, Глеб Копелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ.
2: Здрасте, здрасте.
1: Погнали. Я живу в Питере, мои родители живут на Камчатке. Из-за этого появилась проблема, потому что я с мамой общаюсь по WhatsApp, а с отцом через маму. Все, что я знаю про отца, это что у отца все как обычно. Последние 5 лет у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочки конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца третий по счету ребенок, а третий по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела, сама себе выбирает пароли в интернете, представляете? Но выбирает странно. Она при мне начала гуглить фразу «самые популярные пароли в мире». Я говорю: «плохая идея, мам». Она говорит: «какие сейчас самые популярные пароли?» Я подсказываю, что обычно самый популярный пароль – это твоя дата рождения. И моя мать такая: «моя дата рождения – самый популярный пароль в мире». Я говорю: «да, мам, прикинь, именно твои цифры все запоминаем. У тебя пароль от госуслуг прямо в паспорте указан, очень удобно». Судя по тому, какое в нашем обществе отношение к утренней каше, там эффект должен быть примерно как от укола адреналина в сердце. Утром закинулся овсянкой, весь день ходишь заряженный, такой: «обожаю вареный овес». Мне подруга сказала, что в кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот, куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать: блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал: блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшее сообщение в стиле «привет, я сейчас с Викой», а потом написал «извини, не тебе». Вот такие, звучит жалко, я знаю. Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава богу, есть функция удалить сообщение у собеседника. Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой: вот это конец. Для чего вообще существует функция удалить сообщение только у себя? Все люди в мире уже в курсе, что ты идет, а ты стоишь и такой: конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Постоянные клиенты магазина «Все для рыбалки» также хорошо знакомы друг с другом по клубу анонимных алкоголиков.

0: Классика жанра. Юрий Никулин.
1: Для меня анекдот всегда это что-то притягательное. Я люблю анекдоты с детства. У каждого, как говорят, своего хобби. Один собирает марки, другой деньги. Я анекдоты. Я помню самый первый анекдот, когда мне было 7 лет. Нам рассказал дворник ребятам. Маленькие мы ходили. Он там анекдоты. Вот анекдот, говорит. Заходит один мужик к барину, приезжает. Выходит слуга и говорит: как доложить барину? Он говорит: доложи барину, что пришел полковник. Тот бегает к барину, бледный, говорит: барин, пришел покойник. Барин побледнел и из окошка выпрыгнул. Вот это анекдот. Мы смеялись до упаду. Я ходил, помню, всем рассказывал, родным, всем. Все. И когда они смеялись, я страшно обижался. Думаю, смешной же анекдот. Полковник и покойник. Потом стал записывать. Была у меня тетрадочка. У меня тетрадочка делилась так. На одной было написано «прилич», значит, приличный анекдот. На второй стороне «неприлич», неприличный анекдот. И я ее взял с собой. Служить в армию, потом война. И я ее провез через всю войну. Тетрадь у меня сохранилась, и она мне помогла. Когда я писал свою книгу, я эпиграфами написал анекдоты, которые подходили к тому времени. Я помню, однажды было строительство цирка наше. Я пошел к одному министру, и мне нужно было выбивать, как говорят, очень важные материалы. И я знал, это бесполезно, тут еще землетрясение в Армении, никому ничего не дают. Я пришел к нему, он меня очень строго встретил. Садитесь, потом я могу знать. И он говорит: если вы будете у меня просить материалы, то уже вы не первый, которым я сказал нет. Я говорю: вы мне напоминаете Сталина. Он даже вздрогнул. Он говорит: как Сталина? Я говорю: ну вот рассказывают, что Сталин, у него был разговор с Черчиллем по телефону во время войны. И помощник сказал: товарищ Сталин, на проводе Черчилль, отводная трубка у переводчика. И он, значит, Сталин берет трубку, говорит: здравствуйте, Сталин. Потом говорит: нет, нет, нет, нет, да, до свидания. И помощник говорит: товарищ Сталин, вот вы ему все сказали нет, однажды вы ему сказали да. Что вы с чем согласились? Он говорит: да. А, это когда он меня спросил, хорошо ли я слышу. Это засмеялся министр, рассказал мне другой анекдот. Мы с ним 5 минут рассказали анекдоты, он подписал мне материалы. Так анекдоты, анекдоты меня выручили.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Терпеть не могу, когда дети орут в общественных местах. Ну какие у них проблемы? Да никаких вообще. В общественных местах должен орать я.

0: Клубники спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет. С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
2: Go! Штанга!
1: Ну, в этой ситуации Неймара понять можно. Конечно же, это раздражает, когда перед тобой зад противника. Только подумайте, шведский лыжник буквально в прошлом году родился, а уже в этом выигрывает все гонки. Согласимся, друзья, что в данном эпизоде игры партнеры использовали Ерохина не по назначению. Опасно бил головой англичанин, но угодил головой в штангу. Теперь он выбыл из строя минимум до конца сезона. Не нравится мне выражение «острая атака». Какая она еще может быть? Тупая? Да, любопытная позиция у защитника, но вообще в этой позиции у Карпова стоит гораздо лучше. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина, и это выпуск про находчивых москвичей. Московский фрилансер решил зарабатывать, продавая рекламное место на крышке своего ноутбука. Мужчина частенько работает, сидя в кафе или коворкинге. И вот его осенило, что у него есть рекламное место. Всего на девайсе размещается 10 стикеров с логотипами компаний. Продажа идет на своеобразном аукционе. За наклейки парни уже предложили больше 1 000 000 рублей, а торги продлятся еще 5 дней. Почему не я это придумала? В лесах Подмосковья начали появляться странные послания. Одно такое нашел московский любитель тихой охоты, и оказалось, что некоторые грибы забронированы другим грибником, который на деревьях расклеил записки с надписью «Не рвать, подрастет, сам заберу». «Может, я что-то не понимаю? Может, теперь так положено?» – удивляется москвич. Дожили. Уже грибы начали в лесу делить.
1: Хорошие новости.
0: Столичная красавица показывала парню, какое хочет колечко, и застряла в рулевом колесе. Вытащить пальчик из дырочки на руле не получилось, пришлось вызывать спасателей. Дело в том, что в спице рулевого колеса есть специальное отверстие. Ясен, красен не для пальчиков, но девицу это не остановило. Парень не знал, какого размера у нее палец, и вот девушка решила ему продемонстрировать свои объемы наглядно. Спасатели аварийно-спасательного отряда с помощью слесарного инструмента аккуратно демонтировали часть рулевой колонки и освободили девушку. Ни один палец не пострадал, так что готовь колечки, дорогой. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Дружище, помни, твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей. Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал: «Приобретайте билеты, граждане! 10 копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам 5 копеек! Нечленам профсоюза 30 копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к 5 набралось уже рублей 6. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе: «Видишь, Танюша, а ты говорила, что за вход в провал платить не нужно, не может быть. Правда, товарищ?»
3: «Совершеннейшая правда», — подтвердил Остап. «Этого быть не может, чтобы не брать за вход».
2: Перед вечером к провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом: «Членам профсоюза 10 копеек! Но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек!» Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
3: «С целью капитального ремонта провала», — дерзко ответил Остап. «Чтоб не слишком провалился».
2: В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал 3 врученные ему фразы:
4: «Мсье, je ne mange pas, geben Sie bitte, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы».
2: Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника. «Сколько насобирали?» — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.
4: 7 рублей 29 копеек».
3: «Для первой гастроли дивно! А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали. Ну, кисточка, я провел время недаром. 15 рублей как 1 копейка. Итого, хватит».
2: На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил 2 стула. Для большей безопасности вскрытия друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижными огнями светился Пятигорск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девочки, запомните, есть муж, крутите мужем. Нет мужа, крутите мужиками. Нет мужиков, крутите обруч.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в банке.
2: Здравствуйте, Николай.
3: Это кто пришел? Это же Тыщ-Пищук пришел! Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук! Она у нее в трех томах же, правильно? Ну-ка, давай сюда. Ничего себе, блин, папка, елки-палки. Ты чего пришел? Что-то я не вижу у тебя мешочка с деньгами.
2: Я хочу еще один кредит взять.
3: Еще один кредит хочешь взять? И тебе вообще до лампочки мороз, что у тебя их уже 15, а работы не одной, Тыщ-Пищук. Как ты отдавать собираешься вообще эти деньги, Тыщ-Пищук?
2: Слушайте, да у меня просто проблемки сейчас в жизни. А пока мой паспорт в банке принимают, я не отчаиваюсь.
3: Да? А знаешь, почему у тебя проблемки? Я тебе сейчас расскажу, Тыщ-Пищук. Вот твой первый кредит. Ты помнишь, как пришел его брать, а?
2: Да.
3: Да, веселый, мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно?
2: Да.
3: Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, Тыщ-Пищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне?
2: Чтобы днюху отпраздновать.
3: Чтобы днюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Долбач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты?
2: А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит.
3: Вот идиот, там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю тогда, сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома.
2: Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну кажется, что они не обманывают, там Хабенский, Бурунов, Гармаш, Безруков.
3: Это актеры, Тыщ-Пищук. Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры, это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь, в кино не всегда правда, это всегда неправда в кино.
4: Слушай, Николай, ну я же не просто так вас прошу, я же вам предлагаю, что вы сейчас мне поможете. Мне деньги дадут, а мы их с вами разделим.
3: А ты зачем так себя ведешь? Ты же знаешь, это отделение банка, правильно? Правильно, я вот сижу здесь, сотрудник банка, Николай. Ты же знаешь, что тут камеры вокруг. Все снимается, а звук не записывается. Я же могу согласиться. На что тебе нужны деньги, Тыщ-Пищук?
2: Я хочу очень дорогую проститутку снять. Она 70 тысяч рублей в сутки стоит, а я хочу ее взять на 10 дней. Вот 700 тысяч надо.
3: Людям кредиты нужны, знаешь, на еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака, понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Одна смотрит на другую, а у другой палка. И думает, а что это у нее палка, а у меня нет. Побежал в банк к нам, взял кредит на эту палку. Купил палку, прибежала эта макака к другой. А та уже макака сидит с палкой и с камнем. А эта думает, а что это у нее и палка, и камень, а у меня только палка. Мне тоже камень нужен. Прибежала, второй раз взяла кредит на камень. И потом всю жизнь ждет, боится, что к ней придут работники банка, орангутанги, и камень засунут в рот, а палку в жопу. Ты меня понимаешь, Тыщ-Пищук?
2: Да. Ну, макака тупая. Зачем было брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно
3: найти? Пошел вон.
2: Че,
3: пошел, пошел вон.
2: Да, Николай, да я
3: пошел
2: не...
3: Пошел вон,
2: да нет, я вас понял, да я реально...
3: Нет, сюда я тебе сказал, не беси меня.
0: Однажды в

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если надоело сидеть без денег, встаньте. Если пьянка неизбежна, надо пить первым. Если над вами издевается бабушка, это бабулинг. Если голубь летит попой вперед, значит, на улице сильный ветер. Даже тигр не столько тигр, сколько я тигр. Однажды мой дед увидел «Титаник» и сразу понял, что корабль утонет. Дед пытался спасти людей. Махал руками, кричал: «Опомнитесь, вы все обречены!» Но его не послушали. Скрутили, дали по морде и выгнали из кинотеатра.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вы увидели в метро популярную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Пятилетний Максим познакомился с красивой девочкой Лизой. Знакомство было недолгим, но Лиза решила времени не терять и краснее говорит: «Ты на мне женишься?» «Не знаю. Давай посмотрим, какая ты вырастешь». Вадику 4 года. Измаявшись от безделья, подходит к бабушке. «Бабушка, давай поиграем в утюг. Я буду на тебя плевать, а ты на меня злобно шипеть». Из школьных сочинений Кости. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. Дед Мазай вылечил зайца и стал жить у него. На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты. От мала до велика.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Мила заходит на кухню и обращается к маме. «Я сегодня узнала, что люди женятся, чтобы не есть в одиночку. Когда люди едят вместе, становится вкуснее». Мама говорит 5-летней Анюте: «А ты знаешь, если мальчики тебя обижают, значит, ты им нравишься. Тебя они обижали? Ну да, но я им отомстила, напугала их. Значит, они тебе тоже нравятся?»
2: «Ты что, ни в коем случае. Я их просто напугала, оставила заиками и ушла».
1: На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Реклама.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Когда нашей любимой бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей уже 85, и мы понятия не имеем, где она находится.

0: за столик. Чулым.
1: Чулыми тоже есть такие блогеры.
2: Здорово, уважаемый пан. Писики и сям узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
3: Ну, ботинки Валеркины. Царство ему небесное. Брюки Витькины. Царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
0: Команда Error 404. Нижний Новгород.
4: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
5: Это завод, где делают трехтонные железные кольца?
6: Да, я же так и сказала.
5: Допустим, разобрался.
6: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
5: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
6: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
5: Какой опытный? У него все пальцы есть.
4: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
5: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
6: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
7: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
6: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
7: Где я провалился?
6: Вы материтесь.
7: А как без этого делать трехтонные железные кольца?

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске летим по городам и весим. В Биробиджане испекли 12-метровую халу и побили рекорд Нью-Йорка. Традиционный еврейский праздничный хлеб приготовили и сразу съели в рамках 14-го международного фестиваля еврейской культуры и искусства. В Нью-Йорке почти 10 лет назад тоже пекли, но у них-то получилось всего 10 метров, а у нас 12. Наши биробиджанцы круче. Из Рима стартовал самый длинный в мире кругосветный круиз. Лайнер под названием «Регата» проведет в пути 371 день, то есть больше года, и зайдет в 220 портов в 62 странах. Стоит такое путешествие около 6,5 миллионов рублей за одного человека. До этого самое длинное путешествие кругосветное длилось 274 дня. Но если вам вдруг дорого, то можно взять на этом же лайнере путешествие покороче. Просто вас высадят на берег пораньше. Например, вокруг Турции 19 дней. Или можно сплавать в Японию. Зачем? Расскажу дальше.
1: Хорошие новости.
0: В Японии откроется сауна, в которой можно будет вернуться к маме в животик. Во-первых, она оформлена в мягких красных тонах. Никакой жесткой парилки, только нежная купель для новорожденных, душ на коленях и огромный диван, который обнимает, покачивает и гладит человека. И даже можно выбрать изображение мамы. Оно будет проецироваться на стену во время процедур. От японской богини Идзанами до условной аниме мамы. Сыночкам-корзиночкам должно зайти. К этому часу все. Ждите хороших новостей. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе поклялись, что их разлучит только смерть. Но оказалось, теща Валентина Михайловна тоже кое на что способна.

0: зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте экстремальной ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов во избежание столкновений с нами. Испанцы, мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы, уже другой голос на повышенных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца «Линкольн» военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера, 6 истребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую, я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алканара. Нас два человека. Нас сопровождает пес, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка, которая сейчас спит.
1: Я не могу продолжать.
0: Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком.

0: испанцы молодцы. Дальше. Испанцы, замечательные ребята. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Вы можете принять все свои факинговые меры для вашей безопасности, но если вы не свернете, ваш факинговый Линкольн разобьется о наши скалы.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ 6+.
3: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
4: Реклама, рекламодатель ООО «Фор». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Молодожены, умоляю, прежде чем бежать в ЗАГС, хотя бы один раз поклейте вместе обои.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Триот Идиот», город Смоленск.
3: Команда КВН «Триот Идиот» свою песнь о техническом прогрессе посвящает месту,

0: дом снести, чем сделать, чтоб горела лампочка.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: здесь юмор на Юмор ФМ. Да-да-да, еще у нас тут самые классные, самые веселые люди. К этой чудесной компании присоединился наш очень смешной многоликий Андрей Рожков. Да-да-да, плюс на Юмор ФМ стало еще больше юмора, представляете? В финале этого часа маэстро Жванецкий порадует нас легендарным монологом. Чуть раньше сеанс шоковой психотерапии с юмором, разумеется. Рубрика так и называется «Сатья с юмором на Юмор ФМ». Также в этом часе анекдоты Игоря Маменко, ну и порадует нас веселая дружная компания. Это Стас Яруш, Надежда Ангарская и приглашенная звезда. Какая? Сейчас все узнаете. Меня зовут Яся Богачева. Проведу этот веселый час вместе с вами. Ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: Плюс Стас Ярушин. Шутки, плюс Надежда

0: мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Мы попробуем. Я спою вам про Меркурий.

0: Да, ну это точно.
1: А вы верите?
2: Почему голова болит? У тебя, да, ретроградный?
3: Раньше никто не знал о его существовании.
2: У меня ребенок доступ получил по музыке. Это Меркурий же.
3: Он уже говорит, да, так уже отмазывается.
2: Моему 9, не тот, которому год. Нет.
1: Дальше. А, я! Ой, какая прекрасная песня. Смотрите. Мы сейчас будем людям доказывать, что поймете, что. Чижний дрозд и стрижний дрозд, сова не дрозд и ворона не дрозд. Мысль этой песни весьма проста. Никто не дрозд, кроме дрозда. Все!
3: Так, я, давайте.
1: Леночка, да.
3: Девушки Шаляпина Прохора, ровесницы Шаляпина Фёдора.
2: Так, ну попробуем, да? Дадите мне место. Такого перегара, такого перегара давно не знала крепкая семья. Отец вставал и падал, отец вставал и падал. Вчера отец отметил рекордный снегопад. Отец вставал и падал, отец вставал и падал.
3: Отцепад, я предлагаю.
2: Отцепад, да. Вчера отец отметил с отцами отцепад.
1: День, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И когда исполнилось мне 17 лет, подарила мама мне вязаный жакет. Помню, мне исполнилось 18 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И уже заранее я могу сказать, что подарит мама мне лет на 25.
3: Сейчас, кстати, вязаная в моде.
2: И вообще лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Все.
3: Да. Он хранит вязаный, энергетику и тепло.
2: Жакет. Так.
3: Следующая я. Давайте.
2: Конечно.
3: Худеть решила девочка, не ела, не пила. Зимой и летом стройная, зеленая была.
2: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
1: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
3: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
1: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Классное все-таки имя Изяслав. Когда надо Изя, когда не надо Слава.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Господь Бог отдыхает, и вот апостол Петр подходит, говорит: там атеисты пришли, хотят с вами переговорить. А что ему сказать? Он говорит: скажите им, что меня нет. Пьяный вдребезги человек возвращается с гулянки с какой-то, утром приходит. Морда вся в помаде, в румяне в какой-то. Жена говорит: ну чего рассказывай? Он говорит: ты не поверишь, с клоуном подрался. В африканской саванне стоит скрипач, играет медленную, красивую, очень мелодичную музыку. Лев выходит из леса, подошел к нему, лег у ног и тоже слушает. Не стал его есть. Вдруг второй лев выходит, более агрессивный, клыки, как свечу запорошат. Ну, такой серьезный хищник. И тоже был пленен этой музыкой, тоже улегся у ног, тоже слушает. Третий лев пришел без разговора, сожрал скрипача вместе со скрипкой. Две обезьяны сидят на дереве, одна говорит: ну, что я тебе говорила, придет один глухой, и музыка закончится.
0: Игорь Маменко

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Топ-3 популярных блюд в ресторанах японской кухни. Вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.

0: быстрее с понедельника в пятницу добраться, мы здесь на Юмор-ФМ вам не подскажем. Можем только своим весельем сократить это, украсить, рассмешить ваш путь, вашу рабочую неделю. А вот как за 2,5 часа добраться из России в Китай, вот здесь мы с удовольствием вам поведаем. Я даже спойлер вам скажу. По канатной дороге. Представляете? Об этом подробнее расскажет Юлия Деточкина в «Хороших новостях». Не пропустите. Это сногсшибательная новость. А еще на этот час добавим смешными рубриками. В финале маэстро Жванецкий порадует нас монологом. И это еще не все. Еще больше юмора для вас. Прямо сейчас Сатья разложит все по полочкам и сделает это с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ.

0: Спрашивайте.
1: Не так давно я увлеклась спортом и здоровым питанием. Мой муж и 14-летний сын не хотят ко мне присоединяться. Как их привлечь к спорту и здоровому образу жизни?
0: Сатья отвечает.
2: Немедленно хочется задать вам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы привлеклись к спорту и здоровому образу жизни?
1: Ну, вдохновилась, чтобы влезть в любимое платье или...
2: Моя ты хорошая, я тебя услышал. Насчет вдохновения расскажу историю. Однажды в пылу проповеднического рвения, чтобы донести до людей истину, я взял важные в моей жизни книги, которые я уже планировал прочитать, и пошел по городу, неся людям весть благую. Не все оценили благую весть. Но книги так или иначе как-то расходились. Я был очень доволен своим проповедническим опытом. И вот однажды я увидел человека. Хороший автомобиль, там сидит человек. Такой высокий, красивый, сильный мужчина. В очень большом, красивом, черном автомобиле. Я подхожу и говорю, я вижу, вы человек интеллигентный. Интересуетесь философией и смыслами жизни. Очень рекомендую прикупить книгу по здоровому образу жизни. Он так смотрит на меня, смотрит и задает мне один вопрос. Он говорит, дружище, скажи честно, ты действительно хочешь, чтобы я был таким, как ты? И в этот момент я понял, что я сам не хочу быть таким, как я. Я поблагодарил Господа за вдохновение и пошел во своясь. Теперь вопрос. Что ты такое делаешь, что из твоих мужчин, сделает их счастливыми. Вы помните, мотивация, чтобы залезть в штаны, это естественно нужно любому мужчине, потому что на кого не посмотришь, не может залезть в штаны, да, брат, пока фитнеса не будет, старый же, это нету проблемы, нету, там у мужчин с другой стороны не влазит, понимаешь, ты ничем их не вдохновишь. А знаешь, почему ты хочешь их вдохновить? Потому что ты уже напрягаешься от этой всей фигни. Уже устала. А в штаны все не влазит. А я все худею. А эти твари ничем не занимаются. И так хорошо выглядят. Особенно вот этот муж, который мне не родной почти. Надо, чтобы тоже он не ел ничего вкусного. Тоже потел. И тоже в итоге не влез в штаны. Чтоб мы весной что, оба грустили. Отставь мужиков в покое. Найди себе подружку и иди. Оставь в покое, мне так жалко их.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Русские с китайцем – братья навек, и об этом хорошие новости. Теперь до Поднебесной из России можно добраться за каких-то 2,5 часа по канатной дороге. Она протянется между Благовещенском и китайским Хэйхэ в 2027 году. Канатку собираются натянуть над Амуром. Ее длина составит 976 метров. Кабины вместимостью до 110 человек будут подниматься на 70 метров. Проект станет первым в мире, который соединит канатной дорогой города двух стран. Новая песня. Над Амуром вагонетки ходят шустро, край движок скоростью объят, как вам? Китайцы подсели на русскую еду. Особенно популярны борщ, котлеты и соленые огурцы. Об этом заявила профессор Института туризма и кулинарии Харбинского университета Джао Ян. Эти блюда стали настоящими хитами на местных интернет-платформах, посвященных кулинарии. А соленые огурцы вообще легко и просто можно купить в любом супермаркете в Харбине. В крупных супермаркетах города всегда есть полки с банками соленых огурцов, добавила Джао, отметив это как очень интересное явление.
1: Хорошие новости!
0: Но у меня для вас есть еще более интересное явление. На днях был установлен рекорд. Китайская блогерша Ян Жуньсинь, больше известная как Дань-Дань, во время стрима за 5 минут продала российских товаров на 17 миллионов рублей. За 5 минут! В прошлом году Дань-Дань продала в Москве во время эфира товаров на 1 миллиард рублей. Но, правда, тогда эфир длился 6 часов. Вот это вот я понимаю полезные блогеры. А наши что? К этому часу у меня все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Издревле на Руси не знали слова «оргазм». Поэтому девицы красные испытывали диво дивное и чудо чудное –

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Отец во дворе, это же такой двор у меня был в детстве. Отец зажал сына в угол, это все слышно было. Отец зажал сына в угол, у тебя два яблока. Я одно выбросил, сколько тебе осталось? О, папа, о, о. У тебя было два яблока. Я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? О, папа, о, о, о, о. У тебя было два яблока. Я одно сожрал. Я сожрал одно. Сколько у тебя осталось? О, папа, о, о. Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я подошел, вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, не надо. Нет, надо. У тебя было два яблока. Я подошел, вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, ой. Оставь ребенка, он идиот. Я меняю условия. У тебя было два яблока, одно сожрал ты. Ты сам, подонок, сожрал одно. Сколько яблок, идиот? У тебя осталась свинья. Ой, не бей, папа. Никакого зоопарка, никаких гостей, у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока. Зина, у нас есть яблоки? А что, давай морковки. У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял, дай, идиот, от арифметика, дай сюда. Я отнял у тебя одну морковку и сожрал. Вот смотри, на, я жру одну морковку. Гриша, она не мытая. Ничего, пусть этот подонок видит. Я сожрал землей одну морковку. Сколько у тебя морковок осталось? Уи! Так посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках. Одно! Правильно, сынок! А теперь возвращаемся к яблокам. Не реветь, отвечать. У тебя было два яблока. Гришенька, умоляю, надо. Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока, Гриша у меня... Нет, или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока, тишина, весь дом молчит, никто не подсказывает. У тебя было два яблока, я, твой папа, подкрался. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну хорошо, ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось? Одно. Значит, теперь у меня сколько яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим? Давай. Но яблок нет. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вам случайно кактус не нужен? Отдам любимый кактус в добрые надежные руки. Горшку приучен.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку попугайчику, курточку паучку, штанишки для муравьишки, калошки для саркорожки и пуховичок для хомячка.
3: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
4: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
3: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
4: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
5: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
2: Как? Даже пуховичок для хомячка?
5: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси.
6: Шпындрик. Не реклама.
7: Мечтаете о загородной жизни?
8: Клубный поселок Упыри. Всего в часе езды от МКАД по Тетешкинскому шоссе.
7: Лес, озеро, охрана, приличные соседи.
8: Наш поселок выбирают бывшие депутаты, отставные чиновники, популярные звезды шоу-бизнеса. Упыри.
7: Чужие здесь не ходят.
8: Клубный поселок класса люкс Упыри. Последние три коттеджа проекта Колыма и шикарная резиденция с бассейном проекта Магадан ждут именно вас.
7: Дорогой, срочно едем в Упыри.
8: Получите персональное предложение на сайте поселка Упыри. Наворовали.где.
4: Потомственная бадунья и яснослышащая госпожа Фёкла объявляет о приеме денег у населения.
9: Проблемы в семье, сложности на работе, неразделенная любовь. Древняя магия и 10 тысяч рублей помогут.
4: Магический салон госпожи Фёклы.
9: Чистка денежных каналов, сексуальные отвороты, обливка воском, откатка яйцом, обсыпка песком, помывка мылом, сушка феном и еще более 100 мощных древних ритуалов.
4: Только в этом месяце универсальный оберег от эпидемий, наводнений, извержений, столкновения с астероидом и энцефалитным клещом доступен за полцены.
9: Магистр ордена Белого Лотоса, академик оккультных практик, заслуженный драконоборец Пензенской области. Это все она, госпожа Фёкла.
4: Индивидуальный прием денег у населения проводится по вторым вторникам, четвертым четвергам и пятым пятницам каждого месяца.
9: В том числе в полнолуние.
4: Магический салон госпожи Фёклы.
9: Защитите себя и ваших близких за мзду малую.
4: Подробности на сайте трахтебедох.сплюнь.

между тем ностальгировать о лете, например, намного приятнее веселой компании. Я, конечно же, про Юмор ФМ, но тем более в нашей классной команде пополнение. Сам Андрей Рожков покоряет теперь эфир Юмор ФМ. Шутит коротко и очень смешно. Плюс на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Смотрите сами. В финале этого часа рубрика «Ильф, Петров и Брунов». Традиционно Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Чуть раньше гол «Ой, штанга», ну а там не только драма и пот, но еще и слезы от смеха. Роман Юнусов для вас собрал топ ляпов спортивных комментаторов. Также в этом часе классика жанра, там Анатолий Трушкин, ну и буквально через пару секунд «Биг стендап». Меня зовут Яся Богачева, просыпаюсь сегодня с вами с хорошим настроением, потому что на Юмор ФМ стало еще больше юмора.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Привет-привет, всем здрасте. Я недавно ехал в автобусе, напротив меня сидела две девочки, им было лет по 11. И одна другой сказала: «Представляешь, я сходила с ним на свидание, а он за меня даже не заплатил». Похлопайте, пожалуйста, те, кто считает, что вот он должен был за нее заплатить. Угу. А теперь правильный ответ. За 11-летних девочек надо платить, только если они родились от тебя. Все. Девочки очень быстро взрослеют. Они еще не знают, за кого они выйдут замуж, но они уже знают, в каком платье они выйдут замуж. А я вам открою секрет. Парни часто оттягивают женитьбы из-за свадебного платья, потому что оно стоит, как вся свадьба. Но девушки его надевают один раз в жизни, и все, оно потом просто висит в шкафу. А один раз в жизни, в нем даже не хоронят, вы понимаете? Ну. Не, наверное, хоронят, если невеста прям умерла в этом платье. Такое могло случиться, если она узнала, сколько оно стоит. Плохо, когда платье выглядит круче, чем жених. Когда смотришь на платье такой, вот это да, смотришь на жениха, вот это, да. Хуже только, когда платье выглядит круче, чем невеста. Когда платье белое, невеста синяя. Ты такой... А вот свадебный костюм мужской, вот это универсальная штука. В нем куда хочешь. На корпоратив, на юбилей, на что, где, когда. Снял пиджак, надел бабочку, подшаманил официанту. Ну. Я живу в доме. На первом этаже моего дома есть магазин «Красное и белое». Наш дом в прямом и переносном смысле держится на этом магазине. Это градообразующее предприятие нашего дома. Мне кажется, сначала построили магазин, только потом построили дом вокруг него. Были выходные, когда магазин чинили, и несколько человек в нашем доме выставили квартиры на Авито. Я состою в чате жильцов своего дома в WhatsApp. И это худшее место, в котором я был. Там постоянно сплошной негатив. Я как-то зашел, там женщина пишет: «Я вас всех ненавижу. Во-первых, вы мусорите, во-вторых, вы шумите, в-восьмых, сегодня воскресенье». Я такой: «В-восьмых?» Я не выдержал и написал: «Во-первых, вы пропустили, в-третьих. Во-вторых, в-четвертых. В-третьих, в-пятых. В-четвертых, в-шестых. В-пятых, в-седьмых». Женщина мне пишет: «Во-первых, не надо тут умничать. Во-вторых», я дальше уже не стал читать. В доме, где я живу, очень тонкие стены. И недавно в 6 часов утра я проснулся от будильника соседа, а он нет. Причем, ладно бы у человека, знаете, были там звуки природы какие-то приятные, а у него играет розовое вино. Как ему объяснить, что нормальные люди не встают под ЛДЖ? Поэтому я написал в чат в WhatsApp: «Во-первых, у нас тонкие стены. Во-вторых, громкие будильники. В-восьмых, почему ЛДЖ?» Но оказывается, не только мне слышно то, что происходит у соседей. А соседям тоже слышно, что происходит у меня. Мне как-то позвонил сосед и сказал: «Здравствуйте, ваша кровать находится за стенку от нашей. Вы в 3 часа ночи начали заниматься сексом. Моя жена проснулась, а ей утром вставать на работу. Моя жена вашим сексом осталась недовольна». Я узнал, когда работает жена моего соседа, и мы стали заниматься сексом в окошко с 8 до 6. Так, чтобы его жена была довольна. Мне кажется, я очень прикольно придумал, потому что теперь, когда я занимаюсь сексом, две девушки довольны. Всем большое спасибо, пока-пока, не болейте.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор-ФМ, а там Андрей.
2: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Золушка, запомни, ровно в 7 утра твой чудесный новый смартфон превратится в будильник.

0: классика жанра. Анатолий Трушкин.
1: В понедельник в подъезде объявление. Желающие приобрести слитки золота по цене рубль за килограмм, сдайте вечером 1000 на оформление купчей. Вечером пришли, все деньги сдали, спрашиваем, где золото. Нам говорят, кто же его знает. Мы говорим, не знаете, ищите. Они говорят, некогда нам искать, нас самих ищут. И ушли с деньгами. Мы их час подождали, потом милицию вызвали. Милиция говорит, вы в своем уме? Это же жулики. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу, жулики обманули, обокрали нас. На следующий день в подъезде объявление. Всевидящая, мать-девственница, Серна Львовна Трифовая, за 500 рублей скажет, как за час заработать миллион. Все ученые уже сказали, аферистка, дураков ищет. Но вечером пришли насчет миллиона. Выходит Серна Всевидящая, один глаз подбит, другого нет. И видно, что она дней 5 без продыха, без просыха и без закуса. Ну, то есть совсем она никакая. Еле-еле деньги берет и кладет мимо лифчика. И ни слова никому. Но все-таки молча собрала все деньги и ушла. Мы через час милицию вызвали. Они, вы что? Это же известная аферистка. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу. Аферистка, вон оно что. Обокрали нас, обманули. Урок нам на всю жизнь. На следующий день в подъезде объявление. Для тех, кого всю жизнь обманывали. Сегодня в бане в 22:00 состоится оргия. Будут проститутки, билеты по 100 рублей, пенсионерам скидка. Тут уж все стали кричать афера, за кого они нас принимают. А Татьяна Павловна из 37-й каждому подходила и говорила, что хотите со мной делайте, а я не пойду. Вот что хотите. В 22:00, думаю, неужели после всего кто-то из наших клюнет? Подхожу к бане, темно. Я где светлее, ближе к кассе. Опять темно. Взял билет, пошел в предбанник, там темнее темного и тихо, никого нет. Через полца свет вдруг вспыхнул, и оказалось все наоборот. В кассе никого нет, а здесь все наши. И мы стали смеяться над собой горьким смехом. Хороший урок нам, дуракам. Пошли домой. Там объявление. Возьму в долг 50 рублей, через полса верну 5000, падлой буду Абдулла. Интересно, вернет мне деньги Абдулла или нет?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.
2: Если хочешь танцевать,

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1500 фотографий в альбом. Если честно, я не очень люблю фоткаться.

0: я предлагаю не падать, а выбираться из любой непонятной ситуации. Кстати, как моментально выбраться из тревожного, например, или беспокойного состояния, а также как забыть бывших, расскажет Юль Деточкина в «Хороших новостях». Не пропустите этот шедевр. А еще этот час дополним смешными рубриками. Например, в финале «Ильф, Петров и Брунов». Там Сергей Брунов будет читать отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Естественно, самые смешные моменты. Но в ближайшие секунды еще больше юмора для вас. Гол ой штанга.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас в молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
2: Гол! Штанга!
3: Небольшая свалка в центре поля. Зобнин получает пас от хорвата. Хороший пас! От своего такого не получишь. Что произошло в этом эпизоде? Да все просто! Вратарь опрометчиво вышел из ворот и потерял ориентацию. Удары по ногам, захваты руками сзади. Весь букет непристойностей мы видим сегодня в первом тайме. Даже мне в комментаторской слышно, как тренер кричит, чтобы Мурченков вернулся к воротам. Да, в таких случаях диктора по стадиону нужно просто...

0: просить объявлять. Бурченков, вернись к воротам. Что не говорите, широко сегодня играют футболисты Ротора. Разбегаются по полю, как тараканы. И, как мы видим, оба спортсмена в совершенно одинаковой форме. Ну, разве что у Калинина чистые трусы, а у Яковлева три полоски по бокам. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол!
2: Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Немного занимательной психологии в этом выпуске. Ужас, как изменились времена. Психологи выяснили, что мужчины стали домоседами. У граждан спросили, какое ваше самое любимое место в мире. Подавляющее большинство парней ответили – дом. Могли бы еще точнее – диван. У женщин вообще другой расклад. На первом месте – города, выставки, музеи, концерты. На втором месте – пляж, океан или остров. Ну, в целом, все что угодно, только не дом. А ведь было время, когда дамы сидели дома и ждали, пока их рыцари покоряли дальние страны. Я уж не говорю о том, что рыцари перестали лазить в окна любимых женщин. Эх.
1: Хорошие новости.
0: Психиатр Фернандо Мора рассказал, как моментально избавиться от тревоги и беспокойства. Запоминайте, нужно вытянуть одну руку и растопырить на ней пальцы. Указательным пальцем другой руки обводить контур первой и дышать. Палец вверх, вдох. Палец вниз, выдох. В общем, человек так сосредотачивается, что забывает обо всех своих тревогах. Попробуйте.
1: Хорошие новости.
0: А если вы расстались с любимкой, есть отличный способ пережить это с помощью юмора и коз. В России стали популярны фермы, которые предлагают взять под опеку козла или барана, назвать его именем бывшего, ну или бывшей, тогда это будет коза или овца, и дать ему обидную характеристику, которую напишут на специальной табличке. Стоит услуга всего 5000, а моральное удовлетворение от того, что про этого козла узнают все, просто бесценно. На этом у меня все. Я, Юлия Деточкина, вернусь с хорошими новостями уже очень скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Эврика, вопрос, ты там уснул? Больше не актуален. Ученые доказали, уснуть в туалете действительно можно. Все очень просто. На бочок и спать.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Где здесь гражданин Коробейников? Спросил Бендер. Остап видел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза? Спина старика пришла в движение и утвердительно выгнулась. Раньше служили в жилотделе.
3: Я всюду служил, сказал старик весело. А позвольте все-таки узнать, чем обязан.
2: Позволю, ответил гость. Я Воробьяниного сын.
3: Это какого же? Предводителя?
2: Его.
3: А что же, он жив?
2: Умер, гражданин Коробейников. Почил.
3: Да, без особой грусти, сказал старик. Все умирают. А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый?
2: Я хотел бы, с невыразимой сыновьей любовью, сказал Остап, найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память.
3: «Сложное дело», — ответил старик, подумав. «Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?»
2: «Свободная профессия. Собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре». Старик с сомнением посмотрел на молодого Воробьянинова, но возражать не стал.
3: «Прыткий молодой человек», подумал он.
2: Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик – типичная сволочь. «Ближе к телу, как говорил Мопассан, сведения будут оплачены».
3: «Тогда, пожалуйте, хоть сейчас», – торжественно сказал Коробейников.
2: Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там стоял длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры А, Б, В и далее до буквы Я.
4: «Ого!» — сказал восхищенный Остап. «Полный архив на дому?»
3: «Совершенно полный!» — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где!»
2: Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия», — сказал он. «Полная механизация. Вы прямо герой! Однако ближе к делу. Например, буква «В».
3: «Есть такая буква», — охотно отозвался Коробейников. «Сейчас, вот, Воробьянинов Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное. Рояль Беккер, номер 54809. Вазы китайские, маркированные 4. Гобелен «Пастушка». Гобелен «Пастух», чучело медвежье с блюдом одно. Гостиный гарнитур ореховый мастера Гампса работы «Хвалю», — сказал Остап, ликуя. «Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть». Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную папку.
2: «Вот вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?»
3: «Да куда мне все? Ну, так, воспоминания детства, гостинный гарнитур. Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостинным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся».
2: Остап схватил ордера и засунул их на самое дно бокового кармана.
3: «Ну, пока», — сказал он, сощурясь. «Я вас, кажется, сильно обеспокоил. Вашу руку, правитель канцелярии».
2: Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол. Не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил. «А деньги?»
3: «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая входную дверь. «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?»
2: «Да как же! За мебель! За ордера!»
3: «Голуба!» — пропел Остап. «Ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету. забыл взять с текущего счета». Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя.
4: «Тише ты, дурак», — сказал Остап грозно. «Говорят тебе русским языком. Завтра, значит завтра. Но пока пишите письма».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: По данным Всемирной организации здравоохранения, самые трудные роды были у мамы Карлсона.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучше. «Однажды в театре».
2: Я просто в такой эйфории, я не могу остановиться, у меня эмоции просто переполняют, у меня мурашки бегут и остановиться не могут. Мне кажется, у меня сейчас сердце из груди выпрыгнет, правда? Как это эстетично, как это все красиво, камерно, атмосферно. Скажи, а какой актерский состав просто бесподобный? Толоконников, Хрустицкий, Ольга Копытова, Хилоян. Еще бы понять, кто из них кто, может там кого-то и не было вообще сегодня на сцене. Ну это просто нереально, я не могу, я с ума схожу вот от этой атмосферы. Ты как, делись эмоциями.
3: А я ненавижу театр. И всех, кто в него ходит, считаю психами, Катя. Тебе не кажется, что театр уже как будто изжил себя, понимаешь? Ну что, он не выдерживает уже никакой конкуренции в 2К24, бэйби. Понимаешь, о чем я говорю? Я должен сидеть в этом зале, смотреть на этого мужика в бакенбардах, который без микрофона мне рассказывает про трактир. И про какую-то в задницу Настасью Филипповну, с которой он на пруду познакомился. Катя, ты понимаешь, что они вот это вот все держат просто, чтобы эти шизики в камзолах по городу не разбежались?
2: Я вообще тебя не пойму. Ты что, злой школьник какой-то, что ли? Чего тебе театр сделал?
3: Да все самое неприятное. Реально, здание все это странное. Я в зале сижу, смотрю на эту люстру огромную, думаю, вот она сейчас сорвется, сколько жизни она унесет.
2: Тимур, тебе какая разница вообще? Главное в театре это постановка, антураж, смыслы. Пойдем!
3: Катя, я в эту дичь обратно не вернусь, реально. Ты что, там же видно, как у них костюмы воняют. Там какой-то опричник пиджак снял, так там мужик на первом ряду просто выключился от ванизма. А если по этим кулисам вот так ладонью хлопнуть, мы же просто утонем в пылевых сугробах.
2: Ну, глупо уходить с половины спектакля. Ну, полтора часа осталось.
3: Полтора часа? Еще полтора часа? Я там уже с третьей минуты ни черта не понимаю. Я просто... Я сижу, и там какой-то бледный петух в лосинах такой говорит... О, типа, я такой, граф Ко-Ко-Ко, говорит, надо кисет справить. Я такой, старина, чё ты несёшь, какой кисет? Начал гуглить, мне какая-то кожура Ивановна слева. Молодой человек, что вы себе позволяете, уберите телефон, это театр. Я говорю, окей, сорянчики, но вы, пожалуйста, объясните мне, что такое справить кисет? А она мне такая, типа, фи. Я говорю, слышь ты, тетка, я тебя сейчас за театр выведу и так отбуцкаю, реально. И мы что-то с ней пока лясим-трясим. Этот граф Ко-Ко-Ко такой говорит, ритузы прекрасные. Сказали долго жить.
4: Света, ну быстрее! Там перед антрактом этот граф шпагою так махнул. Мне интересно же, зарежет, не зарежет.
2: Ольга Александровна, подождите, пожалуйста.
4: Чего?
2: А Тимур не хочет обратно идти.
3: Что?
2: Потому что театр это шелупонь, и он для психов.
3: Я так не говорю.
4: Сыночек. Сыночек самый умный, самый красивый, мне самый образованный, самый начитанный. Ты что такое сказал?
3: Мамочка моя любименькая, ну как я мог такое сказать? Конечно, я такого не говорил. Такого не было ни за что в жизни. Это вот эта Катя, она коньяка нажралась и понесло. Реально, вся правда вскрылась. Маска слетела, говорит, меня от этого театра рыгать тянет. Вот так и сказала, ты представляешь? Да. А твоя мамаша про тебя говорит. Твоя мамаша, говорит, такая вся высоконравственная, сама кухонная тряпка и лицо вытирает. Ты представляешь? Вот такая. И так тихо-тихо. Тварь такая, вот так сказала.
2: Тимур, ты что?
3: Про тебя.
2: Ольга Александровна, да это же все мое любимое.
4: Я да все понятно. За спиной тут нашумело в штаны, наложила, сейчас выкручивается. Да? Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
2: Так, Ольга Александровна, я вам сейчас поясню. Вы не поняли.
4: Да рот ты свой колхозный закрой! Да театр, это он чувствовать учит, понимать учит. Хотя ты чему учишься? Что ты хочешь от этой жизни? Тихий фен? Подписчиков? Жужжалку прятать в нижнем белье? Господи, господи, нет, это поколение, воспитанное на ждулях и гордоне, честное слово. Быдло! Я бы плюнула в тебя, если бы не в театре. Хотя... Никакой культуры, Света, пойдет.
5: России.

0: между тем, я тоже молчать не могу и даже, кстати говоря, пытаться не буду, потому что новости у нас просто роскошные. На Юмор-ФМ стартовал новый сезон, но вместе с ним в эфире зазвучал Андрей Рожков с короткими и очень смешными шутками. Плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа Задорнов навсегда. Чуть раньше проект, где будут самые смешные миниатюры, называется он «Лига городов». В этом часе порадует нас и угарный папа, детские перлы, которые вы же отправляли Гару Дмитриеву. Ну а буквально через пару секунд время зарядить статусы в соцсетях, ну, недельки так на три вперед. Джейсон Стэтхэм и его знаменитые цитаты. Меня зовут Яся Богачева. Доброго утра! На Юмор-ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Хочешь как следует развеяться? Дождись кремации. Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его. Как говорил мой дед, никогда не ссорься с тем, кто может вычеркнуть тебя из завещания. Хорошо иногда полежать голым на полу. Особенно на противоположном. Не зная правилов и падежов, не говорите глупостей. Все в жизни зависит от нас самих. Осталось узнать, кто такие нас самихи и где они живут.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, не криками. Но нет же, так хочется выиграть твой первый ход, в середину ставь крестик.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Сканворды сильно расширяют кругозор. Вот вы знали, например, что ребенок в платье 4 буквы — это дочь?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Дедушка с 4-летней Аленкой изучают карты России. Повторяют, как называются жители той или иной местности. Дедушка спрашивает: «Аленка, скажи, где живут буряты?» Аленка, не задумываясь, отвечает: «В бурятнике». 6-летний Егор подходит к маме и говорит: «Жизнь не имеет смысла». «Почему?» – спрашивает мама. Егор со вселенской грустью: «Все зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Из школьных сочинений Степы. Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. Самые вкусные грибы – это подосиновики, подберезовики и черничное варенье с булкой. Во дворе гуляли куры, утки и другая домашняя тварь.
0: Угарный папа.
1: Катя, 5 лет. Говорит бабушке: «Я вчера ударилась больно». «Плакала?» – спрашивает бабушка. «Нет». «Молодец. А почему не плакала?» «Так дома же никого не было». 6-летний Ваня, прочитав сказку про султана, заявляет маме: «Мам, я тоже хочу 5 жен. Одна будет готовить, одна петь, другая купать меня, и одна уложит тебя спать», – добавляет мама. «Нет», – говорит Сережа, – «я всегда буду с тобой спать». «Здрасте. А кто будет спать с 5 женами? «А пусть они с папой спят». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй: плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, похвалите вашего мужчину. Скажите, какой он красивый, спортивный, умный, добрый. Похвалили? Отлично. Вот теперь просите деньги.

0: улочках московских, тех, что идут вдоль рек и прудов, вы теперь можете встретить рыбаков. Представляете? Поймать рыбку в городе теперь возможно. Как это помогает счастливой жизни, а еще зачем люди ходят в лес? Ну, вроде как за грибами, но есть и скрытый смысл. Обо всем этом расскажет Юль Деточкина в «Хороших новостях». Не пропустите. Дополним этот час и еще хорошими смешными рубриками. Например, в финале будет монолог Михаила Задорнова. И это еще не все. Еще больше юмора для вас. Прямо сейчас Лига городов и самые веселые миниатюры.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда секция. Москва.
4: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие. Забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
5: Вы все бревно!
6: Мы все бревно!
5: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин лебедя мне в озеро! Как ты, щелкунище, шаг из строя! Как прошел отпуск, щенок!
7: Отлично, прима-балерина!
5: Я вижу! Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик. Жизель мне в основной репертуар. Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
7: Но это же плохая новость.
5: Нет, для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон! Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
7: Но я Саша.
5: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
7: Но я очень старался.
5: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
7: 139 раз.
5: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики.

0: браво, Полиночка! Марш на сцену, сосунки!
1: Команда «Москвичи». Москва.
2: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ожидает такой разговор.
3: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
4: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
3: Дима, ты латыш? А кто ж проты доел?
4: Можно я посплю, умоляю?
3: Ну просто ответь на вопрос.
4: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь. Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я.
5: Нет,
4: я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
3: А когда?
4: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске обсудим горожан, которые пытаются стать ближе к природе. Все популярнее становится такое занятие, как стритфишинг. Горожане все чаще стоят с удочками возле прудов и речек и что-то там пытаются поймать. Это они, стритфишеры. Причем к этому развлечению все чаще приобщается молодежь. Главное в этом занятии – доступность. В городе иногда даже одного часа достаточно, чтобы получить эмоции, за которыми люди едут за сотни километров, объясняют фанаты городской рыбалки. И даже рыбу ловят. Вот недавно в Москве-реке выловили щуку на 7 килограммов. О том, можно ли есть рыбешку из городских водоемов, история умалчивает. Но я бы, конечно, не рисковала. Психолог Лидия Гладких сравнила тихую охоту с азартными играми, а самих грибников с лудоманами. Механизм и там очень похож, говорит специалистка. Каждый найденный опенок выбрасывает в мозг дофамин. Серые клеточки хотят снова и снова переживать этот увлекательный опыт. И грибник идет в лес все дальше и дальше. Включаются глубокие архаичные механизмы, говорит психолог. Но не все так страшно, потому что, собирая грибы, человек ничего не теряет, а только приобретает свежий воздух и умиротворяющую прогулку. Главное не драться с другими грибниками.
1: Хорошие новости.
0: А это новость для тех, кто уважает овощи. С 10 по 27 сентября на городской ферме ВДНХ пройдет фестиваль урожая. И там будет много-много тыкв, лука, кабачков, арбузов, помидоров и много чего другого. Все гигантских размеров. Но и это еще не все. Фестиваль завершится первым в России заплывом на гигантских тыквах на пруду городской фермы. Буду держать вас в курсе. Подписывайтесь на соцсети Юмор ФМ, чтобы ничего не пропустить. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Вологодский питомник растений «Садстрой» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Садстрой». Все для вашего сада и урожая.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Персидский котенок сделал на персидском ковре небольшой такой персидский залив.

0: У меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Приношу папе дневник, говорю, пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись «Учитель русского языка». Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
1: Ну, правильно.
0: А на двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери. Звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая. Памятник жертвам неизвестного матроса. Да-да, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано, с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. В зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками. Хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие наряды. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю. Изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент, вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепся в стране идиота меня скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический, видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический, описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М. Модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3. В конструкции лома использованы 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов. Двоеточие. Дверные замки, двери, окна. Средства передвижения, зубы и кости. Далее. Лом состоит. Лом видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой. Вот так вот. Рисунок 1, позиция 1. Лом состоит из металлического стержня и 2 концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец 1, так и конец 2.
2: Михаил Задорнов. Лучший.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Люся, я тобой восхищаюсь. Вот это верность. Ты четвертый раз замужем, а любовник у тебя все тот же.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Санкт-Петербурга.
4: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
5: И сегодня с вами в студии диджей

0: умер. И поэтому сегодня с вами в студии...
1: Сергей Николаевич!
0: А сейчас реклама на плохом радио.
2: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
2: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетели ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат, просим обращаться в нашу веру.

0: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
1: Светило 8.
2: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

курточками, конечно же, тоже можно. А вообще, добрые люди каждую осень предлагают согреваться теплыми пледами, горячими напитками, объятиями. А мы на Юмор ФМ предлагаем хохотать, потому что тот, кто смеется, замерзнуть просто не может. А смеяться у нас есть над чем. Ну, во-первых, над короткими шутками, озвученными Андреем Рожковым. И это, кстати говоря, не все. На Юмор ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа маэстро Жванецкий и его легендарный монолог. Чуть раньше разрушитель мифов об отношении. Сатья с юмором будет отвечать на ваши вопросы. Также анекдоты Игоря Маменко будут нас веселить. Но буквально через пару секунд шутки, песни. Люся Чеботина, Стас Ярушин по традиции сделают хиты смешнее и короче. Меня зовут Яся Богачева. Этот день начинаю вместе с вами, смеясь от души. Потому что на Юмор ФМ стало еще больше юмора.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем. Шутки-песни.

0: синий зад, копчик пламенем объят, решил освоить сноуборд. Я катался недавно на сноуборде, я на лыжах катался и решил освоить сноуборд. И очень сильно упал. И так дернул ногу, что уже не мог ходить. Сейчас, кстати, юмора не ждите, я просто жалуюсь, понимаешь? Вот тут-то болит. О боже, мама, я не должен это знать. Вам с папой надо, мама, двери закрывать. С тебя песня.
1: В кулочке моем комар, к уху приложу, звенит. Ты дави его скорей, слева чертик говорит, справа ангел нет, кричит, что же делать бедной мне? Две недели я хожу с насекомым в кулаке.
0: Белые обои, черные обои, продаем обои, двух цветов обои. Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
2: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
0: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос!
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также реклама.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», 1-й этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Женщины, опомнитесь, подумайте о тех, кто будет носить вас на руках. Не жрите на ночь.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А это правда, что у вас по дорогам медведи ходят? Говорят, врут. Нет у нас дорог.
2: Бабулька, дай 5 рублей. Шо? Я говорю, дай 5 рублей. Шо ты говоришь, не слышно? 10 рублей, я говорю, дай. Ты ж 5 просил.
1: В метро давка. Женщина случайно коснулась достоинства мужика. Я говорю, ой, простите, я не чаю. Он говорит, нет, я шахматист. Дотронулась, играй.
0: Игорь Маменко

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы серьезно поговорим с ним о том, что именно я нашла у него в телефоне. Муж моется четвертый день.

0: если и вас несет по жизни с ветерком, и паспорт показывает уже глубоко за 40, то специально для вас наши хорошие новости. В каком возрасте мы чувствуем себя самыми счастливыми? Очень скоро расскажет Юлия Деточкина. Не пропустите. Ну а также дополним час самыми смешными рубриками. Например, в финале будет монолог маэстро Жванецкого. Ну а чуть раньше наш эксперт по семейным отношениям ответит на вопрос слушателей и сделает это, естественно, с юмором.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
2: Здравствуйте. Как понять, что мужчина готов к изменениям, смотря на его поведение? И можно ли слушать обещания?
1: Сатья отвечает.
3: Начнем с конца. Слушать обещания, конечно, можно. Но серьезно к ним относиться не надо. Потому что вы же даже не представляете, на что способен гамадрила в период весеннего гона. Понять, что мужчина меняется, очень просто. Знаешь как? Он меняется. А для этого нужно что? Время. То есть, чтобы проследить это, нужно время. Если ты потрудишься выделить время на это, то ты увидишь. Ну, а если после второй текилы вы together forever, так узнала мама моего отца, ну, тогда ты не узнаешь. Тогда ты узнаешь, что он не меняется при разводе.
1: Сатья с юмором.
4: Доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 36, девушке 21, в отношениях 6 месяцев. Из-за разницы в возрасте, взгляды на ситуации, шутки, слова часто не сходятся, из-за чего ругаемся и ссоримся. Подскажите, пожалуйста, какие правила необходимо запомнить и выполнять, чтобы реже ругаться и лучше друг друга понимать? Заранее спасибо.
3: Хорошее правило, если она чуть-чуть младше. А не то, что она из другого поколения, и он удивляется, что она не понимает шутки. Девки, 21 год! Она еще Барби коллекционирует. Он вроде взрослый мужчина. Какие правила? Ну, нормально. Ну, глупости говорит девчонка. Ну, нормально. А почему? А что ты? Ты себя вспомнил в 21 год. Господи, ты у старшего брата бритву крал. Ну, не знаю. Я уже взводом командовал, конечно, в это время. Не как Гайдар. Но все же. Поэтому правильный ответ учитывать, с кем тебя свела судьба. Это очень важно. Ну, ты же понимаешь, если ты общаешься с человеком, который там младше тебя, допустим, на 15 лет, ну, ты же должен это учитывать. Если ты общаешься с человеком, который старше тебя на 20 лет, ну, учитывая это нормально. Ну, у кого родители, ну, не грустили с телефоном? А как нажать? У меня камера не показывает. Так нажми на кнопочку. На какую? На ней камера нарисована. Чудо, чудо! Ну, чудо. Нельзя над этим смеяться. Как? Ну, человек еще набирал, ну, пальцем. Там вначале была буква. Ше, 12, 13, 14. Ше! Ну, у бабушки моей так было. Поэтому какие правила? Учитывать, с кем ты общаешься. Встретил коллегу, здрасте, так ему сказать. Встретил гаишника, здрасте, надо по-другому сказать. Ты ж обычным мужчинам не говоришь, командир, в чем проблема? Всегда есть некий этикет. Встретил женщину, беседуешь так. Встретился с индюком, беги.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. И это новости от ученых. Британский экономист Дэвид Бланчфлауэр нарисовал график удовлетворенности жизнью в зависимости от возраста. И согласно этому рисунку, который выглядит как латинская буква О, самый несчастливый возраст человека – 47 лет. До мы полны силы и энергии. После, ближе к 50 годам, удовлетворение от жизни снова начинает расти. Так что если вам кажется, что все будет лучше, так и есть. Главное – дождаться полтинника. Ученые назвали самые опасные песни за рулем. Это музыка Эда Ширана, групп Оазис и Queen. А еще Билли Айдол, Джастин Бибер и Блонди. Вообще специалисты советуют быть поосторожнее с прослушиванием во время вождения энергичных песен. Бит заставляет автомобилиста давить на газ и снижает концентрацию. Для более спокойного вождения исследователи рекомендуют музыку с темпом от 60 до 100 BPM. Вообще не понимаю, зачем слушать Бибера, когда есть плод Юрия Лозы.
1: Хорошие новости.
0: А еще американские ученые оспорили фразу Редьярда Киплинга о кошках, которые гуляют сами по себе. Оказалось, что эти хвостатые очень сильно привязаны к двуногим и вообще наши лучшие друзья. Провели тесты, где кошаков запускали в комнаты с их хозяевами. Так вот, почти 70% взрослых особей и котят бежали к своим людям, разрешали себя гладить и даже брать на ручки. Вот-вот ключевое здесь «даже». Еще больше хороших новостей ищите в соцсетях Юмор-ФМ. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Цезар Сити, Элитния, Палаццо Д'Агой, Цезар Силика, Дом Малевич, Айстауэр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Список победителей на сайте premierecord.ru.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Очень-очень-очень худой мальчик наступил на таракана и доехал до кухни.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем, есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Павлик выпил 50 граммов для храбрости и уже храбрым допил бутылку до дна.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Любите скорость, приключения и риск? Не жалеете себя и никого вокруг? Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» – это ваш выбор.
3: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорой и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мычиканского самокатного завода.
2: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
3: «Три дебила» — это сила.
4: Не реклама!
5: А вы когда-нибудь ночевали в чистом поле? Под подводой.
2: Туристическая компания «Михайло» при поддержке ООО «Русские обозы» приглашает вас в пешее экологическое путешествие.
5: Оцените наши популярные маршруты. За обозом в Архангельск, перед обозом в Казань, на обозе в Сочи.
2: Свежий воздух, полезная нагрузка, великолепные пейзажи.
5: На выбор рыбные, мясные и молочные обозы.
2: С подводы поел, под подводой переночевал и снова в путь. Эх, здорово!
5: Забудь опасный самолет и шумный тесный паровоз.
2: Тебя в далекий путь зовет
6: наш удивительный обоз.
2: Туристическая компания «Михайло». Лесочком, полюшком, лужком ступай пешком.
5: Действуют специальные предложения для молодоженов и многодетных семей.
2: Торопитесь за приключениями и впечатлениями на сайт обозиныне.там.
7: Устали быть красивой? Высокая упругая грудь мешает вам жить? Надоели приставучие мужчины? Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». Мы легко превратим ваши достоинства в недостатки.
8: Как меня достали мои длинные ноги.
9: Ой, с этим идеальным носом надо что-то делать.
8: Не хочу бразильскую. Хочу нормальную русскую попу.
7: Клиника «Страшила». Дефекты внешности – это наша работа. Опытные хирурги, импортное оборудование. Такие обычные и такие счастливые женщины. Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». От светской львицы до стандартной девицы.
10: Все мои подруги просто в восторге.
7: «Страшила». И накрашенная, и ненакрашенная. Подробности на сайте ойкакаяженщина.ой.

Новые впечатления, яркие эмоции, постоянные изменения и очень много юмора. Это наш Юмор ФМ на постоянном движе. И этот сезон радует каждого шутками в исполнении Андрея Рожкова. Этот мастер перевоплощения теперь яркая звезда нашего прекрасного веселого эфира. Принимаем и смеемся от души. Ну и, кстати, чтобы не переставали смеяться ни на минуту, мы добавили юмора, еще больше юмора на Юмор ФМ. В финале этого часа рубрика «Шутить извольте», там Михаил Полицемака про Юрия Никулина расскажет. Чуть раньше смешные фрагменты полицейских протоколов зачитает обаятельнейший Игорь Мухич. Это рубрика «Реалити-криминалити». Также в этом часе классика жанра Александр Иванов. Ну а буквально через пару секунд Влад Сапунов и Биг Стендап. Меня зовут Яся Богачева. Сегодня ваша подружка-хохотушка, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Сегодня хочу поговорить про медицину. У меня есть мечта. У меня есть мечта, чтобы на стране появилось телевизионное шоу типа «Орел и Решка», но про медицину. Где бы один чувак лечился золотой картой в Германии, а второй с полисом ОМС. Просто бесплатная медицина, если вы не знали, это же иммунитет. Вот. И если есть, пользуйтесь. Классная штука. Медицина, она в Москве всегда такая дорогая. Она всегда, знаете, стоит ровно столько, сколько у меня есть. Вот прям... Там прям в чеке написано, сколько есть и 4 копейки. Вот. Бесплатная медицина, это всегда очень долго. Я как-то пошел в обычную больницу, мне сказали, ну, вам нужно сдать кровь. Есть окошко через 3 недели. Я говорю, ну я болею, наверное, мне через 3 недели уже не надо тогда. Она говорит, ну получается, решили вопрос. Получается, решили. Спасибо большое. Был случай, когда я сам чуть не умер. У меня был аппендицит. Я пытался дозвониться в платную больницу, но я не смог дозвониться им. Оператор так и сказал, недостаточно средств. И меня повезли в обычную, меня привезли к врачам на каталке, и я говорю, я умираю. Они говорят, мы поможем. Я говорю, не надо помогать, помогите выжить, блин. Они говорят, вам нужно пройти 3 врачей. Я говорю, пройти, выбрать, какой больше понравится, в смысле? Говорит, нет, нет, вот вам направление. Вам нужно пройти 3 врачей. Я говорю, ну вы же умные, вот вам квиз, блин. Оцените способность ходить человека, которого привезли на каталке. А, слабая. Б, маловероятная. С, отсутствующая. И Д, привезли на каталке, чтобы он не натоптал. Я привезли к врачу, а там врач, он решил начать с шутки. Он говорит, расслабьтесь, подумайте о чем-то приятном. Например, о молодой Анджелине Джоли. Я думаю, блин, если я сейчас умру, это будет последнее, что я услышал вообще. Последняя шутка, такая пробиваемая. Я говорю, надеюсь, вы шутите, ну, оперируете лучше, чем шутите. Он говорит, не переживайте, оперирую я так же хорошо. С утра пришел врач и говорит, швы великолепные. Можете отблагодарить своего врача. Я говорю, спасибо, доктор. Он говорит, нет, вот вам мой номер телефона. Вы можете отблагодарить своего врача. Я им пишу, благодарю вас. На самом деле я за то, чтобы врачи хорошо зарабатывали. Ну, искренне, это очень важная профессия. Хотя бы как мастера маникюра. Хотя бы как мастера маникюра. Потому что, ну, их работа правда важна. Это очень сложная работа. Мы не приходим к врачам по хорошему поводу. Из нас постоянно что-то капает, вытекает, мы кашляем, мы такие негативные. Всегда какая-то причина, и они всегда нас принимают, всегда. Нет такого, что врачи капризничают, типа, блин, сегодня я принимаю только с веселой историей болезни людей. Вот пусть тот чувак с попугаем во рту зайдет, мне капец интересно узнать, что там. Ладно, спасибо вам большое, я Влад Сапунов, можем пообщаться здесь. Спасибо, что ходите.

0: реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца сентября.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Новости из мира животных. Ученые наконец-то научились определять возраст медведя по количеству засосов на лапе.

0: Классика жанра. Александр Иванов.
1: Раим Фархади. Это лирические стихи. Небольшая цитата, небольшой эпиграф. С лозы моей две виноградины, твоими глазами украдены. Два персика, яблоко два. Вчера увела ты ручьи, теперь они косы твои. Пародия под названием «Плоды вдохновения». Ты месяц ко мне приходила, весь месяц по саду ходила. Теперь я по саду брожу, тебя вспоминая дрожу. Две дыни, четыре арбуза, еще называется муза. Урюка 16 мешков, сайвой 60 пирожков. Не зря ты ходила по саду, 12 кг винограду, до персиков 8 кг, до центнер кизила, Приехала ты на Пегасе, он крыльями хлопал и пасся. Расходов моих на фураж уже не окупит тираж. Какие жестокие пытки подсчитывать скорбно убытки, как после набега хазар мне не с чем спешить на базар. Однако и дал же я маху, не бросить ли рифмы к Аллаху, спокойно дехканином жить дешевле, чем с музой дружить.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Представляешь, вчера любовнице в постели начал рассказывать анекдот. А тут муж пришел. Пришлось рассказывать сначала.

стало общее что-то? Вот что же общего между Луной и Америкой? Сколько стоит самый дорогой сокол? И кто же может сниматься в кино в Китае? Об этом очень скоро расскажет Юль Деточкина в хороших новостях. А еще мы этот час дополним, естественно, самыми веселыми юмористическими рубриками. Например, в финале часа появится Михаил Полицеймак и расскажет про чувство юмора Юрия Никулина. Это еще не все. Еще больше юмора для вас. Прямо сейчас рубрика «Реальти-криминалити». Смешные фрагменты из полицейских протоколов.

0: Игорь Мухич. Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити криминалити.
0: 7 августа я был в ресторане «Вечерняя звезда». Выпил спиртного столько, что не помню, как оказался в подъезде. Голова была вымазана в краске, волосы на правом виске были выстрижены, на спине было написано «Привет от Оли и Тани». Мне все это было ужасно. Как я теперь пойду к жене? С какой суммы начинается взятка, я не знал, поэтому оказался оскорбителем человеческого достоинства должностного лица. С протоколом ознакомлен и согласен. В чем расписываюсь? Улицу я перешел не на красный сигнал светофора, а просто перешел и все. Я даже не смотрел на этот ваш светофор. После тренировки в фитнес-центре я спрятался в женской раздевалке не с целью подсматривания, а по юморному характеру слегка подвыпившего состояния души. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Все продается и все покупается. И об этом в хороших новостях. В Абу-Даби на аукционе продали редкого белого сокола. Цена птички заоблачная – 2 миллиона дирхам. Это 49 миллионов рублей. Это самая высокая цена, которую когда-либо заплатили за сокола на торгах. Кстати, сокол породный, не дикий. Он выведен в США. Предыдущий рекорд был установлен в Эр-Рияде 5 лет назад. Тогда сумма сделки составила примерно 40 миллионов рублей. Инфляция налицо. В Китае любой турист может сняться в дораме. Конечно, если заплатит. Крупнейшая в мире съемочная база и киностудия в городе Хэндянь запустила необычную акцию. За 218 юаней, это где-то 2700 рублей, можно сняться в собственной короткой дораме, то есть сериальчике. За дополнительную плату также сделают макияж и укладку, а для коллективов доступны групповые пакеты. Представляете, вместо корпоратива про своих коллег снять сериальчик? Ах! За ваши деньги режиссеры и актеры подсказывают, как вести себя перед камерой, помогают советам, ну а одна молодая мать за полгода заказала 17 таких мини-киношек. Ну, в принципе, у нас тоже в кино может сняться любой КВНщик.
1: Хорошие новости.
0: Американский президент Дональд Трамп заявил, что Луна наша. Ну, в смысле, американская. Но канадский ученый Джереми Мэтьюс не согласен. Говорит, что Луна является общей, и чьи-либо претензии на нее не имеют юридических оснований. Профессор уточнил, что никто не может заявлять свои права на Луну. Стоп. А как же участки на Луне, которые продавали в нулевые? Они теперь чьи? Я что-то не могу разобраться. Хорошие новости скоро придут. Ждите, друзья.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Вологодский питомник растений «Садстрой» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Садстрой». Все для вашего сада и урожая.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мало кто знает, но еще до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и черепашка-кролик.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, есть такая поговорка: клоуны в цирк не ходят. И вообще принято считать, что профессиональные юмористы и шутники вне сцены или манежа ведут жизнь, как правило, спокойную и обычную. Но наш любимый клоун и актер Юрий Никулин накопил целый сундучок с веселыми историями из реальной жизни. Расскажу лишь несколько.
0: Шутите, зволите!
1: Никулина однажды спросили, какое место он занимает в советском цирке. Юрий Владимирович ответил: «Я второй клоун в Союзе». «А кто же первый?» «А первых до хрена». В фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» Никулин, как известно, играл милиционера. Для съемок понадобилась настоящая милицейская машина, которую пригнал на площадку самый настоящий капитан милиции. Когда он увидел переодетого в милицейскую форму Никулина, он подошел к Эльдару Рязанову и спросил: «У меня к вам, товарищ режиссер, вопрос. Скажите, пожалуйста, но почему у нас в кино милиционеров показывают такими идиотами и дураками?» Никулин обожал рассказывать, как во время зарубежных гастролей артистам цирка устроили автобусную экскурсию. И гид, заметив, что все немного заскучали, вдруг сказал в микрофон: «А сейчас будьте внимательны, мы подъезжаем к месту, где все бросили пить и курить». Автобус повернул, и все увидели большую надпись: «Городское кладбище».
0: Шутить изволите?
1: Ну что тут скажешь, пить и курить действительно вредно. А вот шутить нам никто не запретит. Этим и займемся, когда встретимся в следующий раз на волне Юмор-ФМ. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев позорного бегства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в тату-салоне.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, присаживайтесь. Трезвый?
2: Да, очень сильно трезвый.
3: Ну, тогда прикольные татуировки не для нас. Девушка бросила.
2: Да какая девушка, что вы говорите?
3: Ну, разбитые сердца тоже не сюда. Но остаются животные и иероглифы, выбирайте.
2: Нет, вы не поняли. Мне нужны татуировки несколько специфического характера. Ну, так сказать, наколка, партак, масть.
3: В смысле, тюремная?
2: Да.
3: Что случилось у вас?
2: Дело в том, что у меня завтра суд, и я, скорее всего, лет на 20 поеду на полное гособеспечение. Ну, это знаете, как это там, завтрак, обед, ужин, прогулка. Повышенная осторожность в душе. В общем, мне нужно что-то такое, чтобы я не выделялся из толпы, понимаете? Ну, что-то такое что-нибудь устрашающее, знаете? Ну, чтобы меня там не трогали, понимаете?
3: Ты там человек 10 в душе завали, и к тебе никто не подойдет.
2: Да это не вариант. Я очень впечатлительный, я потом просто с этим не смогу жить, понимаете? У меня однажды между окнами умер шмель. А я не мог его достать, а смотреть на это было просто невозможно. В общем, я продал квартиру.
3: А давно у нас 20 лет дают за то, что ты просто дебил?
2: Нет, просто я работал в негосударственном пенсионном фонде, где ежемесячно недосчитывалось очень большое количество средств.
3: Ты меня сейчас прости за эту шутку, но... Ты у бабок воровал бабки? Ну, давай тогда что-нибудь устрашающее, типа...
2: Устрашающее?
3: Паука.
2: А, нет. Паука, не надо, не
3: Почему?
2: Надо.
3: Почему?
2: У меня арахнофобия. Меня однажды в детстве укусил паук. Я так сначала обрадовался, думал, стану супергероем. Поэтому, когда я потел и терял сознание, я никому ничего не говорил. А потом выяснилось, что паук был ядовит, и я чуть не умер.
3: Как ты дожил до этих лет, я вообще не понимаю.
2: Однажды в школе в буфете я взял булочку с маком и обещал занести 8 рублей и не занес. Скажите, в таком случае мне можно нанести на спину черного котенка?
3: Я не знаю, что это значит.
2: Ну, это типа я встал на воровской путь по малолетке.
3: Давайте лучше что-нибудь... Ну, действительно нормально, наколи. Ну, акулу с открытой пастью. Или медведя страшного с когтями.
2: Послушайте, может быть, что-то такое менее метафоричное, но я не знаю, там, допустим, ну, прям прямой посыл. Да, уважаемые зэки, вы не могли бы меня не трогать, пожалуйста?

0: Но нам абсолютно не все равно на ваши просьбы. А просили бы добавить юмора на Юмор ФМ, и мы это сделали. В этом сезоне шутки-коротышки в исполнении самого Андрея Рожкова. Это, между прочим, раз. Ну, а во-вторых, на Юмор ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа монолог Михаила Задорнова. Готовьтесь смеяться от души. Чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна, нашего непревзойденного Дениса Клявера. Также в этом часе угарный папа. Там детские перлы, которые вы отправляли Гару Дмитриеву. Ну, а буквально через пару секунд готовьтесь записывать, пересылать в чаты и ставить в статус цитаты самого Джейсона Стэтхэма. Это рубрика «Я такого не говорил». Меня зовут Яся Богачева, а сегодня вместе с вами провожу этот выходной. Ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Лицо человека может сказать о многом, особенно рот. Домашнее животное должно быть тихим, спокойным и не приносить хлопот хозяину. Вот, например, чучело совы. Первобытным детям приходилось играть в камень, камень, камень. Гости – это такие люди, которые мешают ходить дома без трусов. Однажды я так сильно устал, что до сих пор не могу обратно как следует отдохнуть. Если ты хочешь провести незабываемый вечер, проведи вечер и постарайся его не забыть.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только...

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: хотел тебе просто понравиться.
1: Объявление. Возьмем на работу экстрасенса. Куда обращаться, сами знаете.
2: Это наша с вами прекрасная, любимая, улыбчивая суперигра «Автомобиль за улыбку» и долгожданная шутка в исполнении Андрея Рожкова здесь, на Юмор-ФМ, только что прозвучала. Это значит, что очень скоро мы остановим улыбайзер и узнаем, кто же получит шанс выиграть 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Собственно, кто может претендовать на этот приз? Да тот, кто уже поделился своей улыбкой на сайте веселаярадио.ру. Если вы еще не загружали свою позитивную фотографию, заходите. Нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль», ну а дальше следуйте инструкции. Прибавляйте громкость, чтобы не пропустить свою удачную шутку. Ну а если ваш фоткал радует уже всю страну на сайте Юмор.ФМ, то все внимание на свой телефон, на свой монитор. И я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
3: Автомобиль за улыбку!
2: Вау, Дмитрий из Екатеринбурга выбрал наш улыбайзер. Именно этому человеку мы сейчас позвоним и спросим, слушал ли он Юмор ФМ, готов ли повторить шутку и забрать свой приз. Набран номер телефона Дмитрия, звоним в Екатеринбург. В Екатеринбурге плюс 2 часа от Москвы, 14:17. Дожидаемся гудков. Хочется верить, что в это время Дмитрий не спит и точно сможет нам ответить, шутку повторить и забрать свой приз. А это ни много ни мало, 3000 рублей. Но самое главное, пропуск в суперфинал. А там в суперфинале нашей игры «Автомобиль за улыбку» Дмитрий сможет выиграть новенький автомобиль. Алло. Алло. Алло, алло, алло. Дмитрий, здравствуйте. Это суперигра «Автомобиль за улыбку», Юмор ФМ. Вы в прямом эфире, вас слушает вся страна. Доброго вам прекрасного воскресенья. А, Дмитрий, ну, собственно, улыбкой своей делились на нашем сайте?
4: Да.
2: Ну вот, все, улыбайзер выбрал вашу классную фотографию. Ну а теперь, собственно, вопрос, какая шутка в исполнении Андрея Рожкова буквально несколько секунд назад звучала в прямом эфире Юмор ФМ. Алло. Так. Сможете?
4: Я не знаю. Ну, в вашем эфире достаточно много хороших шуток с Андреем Рожковым.
2: Ну, прекрасно. Ну, а какая звучала буквально несколько секунд назад, вы повторить не можете.
4: Ну, сейчас нет, а мне понравилась шутка про...
2: А ну-ка.
4: Мужика, который приходит...
2: С работы.
4: Который приходит кушать.
2: Так.
4: И это не брат.
2: Ну, давайте посмотрим вообще, про еду ли там было. Что же, собственно, в оригинале? Проверим, Дмитрий. Ну, а почему нет? А вдруг вы где-то рядышком?
1: Объявление. Возьмем на работу экстрасенса. Куда обращаться? Сами знаете.
2: Да, тоже хорошая шутка, согласитесь. Но не про еду точно. Дмитрий, во-первых, хочу пожелать... А?
4: Весело, говорю.
2: Да? Ага. Дмитрий, смотрите, ваша фотография веселая и улыбчивая остается в нашем улыбайзере. Шанс, что он выберет вас еще раз, тоже есть. И пусть в следующий раз вы сможете повторить шутку. Ну, а сейчас желаю вам хорошего отдыха, яркого воскресенья. Надеюсь, вы проводите его в компании все-таки Юмор ФМ и самых близких и любимых вами людей. Угу.
4: Верно, абсолютно так.
2: Ну и замечательно. Ну а всем остальным тоже хочется сказать, пожалуйста, присоединяйтесь, сайт веселаярадио.ру специально для вас. Заходите, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль», ну а дальше следуйте инструкции. Просто поверьте, ваша улыбка совершенно точно достойна целого новенького автомобиля. И все у нас легко и просто. Мне остается запустить улыбайзер, чтобы ваши потрясающие лица продолжали сверкать на сайте веселаярадио.ру и радовать всю страну. Ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Юре 3 года. Гостит у бабушки. Видит, как бабушка вынимает искусственные зубы. Громко хохочет и кричит: «Бабуля, а теперь давай глазки вынимай!» Мама 4-летней Леры решила немного похудеть и объявляет: «Все, с завтрашнего дня я буду голодать!» Лера берет маму за руку и говорит: «Мамочка, я тоже буду голодать, но есть я все-таки буду!» Тимофею 5 лет. В очередной раз просит завести котенка или маленькую собачку. Мама говорит «нет». Тимофей со слезами на глазах продолжает конючить: «Ну, мам, ну давай заведем хотя бы бомжа!»
0: Угарный папа!
1: 5-летняя Света пришла с мамой в поликлинику. Рассматривает двери туалетов и неожиданно выдает: «Ну, М понятно, мальчики. А Ж почему? Жевочки, что ли?» Мама укладывает малышку Ладу спать и поет ей колыбельную. Спела 2 куплета, дочка, кажется, уснула. Мама на цыпочках выходит из детской. Прошло 3 минуты, раздается крик: «Мам, а про Люду ты спеть забыла!» «Про какую такую Люду?» «Ну, здрасте! Баю-бай! Должны все Люды ночью спать!» Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора, в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты живешь.

0: Что вместо теплого люблю? Колбаса весом в 7 с небольшим килограммов. И знаете, сколько она стоит? Внимание, внимание, 10 миллионов долларов. Вот так вот. Где продавали, кто купил, а самое главное, что сделали с продуктом, расскажет Юлия Деточкина в хороших новостях. Не пропустите. Дополним этот час еще и смешными рубриками. В финале Михаил Задорнов и его легендарный монолог про гирю. А еще это не все. Еще больше юмора для вас. Самый лучший Дэн прямо сейчас и его лучшие анекдоты.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Моя любимая тема — женщины за рулем. И это не сарказм, действительно, я очень люблю, когда девушки водят машину. Как правило, они делают это прекрасно. Разговаривают два приятеля. Как дела у твоей жены с вождением машины? Ты знаешь, прекрасно, дороги постепенно начинают вести туда, куда она хочет ехать. Ну что, накатим по рюмочке, так сказать, а с этого все и начинается. А потом приходы в 2 часа ночи и звонки в дверь. Звонок в дверь в 2 часа ночи, жена открывает дверь, и на пороге стоит качающийся муж. Она смотрит ему в глаза и говорит: где ты был, сволочь? Он говорит: я играл с друзьями в шахматы. Она говорит: а почему от тебя пахнет водкой? А чем от меня должно пахнуть? Шахматами? Иногда дети нас не только веселят, но и удивляют. А особенно приятно, когда они приятно удивляют. На собеседовании в школе для особо одаренных детей 6-летнего Вовочку попросили рассказать, чем автобус отличается от троллейбуса. Вовочка ничего скрывать от тети не стала. Честно ей сообщил, что автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус на электродвигателе переменного тока. Оказалось, ничего подобного. Просто троллейбус с рогами, а автобус без. Понял? И нечего тут морочить тете голову.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и в этом выпуске для вас все самое-самое. В США обнаружен осел с самыми длинными ушами. Зовут его Хэнк. Он 5 лет назад попал на ферму к Дженнифер Джи. Женщина сразу отметила его невероятно длинные уши. Когда Хэнк подрос, хозяйка измерила его уши и подала заявку на рекорд. В итоге Хэнк в книге рекордов Гиннесса, потому что длина каждого его уха 43,5 сантиметра. Ослик и ошибался. Для счастья нужен не хвост, а уши. В Штатах с молотка ушла самая дорогая ветчина в мире. Кусок свинины обошелся покупателю в 10 миллионов долларов. В наших деньгах чуть-чуть и миллиард рублей. А в этом кусочке всего-то 7 с небольшим килограммов. Деньги решено передать на благотворительность, ведь торги пошли не по плану. Ожидалось выручить всего несколько сотен долларов, не 10 миллионов. Ну а мясо тут же порезали и угостили участников аукциона. И это был самый роскошный обед в мире.
1: Хорошие новости.
0: В Нидерландах разогнали до рекордных скоростей гигантский деревянный башмак. Необычная гоночная машина была разработана командой энтузиастов в честь национального голландского башмачка. Правда, на самом деле корпус сделали не из дерева, а из стекловолокна. И все поставили на раму электрического карта. Башмак разогнался до 113 км в час и попал в книгу рекордов Гиннесса. Адскую машинку показываем в Макси Юмор ФМ. Заходите, лайкайте, выражайте свое вау. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
1: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рыжков шутит на Юмор ФМ.
1: В русском языке есть одно замечательное слово из трех букв. Оно означает «нет», но пишется и произносится совсем иначе.

0: три мужика курили в окошко на третьем этаже. В общежитии дело было. Курят и курят. Вот бельгиец, голландец, американец. Ну, курят и курят. Пытливость ума не та. А у наших ведь пытливость ума. Они смотрят внизу канализационный люк. Сразу соображал. Тем более, что дома была гиря 16 килограмм. Вот. Уже все смеются, все. Уже все знают, что дальше можно что-то сделать. Никто в мире, все будут дальше думать. Что можно сделать? Наши сразу. Давай сбросим, посмотрим, пробьет люк или нет. Какая тебе разница? Объясни. Вот эту бы энергию на пользу родине. Не. Бросили, не попали. Пошли за гирей. Тянут ее на третий этаж. Надо же, эксперимент не завершен. Бросили второй раз, не попали. Третий раз, когда они третий раз проносили гирю мимо вахтерши, та говорит, больше я вас с гирями наверх не пропущу. Ей же на ум не может прийти, что это одна и та же гиря. Ребята думают, да, гиря не наша, ее возвращать придется, а эксперимент не завершен. Пошли в красный уголок, нашли канат, привязали гирю к отоплению. Канат оказался короче. Отопление это выдержало, а вот гиря, она так качнулась в районе первого этажа и исчезла где-то в окошке. Раздался звук такого раздробленного Феликса железного. Ребята догнались. Для храбрости надо же идти гирю выручать, в конце концов. Эксперимент не завершен ведь. Вычислили, куда попала гиря. Я не могу без смеха дальше рассказывать. Они приходят, а там сидят в комнате три бледных пацана. Бледных. И курят в долгий затяг. Причем они настолько бледные, что бледная поганка... Это просто на их фоне это розовый поросенок. Вот. И в затяг курят, а эти спрашивают, мужики, у вас тут гиря не пролетала? Эти, затянувшись, говорят, посмотри в холодильнике. В холодильнике, пробив дверцу, на полке стоит гиря. А один вообще, у него Паркинсон на всем организме, и он не разговаривает вообще. Эти спрашивают, он что, глухонемой? А эти говорят, нет, он 5 минут назад койку переставил с этого места.
1: Михаил Задорнов.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот сижу и третий день смотрю на муравейник. Ни совещаний, ни планерок. Но, блин, ведь работают же!
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Максимум», город Томск.
4: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
5: Мы складываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилося с Русью матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы. Из альпийских гор зло спустилося.
6: Ой, сгустились тучи над понедельником.
5: И собрал чудотворец ГУС сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
6: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
5: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, босурмана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
6: И накрыла волна Русь-матушку. Старый младцы, ты пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
5: Гуляла Русь, докуражилась.
4: Подождите, еще с испанцами играли?
5: Не играли.
4: Как не играли?
5: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: работать и танцевать можно сколько угодно, а вот шутить можно еще больше. И с этого месяца на Юмор-ФМ новый сезон. Мы шутим еще больше, и самое главное, теперь с нами Андрей Рожков, который каждый час делится короткими искрометными шутками, ну и самое главное, делает это от всего сердца. Также в этом часе, как и прежде, будем смеяться над следующим юмором. В финале услышим монолог маэстро Жванецкого. Немного ранее здесь будет Сатя, которая ответит на волнующие нас семейные вопросы. В середине часа обязательно насладимся тройкой анекдотов Игоря Маменко. И вот уже на очереди шутки песни «Плюс». Стас Ярушин и Надежда Ангарская будут петь, шутить и делать это все в компании Виталия Гагунского. С этого часа должность гида по юмору займу я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем привет, всем отличного настроения. И, кстати, теперь у нас еще больше юмора.
1: «Плюс» Стас Ярушин. «Шутки-песни» Плюс Надежда

0: песни «Плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый «Плюс». Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагурский!
2: На Юмор ФМ.
1: Стас.
0: Так, я, да?
3: А у нас во дворе нет девчонок вообще. Нет девчонок вообще. А у нас во дворе, потому что наш двор расположен в тюрьме.
1: Так что я, получается, да?
3: На отдых люди русские отправятся и вроде от других не отличаются. Но есть особенность одна бесспорная: носочки белые, носочки белые, носочки белые, носочки белые, сандали черные.
1: Это же правда.
0: Да. Я сам люблю, ну, знаешь, как носочки белые, но не сандали черные, какой-нибудь постельнее, обувь, типа шлепок ходить люблю. И даже один раз, я помню, где-то в социальных сетях выложил, там столько хейта получил.
1: Ну и класс.
0: Я щеляб. Виталич.
4: Рабы, фазаны, пальмы, кони, негры. Всем эти кадры щекотали нервы, когда кнутом в момент святого пыла рука порола, а душа любила. В укор обычной телепередачи в том сериале было все иначе. Рабыням поклонялись как богине. Но что от тех времен осталось ныне? Только имя.
0: Какое же?
4: Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура.
1: Там еще много Изауры, посмотрю тебе.
0: Все.
1: Все, да?
0: Сколько серий, столько и Изаура. Ой, у меня такая короткая, но такая прекрасная.
4: Везут в больничку кота и чики-чики-чики-чики-чики там.
1: Кот-еврей?
0: Кот-еврей. Кот-еврей.
1: Так, а что, я, моя очередь?
0: Да, твоя.
1: Шинанай да опа, шина, шинанай, у Барри Алибасова такой пароль Wi-Fi.
0: Я просто представил, приходишь к Барри Каримовичу домой.
5: А у вас есть Wi-Fi? Да, шинанай, да опа.
0: Шина, шинанай. А я прошу прощения, я написал полностью, он говорит, не подходит. Он говорит, а там первая буква с большой. Нормас. Виталий.
4: Я умею сокращать все на свете. Сокращаю имена и слова я. Подошел ко мне Аркадий Укупник и спросил, как будет он сокращенно. Ау, ау, ау.
2: На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Однажды купил в интернете табуретку. И теперь мне постоянно предлагают докупить мыло и моток веревки.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Ресторану требуется вышибала, чтобы объяснить предыдущему вышибале, что тут больше не работает. Сережа, заплативший за тайский массаж 5000 рублей, почувствовал подвох уже после первых слов. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Что-то ты неважно выглядишь. Сколько тебе лет?
2: А у девушек, между прочим, не культурно возраст спрашивать.
1: Ёб, так ты еще и девушка.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают. Поэтому слово анонимных мы из названия клуба убрали.

0: Сильно самокатчики радовали всех нас в этом году. Слово «радовали», кстати, можно взять в кавычки, если что. И это еще не все. Прямо сейчас Сатья с юмором ответит на несколько вопросов. И один из них – как же справиться с зависимостью в отношениях?
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ольга, мастер ногтевого сервиса из Переславля-Залесского, спрашивает.
2: Помогите справиться со зависимостью в отношениях. Мы оба после разводов. Несколько месяцев встречаемся. Для меня, как для женщины, очень важно понимание вообще, кто я в его жизни. Любовница.
1: Сатья отвечает.
3: Ты с ним спишь?
2: Да.
3: Ты любовница. Как что значит просто женщина? Вот я помог тебе разобраться со статусом дальше. Ты не просто женщина.
4: Вон просто женщина.
3: Если я с ней не сплю, это просто женщина. Если я с ней сплю, это моя любовница. Если она замужем за мной, это моя жена. Если ее родила моя жена, это моя дочь. Если эта женщина меня родила, это моя мать. Если она сидит в моем подъезде, это консьерж.
2: Это я понимаю. Понимаешь? Сейчас, на данный момент, мне кажется, что он до сих пор не отпустил прошлые отношения, а я, ну, вроде бы как удобно.
3: А ты вроде как удобно или ты удобно?
2: Скорее удобно.
3: То есть мы ей на этот вопрос ответили. Да. Ты удобная женщина, которая любовница, очень удобная любовница.
2: Я уже даже поняла, что вы скажете дальше.
4: Так что там у тебя еще? Когда он меня замуж позовет?
2: Нет.
4: Не позовет?
2: Нет.
4: А что ты хочешь? От него и от меня.
3: Вопрос в другом. Мне нравится с этим мужиком, но он мне не подходит. Но мне нравится, но не подходит. И было бы здорово, если бы ты сначала узнала, он подходит тебе или нет, а потом бы стала удобной любовницей. Но ты подумала, я стану любовницей, удобной, возможно. И в итоге алхимия. Ну, у всех так. Ну, я уверен, что, вступая с тобой в интимные отношения, каждый раз он из этого животного превращается в настоящего человека, который тебе подходит. Он скоро осознает, что это ты провела свет в его будку.
2: Спасибо.
3: Садись, солнышко. Да.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Российские специалисты на связи. Все свежие открытия в этом выпуске. Российские ученые из РЭО имени Плеханова реабилитировали вообще все разделочные доски. Долгое время народ спорил, какая из них безопаснее – деревянная, из пластика, каменная, ну и так далее. Оказалось, абсолютно без разницы. Доски загрязняли фаршем, а потом очищали разными способами. И микробов всегда было плюс-минус одинаково. Говорить, что какая-то доска безопаснее, нельзя. Посоветовали просто хорошенько их мыть и особо не переплачивать. Аналитики узнали, что летом раздражает больше всего. И это, конечно, самокатчики. В этом году люди на симах, и речь не про серафимов, а про средства индивидуальной мобильности, злили сильнее даже, чем курьеры. Более половины респондентов, 53%, выбрали самокатчиков, тогда как за курьеров проголосовали только 12%. И еще примерно каждого третьего раздражали обе группы одинаково. А все потому, что гоняют по тротуарам, не соблюдают правила и бесшумно подкрадываются сзади. В Москве вообще хотят разрешить прокат самокатов круглый год. Так что раздражать они нас будут не только летом.
1: Хорошие новости.
0: Психолог Милана Орехова рассказала, сколько на самом деле формируется привычка. Ранее считалось, что 21 день, но это миф, говорит Милана. Он появился в прошлом веке, когда пластический хирург Максвелл Малец подсчитал, что пациентам нужно 3 недели, чтобы привыкнуть к новой внешности. Но на самом деле формирование привычки занимает в среднем 66 дней. И чем проще привычка, тем меньше времени на нее потребуется. Пить по утрам стакан воды гораздо проще, чем тренироваться 3 раза в неделю. А дисциплинированные люди организуют свою жизнь так, чтобы полезное решение принимать было легче, а вредное – сложнее. Полезное решение – слушать хорошие новости. Свежий выпуск уже очень скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
8: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
9: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Это какой-то ужас, подумал Стивен Кинг и выключил программу «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, от чего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари! Я предпочитаю, лично я предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках со соленым огурцом во рту. «Ну ладно, все-все, я ушла. Где вы, девушка, живете?» «В Нарьян-Маре». «А ваши родители?» «В Нарьян-Маре». «А чем они занимаются?» «Ну, они в Нарьян-Маре». «И как они живут?» «Как все в Нарьян-Маре». «Они хотели бы затеять какое-то дело?» «Они же в Нарьян-Маре». «И что будет?» «А что может быть в Нарьян-Маре?» «Ну, может быть, учиться?» «Где?» «В Нарьян-Маре?» «Ну, уехать, в конце концов, из Нарьян-Мара?» «А что ж там сидеть?» «А где сидеть?» «Ну, за границей». «А кто ж будет сидеть в Нарьян-Маре?» «Значит, надо как-то там налаживать». «Где? В Нарьян-Маре?» «Ну, в Нарьян-Маре, где же еще?» «Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре». «Ну, соберитесь, выберите толкового мэра». «Где?» «В Нарьян-Маре?» «Ну да, чего же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь...» «Простите, вы про Нарьян-Мар?» «Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть». «Вы что? Это же Нарьян-Мар. Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре?» «Как узнать правду о себе?» «У кого?» «Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять ипотеку.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
3: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это Мандула. Новый жилой комплекс на грани выживания.
2: Вода.
4: То нет, то да.
2: Свет.
5: То есть, то нет.
2: Тепло.
5: Ну, если повезло.
2: А территория?
6: Это та еще история.
3: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
2: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
7: Хочешь выжить в «Мандуле»?
8: В телефон скажи «Алле».
2: Горячая линия 8 800 808 плюс 100 500.
9: Не реклама.
10: Испытываете трудности в общении? Центр коррекции речи Феофана Фисташкина «Язычок».
11: Друзья, как часто небольшие дефекты дикции ставят крест на карьере и личной жизни человека? Меня зовут Феофан Фисташкин, и я автор уникальной методики коррекции речевых дефектов. Благодаря этой методике я справился со своими дефектами и готов помочь каждому из вас навсегда забыть о трудностях коммуникации.
12: Замучили слова-паразиты? Гэкайте, мэкайте, окайте, пришепетывайте. Феофан Фисташкин поможет.
11: Поверьте, даже если вы не выговариваете букву «Р», мы вместе разберемся с этой элементарной проблемой.
10: Язычок. Центр коррекции речи Феофана Фисташкина.
11: Заходите в мой телеграм. Фисташкин, язычок, ЗЗЗ.
13: Вы уже ходили в ЖЭ?
14: Вам обязательно надо сходить в ЖЭ.
13: Срочно, немедленно наступайте в ЖЭ.
15: Простите, я вас не понял.
13: Что тут непонятного? Знаменитый пекинский шеф-повар Ван Юйже открыл в нашем городе ресторан китайской кухни своего имени.
14: И теперь мы постоянно ходим в ЖЭ.
13: Я была в ЖЭ уже 4 раза. Каждый обязан хоть раз в жизни побывать в ЖЭ.
15: Так вот, куда вы все спешите.
14: Да, я иду в ЖЭ.
13: Да мы все идем в ЖЭ. А я уже в ЖЭ. Свадьба, банкет, просто перекусить? Совет простой.
16: Идите в ЖЭ.
13: Китайский ресторан ЖЭ. Место, понятное каждому. А вы уже ходили в ЖЭ?

0: рассказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Абсолютно правильно, это юмор на заказ. Здесь для вас, для нас, для всех. Весь этот час, если удобнее, то скажу вот так. А все 60 минут я буду озвучивать ваши приветы, поздравления, признание в любви, любые другие послания. Вот захотелось сказать о чем-то своей второй половинке, ну или родным, или просто взять и поделиться настроением на всю страну, то это вполне возможно сделать здесь. Ваши сообщения прозвучат совсем скоро и не один раз даже. Ну а ловить я их буду по единому номеру. Номер для вас медленно диктую, записываю. Войти. +7 915 0303 567. Пишите в любой доступный мессенджер и не забывайте подписываться. Кстати, зовут меня Кирилл Горин. Всем здравствуйте. И еще напомню кое о чем. В этом часе мы включаем именно тот юмор, который вы попросите. И у нас первая партия сообщений. Ольга передает привет пенсионерам МЧС из Радужного. На реку Бузан побольше трофеев желает вам. Удачи в том числе. И спасибо, пишет любимая радио Юмор ФМ. Ольга, все для вас. Елизавета, ее сообщение. Здравствуйте. Передаю привет супругу Эдику и сыну Диме со словами: «Ребят, я с вами, докопать картошку немного осталось, погнали!» И еще один привет у нас от Станислава, летит он любимой жене Алене. Ну и для вас прямо сейчас на всю страну большой стендап.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно влюбился, первый раз в жизни. Сильно влюбился, да нет. Сильно влюбился, знаете, пацаны, вот эта любовь, когда ты зубы два раза в день начинаешь чистить. И поздно, влюбился в 32, я старолюбящий. Но меня вообще это не парит, потому что это взрослая, осознанная любовь. Не вот эта 20-летняя, когда ты во дворе на веревке трусы увидел и влюбился. Стоишь три дня с цветами, ждешь, кто их снимать придет. Она очень мне нравится. Обожаю ее вообще, клевая она у меня. Она через месяц знакомства мне сюрприз сделала, я охренел. Бросила меня, прикиньте. Я такой... Почему так больно? Я еще не пью, как назло, я даже нажраться не мог с горя. Я первый вечер пришел домой и просто очень горячий чай пил, чтобы хотя бы горло обжигало. Сидел там пряниками, занюхивал его. Трезвому очень сложно вернуть любовь. Понимаете, ты на каждую идею будешь думать, да ну не, что я дебил, что ли, не. Когда ты трезвый, у нее под окном не появится вот эта надпись «Я тебя любюль». Пьяный, ты любовь пытаешься вернуть, а трезвый – подарки. Вот этого душнилу превращаешься, знаете, вот этот «Отдай». Я тебе там босоножки дарил, отдай. 1800, отдай. Я не такой, я у нее ничего не забирал, я ей ничего не дал, правильно? Ну что-то забирать. Тем более пароль от Wi-Fi, как уже заберешь? Я на самом деле боялся ее вначале, потому что она очень много внимания проявляла ко мне. И я поплыл. Девчонки, вы не представляете, какая сила в ваших руках заключена. Ну, даже слова одного достаточно. Она мне сказала, Максюш, ты такой сильный. Я ходил неделю, бананы с кожурой ел. Соответствовал как-то этому. Мы ровно месяц с ней повстречались. У меня как будто подписка на любовь закончилась. Бесплатный период пробный. Да, может быть и должна быть такой любовь, яркой, быстрой. Я был в санатории недавно, наблюдал за вот этими парами пожилыми, где мужик терпит. Я восхищаюсь, до какого уровня у них конфликты отточены. Ну, мы ехали в лифте, дед с бабкой ехал. И дед какую-то херню ляпнул, бабка на него так посмотрела, она просто взглядом его на беззвучный поставила вот так вот. Он просто секунду повибрировал и заткнулся. Я смотрю на него и думаю, дед, ты приехал лечиться от болезни, с причиной болезни. Сидит. Четвертая стадия брака уже. Знаете, я еще о чем подумал. У мужиков же вообще сейчас не принято о любви говорить, да? Я всю жизнь делал все, чтобы не превратиться в таких типов. Вот этих, знаете, которые жену называют своя. У нее имени уже лет 20 нет вообще. Да со своей лежим, пью, пьем. А она его мой называет. Мой. И ходят вдвоем два местоимения. Мой и своя. Вы их в Анапе видели, вот эти красные песочные топы. Или то мой, своя и эти идут с кругом. Больше всего боюсь, ты позвонить кое-что услышишь, да с твоей лежу, пока моя уехала.
2: Девчонки, не разбивайте пацанам сердца.
1: У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Пятиклассник Сережа случайно зашел в школьную подсобку и получил пожизненную пятерку по русскому языку и физкультуре.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы вновь здесь с вами с вашими сообщениями. Елена из Москвы передает привет и желает хорошего настроения своему второкласснику Марку. Пишет: пусть все складывается легко и продуктивно, а также привет супругу Андрею. Димит и его послание: добрый день, ЮморФМ, добрый день, Кирилл, передаю привет Диме Будусову, также всем радиослушателям ЮморФМ, привет, класс. На связи Симферополь, Валентина направляет привет своим любимым мужу Юрию и сыну Владимиру. Едем на море в последние теплые дни. Люблю вас. Ну почему последние? Еще бабье лето, еще много чего будет интересного. Инна пишет: здравствуйте. Передаю привет своему мужу Кириллу, который сейчас ремонтирует машину. Кирилл, удачи вам. Сообщение от Елены. Она направляет привет своему любимому мужу Денису. Твоя креветочка подписывается. И всем отличного настроения желает. Хорошей музыки в эфире ЮморФМ, написала она. А вот я прям аккуратно так еще раз напомню вам цифры для сообщений, которые я озвучиваю в этом часе. Номер плюс 7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. И еще один привет от Степана своей жене Александре. По вашей просьбе, кстати, прямо сейчас послушаем классику жанра.
0: Юмор FM. Классика жанра. Михаил Евдокимов.
2: Я не собирался, спал спокойно, самолёха. Пришел в 8 часов утра, блин, знал бы, не пошел бы сразу. Никуда с этим Лехой. Он поднял меня, главное, это, с позаранку. Говорит: пойдем, это у меня, ну, быка, говорит, надо прибить. Ну, я сразу не понял. Говорю: ты что, говорю, так рано пришел-то? Ну, он говорит: а что, говорит, кто еще кроме тебя удержит? Быка-то держать надо. Ну, я, блин, знал бы, не пошел бы сразу. Ну, стали, что, пошли с Лехой, ну, готовиться, короче, пошли. Ну, сначала у Лехи поготовились до 8:30. Потом у его кончилось, пошли ко мне, значит. У меня еще маленько так нормально, ну, готовые уже пошли. Ну, Леха прикольный такой мужик-то, он на всю округу такой, ну, смешной Леха. Он маленько заикается, так он постоянно так, ну, заикается маленько. Леха постоянно, ага, и главное, когда он злится начинает, нервничает, у него ничего не понять. Всю деревню уморил недавно, сам пошел, ну, в магазин, ага, приходит такой, ну, деловой, говорит, самое, а там девка молодая стоит, Динка. А он ей говорит: Зин, дай мне, говорит, сама, ну, бу, это, бу, а, как, ну, бу, бу, это, тылку, ну, а водки, там, ну, и, их, это, их, и у него, блин, буква Х никак не слетает с языка, застряла тут, все, не может стряхнуть, а девка же молодая, она вся сразу взволновалась, говорит: что тебе, дядь Леша, говорит, что тебе, сама, халвы? Он говорит: ага, говорит, ну, хрен, говорит, все, это, давай, ну, халвы. С моим, говорит, языком хлеба не есть. Смешной Леха. И тут тоже он меня уморил. Блин, говорит, ты пошли, ну, к сараю там, в загон-то. Он говорит: я сейчас пойду, говорит, Борьку шугану. Ну, быка Борька звать. Говорит, молоденький, нормальный, говорит, такой Борек. 4 года, говорит. Я, блин, дурака нашел. Я что, не знаю, что ли? Выходит, и только башка показалась. Я думаю: ни хрена себе, Борька! Целый Борис! Больше меня, блин! А никого же нету больше? В загоне Леха не выходит! И думаю, надо что-то делать правильно, весь взволновался, сразу его так раз, ну, за гриву так зацепил, и самое за рога так, ну, и крепко его так сам прижал, он там-то бегает, там! А здесь я ему: хорошо, а Леха стоит, блин! Я говорю: Леха, сволочь, бей! Я говорю: Леха, бей! Леха хватает топор рабухом, как даст, как даст. Я говорю: Леха, сволочь, если ты еще раз не в его лоб ударишь, я его не удержу.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Олег Сидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: Диснейленд. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хоромах своих. Аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0 плюс.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Фарингосепт!
10: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.

0: знания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И у нас очередная партия ваших прекрасных посланий. Сергей, его сообщение. Дорогая Кристина, зная, что ты сейчас в дороге из садовода, просто хотел сказать, что очень сильно скучаю и невероятно жду нашей встречи. До сих пор помню нашу первую встречу так ярко, будто это было вчера, пишет он. Увидел тебя, и сердце замерло. Огромный привет из Астрахани. Скоро увидимся. Сергей Матвейчук из Борисоглебска передает привет всем. Юмор ФМ, привет, здравствуйте. Поздравляю с годовщиной свадьбы своего брата Дмитрия и его жену Елену Матвейчук. К тому же у Елены сегодня день рождения, пишет. Счастья, здоровья и всего самого наилучшего желает он вам. Подписывается опять же здесь Сергей Матвейчук из Борисоглебска. Катя передает привет своему мужу Рустаму. Жду тебя там, где договорились. Приезжай скорее, твоя Катя. Рустам, не опаздывайте. Олеся пишет, что сильно любит своего мужа Валерия и передает вам, Валерий, огромный и пламенный привет. И это не все. Алена из Самары направляет пламенный привет своему мужу Денису. Желает вам хорошего настроения. Также на связи Рязань. Степан говорит, что сильно любит свою жену Катю и поздравляет вас с днем рождения. Желает вам крепкого здоровья, счастья, улыбок и много-много-много позитивов вокруг. Еще одно сообщение от Сергея из Тулы. Он передает привет своей жене Виктории. Просит включить для них и чтобы прям вот на всю страну ляпы спортивных комментаторов.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
2: Гол! Штанга!
3: За что же наказали Соболева? Соболев получил предупреждение за то, что рассказал слишком много подробностей о семье арбитра. Как вы знаете, сегодня уже сыграли сборная Чехии и Финляндии. Победили шведы 4-2. Да, потрясающий, абсолютно чистый подкат выполняет Юрий Ковтун. Мы с вами видели это, значит, мы не зря прожили этот вечер. Гонг! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось. Так, кажется, сказал про бокс великий поэт. На повторе мы видим, Оуэн буквально полз к мячу. Полз так быстро, что опередил стоящего на ногах Попеску. Так, у нас замена. Уходит и второй из братьев Лаудропов. Итак, Лаудропов на поле не осталось, но дело их живет. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Вот он, прям короткая пауза на юмор. И мы опять с вами здесь с вашими сообщениями. Дмитрий, его послание. Всем привет из Брянской области. Привет, Юмор ФМ. Погода класс, у нас солнце на даче. Моей любимой зайке Мария, Светочке, любимой и самой необыкновенной супруге, отдельный жаркий и страстный привет. Также нашим непоседам, деткам Даньке, Настюше, Максу тоже привет. Все будет хорошо и даже лучше, написал он. Я вас очень сильно люблю. С уважением, ваш муж, отец и слушатель Дмитрий. Здесь подписывайтесь. Оксана передает привет своим любимым деткам Кристине, Тимуру и внучку Данечке. Люблю вас сильно. А также передает привет своим коллегам. Артем передает привет своей любимой жене Алене, дочке Саше, а также самому лучшему сыну Диме. И говорит, что сильно-сильно вас любит и просит прийти к нему и помочь с приготовлением шашлыка. Вот так вот. Ирина и Самара пишут, что они с мужем едут на дачу и будут готовить шашлык. Да что ж такое. Всем привет, пишут, и всем хорошего настроения. Всем приятного аппетита. Если вдруг вы сейчас планируете тоже либо шашлык там приготовить, или да что угодно. Главное, чтобы вот приятного было все, ну, как можно больше. И еще один привет у нас от Дарьи из Егорьевска, который адресован лучшим детям, Павлу и Максиму, а также самому любимому мужу Александру. И для вас прямо сейчас тот самый КВН.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Краснодарского края «Бак-соучастники».
3: Дамы и господа, встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
4: Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом. Как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит, скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент российской газеты. Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности, пользуясь своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.
1: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Оплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто в выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
9: LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. LG. Надежность в движении.
10: Акция действует до конца сентября.
11: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот, например, спросит вас жена: «Что бы ты без меня делал?» Знаете, что самое сложное в этой ситуации? Мечтательно не улыбнуться.

0: заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И наступил момент для финальной партии сообщений. Сергей передает привет в Киров своей любимой жене Иришке Ремезовой. Люблю тебя, мы сейчас готовим сад к зиме. Класс! Евгений пишет: здравствуйте, Юмор ФМ. Привет моему другу Евгению. И мои поздравления с получением зарплаты. Вот это слово, опять же, напоминает мне о чем-то приятном. Зарплата. Привет передает семья Харитоновых, Филяевых, с дачного участка. Погода радует, шашлык на подходе, пишут. Всем, кто нас узнал сейчас, да, желаем хорошего настроения. А также ждем итоги по участию нашей прекрасной Веры в одном прекрасном кастинге. И всем желаем добра. Геннадий, его послание. Привет всем, кто работает в выходные. Привет, Геннадий, и вам. Друзья, напоминаю, озвучиваем ваши сообщения каждый день в 14 часов по Москве. Ловим их по единому и неизменному номеру, а номер вот такой. Плюс 7 915 0303 567. Кстати, принимаем послания в любых мессенджерах. Главное, что правильно. Не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое сообщение. Ну а под занавес часа вашему вниманию Ильф, Петров и Бурунов. Рубрика, в которой Сергей Бурунов оживит фрагмент из произведения «12 стульев».
0: Юмор ФМ представляет Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
3: В цветнике было очень много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял пляску комаров. Нарзаном торговали в киосках и в разнос. Никому не было дела до двух грязных искателей бриллиантов. «Эх, киса», — сказал Остап, — «мы чужие на этом празднике жизни». Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника. Только здесь, в Пятигорске, когда театр «Колумба» ставил третий раз перед изумленными горожанами свою женитьбу, компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников из-за отсутствия денег, каждодневно похмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа Дусей и соглашался. «Можно», — говорил он. «Это всегда можно, Дуся. С нашим удовольствием, Дуся». Остап сразу же понял, что монтер — великий дока. «Ну», — сказал Остап, — «за все дело десятку». «Дуся», — удивился монтер, — «вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном. Сколько ж вы хотите?» «Положить полста. Ведь имущество-то казенное, я человек измученный». «Хорошо, берите 20. Согласны?» «Ну, по глазам вижу, что согласны». «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». «Хорошо излагает собака», — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. «Учитесь». «Когда же вы стулья принесете?» «Стулья против денег». «Это можно», — сказал Остап, не думая. «Деньги вперед», — заявил монтер. «Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, а на другой день утром стулья». «А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги?» — пытал Остап. «Я же, Дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает». «Но ведь я, — сказал Остап, — только завтра получу деньги по телеграфу». «Тогда и разговаривать будем», — заключил упрямый монтер. «А пока, Дуся, счастливо оставаться у источника. А я пошел. У меня с прессом работ много, сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?» И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор ФМ. Продолжение следует.
4: реклама.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелли. Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Резюме Яше помогла написать любимая бабушка. Поэтому в графе недостатки было указано «плохо кушает».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше. «Однажды в квартире».
2: Офигеть, это офигеть, Валера, я сейчас в шоке в таком. Я сейчас видела актрису, вот эту, которая в «Глухаре» проститутку играла, которая потом замуж еще вышла за его этого друга, ДПСника. Блин, это, я обожаю этот город, это только тут можно вот так идти по Москве просто и встретить звезду, вообще класс. А она еще стоит такая на кассе и такая на полном серьезе, пакет брать будете? Понял? А камер нет. И съемочной группы еще нет. Это, видимо, она заранее просто приехала, чтобы в роль вживаться.
3: Катюх, ты вообще молодец. Ты по полной этот город используешь. Как тот день, когда все подумали, что типа Канье Уэст в Москву прилетал, и ты поехала в аэропорт с каким-то негром сфоталась.
2: Да это он!
3: Да это не он!
2: Это точно.
3: Да не будет Канье Уэст в синем комбинезоне бычевню в курилке протирать. У него вообще-то Грэмми есть.
2: А что ты чемоданы эти собрал, Валер? Что ты... А, ты решил по коридору походить, там, по подъезду погреметь, чтобы соседи подумали, что мы с Мальдив такие вернулись?
3: Вот, Катя, я, кстати, примерно об этом хотел поговорить. Короче, все. Уезжаю я домой в Ачинск.
2: Чего? Хватит.
3: Че, ну давай честно, ну не покорилась нам Москва.
2: Да, в смысле?
3: Ну в смысле, я в окно выглядывал, не на коленях она сегодня опять. Ну ничего, правда, нам по 36 лет. У нас из своего здесь только пачка соды и чудо-швабра, которая сама себя выжимает. Вот мы со всем этим богатством со съемной квартиры на другую съемную квартиру. А у меня в Ачинске одноклассник. У него уже третий дом он достраивает. Это ровно на 3 больше, чем у нас с тобой здесь, в Москве, ты понимаешь? А я здесь мечтаю о рюкзаке. О рюкзаке каждую весну мечтаю. У меня мечты шестиклассника.
2: Да, я тебя понимаю. Москва – это сложный город.
3: Сложный,
2: да,
3: город.
2: Но, блин, Москва – это же город возможностей. Ты можешь тут сидеть, просто в баре что-то выпивать, и уже через 10 минут тебя лев с дорогими туфлями в живот пинает на улице. И ты попадаешь в МЭШ, и тебя уже все знают. Ты звезда, все, раз-раз и все.
3: Даже не хихикнешь, ты всерьез это все сейчас говоришь, Кать?
2: Да, конечно.
3: Хорошо, давай. А кем ты мечтала стать, когда мы переезжали в эту Москву?
2: Ну, я мечтала стать актрисой.
3: А сейчас по факту ты кто?
2: Я работаю в банковской сфере.
3: Кем ты работаешь в банковской сфере?
2: Работаю с клиентами.
3: С какими клиентами ты работаешь в банковской сфере?
2: Хорошо, Валера, с теми, кто не может сам себе талончик взять на эту электронную очередь. И что?
3: Ты кнопка-нажималка, Кать. Тебя даже в помещение не пускают. Ты в предбаннике работаешь. Ты работаешь в банковской сфере в шапке, Кать. Это не круто.
2: Блин, ты не понимаешь, это реально, это город возможностей. Mm. Вот даже возьми Валю Карнавал, если бы она из своей деревни не переехала. Сколько ей сейчас, 22? Она бы уже 5-го рожала. Причем от 3-го мужа. А тут она звезда, реально. Она за фото в купальнике сейчас лайки получает. А не кислой тряпкой по щам от матери.
3: Хорошо, да, действительно, кому-то везет в Москве, да, тут закрепиться и прочее. Но нас, Кать, давай честно, нас Москва на колени поставила. Ну, правда, вот давай, вспомни, как мы распределяем наши деньги, ну, нашу зарплату. Типа, это на аренду квартиры. Это 3-400 осталось. Что с ними делать?
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ. Слушай на Юмор ФМ.
4: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом. С глазами полными надежды. Я тебя буду ждать. Там, где рассвет.

0: облака юмора и огромного количества шуток. Именно здесь, на Веселом Радио, все так и происходит. С этого месяца у нас наступил новый сезон, и теперь у нас еще больше веселья. И самое главное, каждый час, и не один раз, Андрей Рожков шутит и делает это в формате коротких и классных шуток. Но вот какой именно юмор нас будет сопровождать в эти 60 минут, я, пожалуй, и расскажу. В финале услышим легендарного Михаила Задорнова «Навсегда». Чуть раньше впитаем порцию лучших миниатюр шоу «Лиги городов», а в середине часа здесь будет Гар Дмитриев, он же угарный папа, который озвучит для нас детские перлы. Ну а вот на подходе у нас уже цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Все это произойдет. И здесь с вами по-прежнему Кирилл Горин. Мое почтение. И, кстати, теперь у нас еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Самая страшная вещь на свете – это банка тушенки. Снаружи – жесть, внутри – мясо. Мир построен на лжи. В глазированных сырках нет ни глаз, ни сыра. Вся жизнь – это кипящая кастрюля с пельменями. А ты в ней вывалился на пол и отдан коту. Если вы режете хлеб не той стороной ножа и офигеваете от его тупости, то самое время офигеть от своей. Если в руках у женщины появилась скалка, еще не факт, что тебя ждут пирожки. А мне одному кажется странным, что мы варим суп в большой миске, потом переливаем в миску поменьше, а потом едим его с помощью маленькой такой миски на палочке.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: какой-то кошмар. Все вокруг подорожало. Проезд, бензин, квартплата, продукты. Хорошо, хоть зарплату не подняли.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну а что именно мы будем поднимать сейчас? Так это ваше настроение и настроение тому человеку, который возьмет трубку, потому что это игра «Автомобиль за улыбку». И только что Андрей Рожков озвучил автомобильную шутку. За правильное повторение этой шутки в эфире вы получаете 3000 рублей, вернее, повторение шутки в эфире, а 3000 рублей потом мы вам перешлем. Далее, в конце этого года, соответственно, вы уже можете выиграть автомобиль в нашей суперигре, опять же, «Автомобиль за улыбку». Ну и самое главное, знаете что? Самое главное то, что участие в игре бесплатное. И чтобы повысить шансы на выигрыш, можно позвать в игру своих родных, друзей, коллег, близких, кого угодно. Главное, чтобы в финале этого года вы уже все вместе катались на новом прекрасном автомобиле. Ну а с кем мы будем играть прямо сейчас, решит наш, конечно же, фирменный улыбайзер. Итак, два заветных слова. Улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну а играть мы будем с Владимиром, и знаете, куда мы сейчас будем звонить? В Энгельс. Красивое название красивого города. Итак, Владимир, я набираю ваш номер телефона. Вот так вот мы набираем быстро номер телефона, и уже в моих руках песочные часы. Это, кстати, можно видеть на прямой трансляции на сайте веселорадио.ру. Все это вот так вот. Первые гудки, переворачиваем часы. 30 секунд времени у нас полетели. Ждем, когда Владимир из Энгельса возьмет трубку и ответит на звонок. Алло, здравствуйте. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, вас слышит вся страна. Это Владимир из Энгельса. Правильно дозвонились?
3: Да, правильно.
2: Отлично, Владимир. Первый балл просто плюс. А второй момент. Вы слушали Юмор ФМ? Можете повторить шутку?
3: Нет, не смогу.
2: А Юмор ФМ слушали?
3: Да слушал, как раз отвлекся на этот момент.
2: Пролетела шутка мимо. Но в любом случае, Владимир, смотрите, ваша красивая, настоящая мужская улыбка остается в нашем фирменном улыбайзере. Я думаю, вы знаете, что это значит, правильно?
3: Да, конечно.
2: Позвоним вам в будущем еще раз, поэтому не расстраивайтесь. Желаю вам хорошего настроения, классного завершения выходного дня и только улыбок. Ладно?
3: Хорошо, спасибо.
2: Все, Владимир, оставайтесь с нами на волнах Юмор ФМ. Дорогие друзья, я напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля. Улыбка, за которую можно выиграть машину уже, напомню, в финале этого года. А состоится это уже совсем скоро. Я думаю, что на календарь смотреть даже не обязательно. Все прекрасно знают, что финал года уже совсем скоро. Чтобы принять участие, нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру. Здесь на сайте загрузить фото в наш фирменный улыбайзер и далее ловить автомобильные шутки Фоменко. Ну а чтобы не упустить тот самый шанс, просто слушайте нас везде. Везде, в любом месте, в любое удобное время. В умной колонке, в приемнике, где угодно, в автомобиле, в приложении, на сайте. Даже вот просто открывайте прямую трансляцию веселорадио.ру. И здесь, на сайте, можно наблюдать не только, вернее, слышать, но еще и наблюдать за нами и за нашим улыбайзером, и за Владимиром, и за его улыбкой. Ну а данный эпизод игры у нас завершается, все уже давно сыграно. И остается нам только заново запустить наш фирменный улыбайзер. Владимиру желаем еще раз удачи, а всем остальным тоже удачи. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился. Семену 4 года. В детском саду обед. Сема говорит воспитательнице: женщина, принеси мне компот. Из школьных сочинений Антона. Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее. А это уже невыносимо.
0: Угарный папа.
1: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: ты мне не отец, у тебя вечно нет денег. По радио поет Полина Гагарина: драмы больше нет, больше не болит, больше не болит. Дочь Аня слушает и спрашивает: мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели. На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Фарингосепт!
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: 3.
8: 4.
9: 5 не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается? Ух!
13: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
14: ОСАГО в Альфа-страховании.
15: Вот настоящий порядок.
16: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая! Лепота!
17: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
18: Основание рейтинга всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускорение.

0: А вот мы здесь всегда с вами продолжаем шутить и дальше. В финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Ранее здесь будут хорошие новости, в которых Юлия Деточкина поделится с нами чудесами природы. Вот, например, расскажет о том, как в Великобритании появились пьяные осы. Ну или про енотов, которые научились делать маленькие шарики из бумаги и играть ими в футбол. Да. Ну а пока, вашему вниманию, лучшие фрагменты шоу «Лиги городов».
1: Юмор ФМ и ТНТ.

0: давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь, ведь юмор — это же боль.
1: Давайте я начну тогда.
2: Давай.
1: Меня зовут Максим, я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
3: Он гордится тобой.
0: Это очень грустно.
3: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
0: Прям как в «Титанике».
3: Прикинь.
2: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
1: Красивая.
2: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
1: А ничего.
2: А их каждый день по СТС крутят.
3: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
0: А это что за фильм?
3: В смысле фильм?

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Чудеса природы». В Великобритании активизировались пьяные осы. Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности. Насекомые кушают забродившие фрукты и не становятся веселыми или сонными, а наоборот злеют. Осы начинают жужжать «Ты меня уважаешь?» и распускают жало. Все-таки алкоголь – это зло. Мексиканские еноты научились делать игрушки и играть в футбол. Ученые заметили, что зверьки, которые обитают на маленьком острове в Мексике, научились делать мячи из бумаги и песка. Удалось заснять, как молодой енотик достал бумагу из мусорки, окунул ее в миску с водой, обвалял в песке и слепил шарик. Вскоре пришли другие еноты и устроили футбольный матч. Что еще раз доказывает, футбол любят все, даже зверушки.
1: Хорошие новости!
0: В Штатах народ приехал в лес на конкурс по подзыванию Йети. Участникам чемпионата нужно было продемонстрировать крик, который призовет Бигфута. В итоге орали на весь лес, пугая птиц. Победителям, а они были аж в двух категориях, взрослой и детской, дали по $100. Это 8 500 рублей. Не очень понятно, правда, на каком основании выбирали лучших, ведь на подманивающие вопли не вышел ни один Йети. Эх, правильно Задорнов говорил. У меня все новости к этому часу. До скорой встречи.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Любовь действительно делает человека чище. А именно, заставляет регулярно мыться, бриться и стирать носки.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. В Москве объявление: при покупке от 2 квартир бутылка шампанского в подарок. Скряги. Бывают письма, мне плакать хочется. Мужик написал: отправил тещу по Волге на судне Чапаев. Не Титаник, конечно, но надежды теплятся. Михаил Николаевич, вы правы насчет менеджеров. К нам на фирму пришел товар, часть из него была прокована. Поставили молодого менеджера сортировать. И он хороший по коробке стал помечать одной буквой «Х», а плохие буквы «П». Михаил Николаевич, как вы думаете, какие коробки выбросили? Спокойно, спокойно, спокойно. Реальная выдержка из результатов осмотра ребенка педиатром. Слова «мама» и «папа» произносят невнятно. При падении уверенно матерится. Мужик садился в машину у своего гаража. Вечер поздний, а замок не мог найти. И замотал проволокой гараж и уехал. Ночью воры взломали 3 гаража. Справа от него и 3 слева. Его не тронули, но баллончиком на двери написали: «Супер, замки не взламываем». Женщина пишет: «Михаил Николаевич, где ваша, блин, мужская романтика? Говорю мужу, сегодня ночью по телеку порнуху будут показывать. Италия, Франция, встрепенулся. Полуфинал? Вчера был у врача. Тот смотрит мою карточку и цинично так говорит: хана». Я съежился, он перелистывает страницу. «Капец», говорит. «И ведь еще не такой старый». Я спрашиваю: «Так плохо, доктор?» Он говорит: «Да, блин, очки дома забыл, не вижу ничего».
1: Михаил Задорнов.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБД. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
6: Только в ленте.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт. Потому что у матросов нет вопросов.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород».
4: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
5: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
4: Доктор, ну, честно говоря, живот болит.
5: Так, а что вы вчера ели?
4: Ну, голубя ел.
5: А вы голову голубя ели?
4: Ну да, общипал и голову голубя ел.
5: А голову голубя ели?
4: Голову голубя ел.
5: А вы голову голубя ели?
4: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
6: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
4: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
7: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
4: Зачем?
7: Ну, просто мы хотим построить ель.
4: Зачем?
7: Как зачем? Путин приехал.
4: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
7: Ну да, это же экономический форум.
8: Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

как чилить или как отдыхать, решать только вам. Но что самое главное, делать это желательно при поддержке или даже, скажу проще, в компании самого веселого радио страны. Тем более, что уже с этого месяца у нас наступил новый сезон, в котором теперь еще больше шуток. И самое главное, с нами Андрей Рожков. Да, тот самый Андрей Рожков и его короткие искрометные шутки. Шутить он будет совсем скоро. Ну а я пока расскажу, над чем мы еще будем смеяться в этом часе. В финале услышим монолог маэстро Жванецкого. Ранее здесь будет Сатья, всемирно известный психолог по семейным отношениям, а в середине часа Игорь Маменко и его любимые анекдоты. Их будет целых три. Ну а через несколько мгновений вашему вниманию шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться. И я тоже с вами буду это делать. Зовут меня, кстати, Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Теперь у нас еще больше юмора.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Дедушкам бывает, что хочется, но может все инсультом закончится. Пьяная женщина – это беда, не утащишь домой ни за что никогда.
3: Зай, сейчас с подружками еще на баре по винчику возьмем.
4: У тебя не было такого, вот правда, нет?
2: У меня, я хоть и выпиваю очень редко, но если я пью, то я пью. И меня действительно не утащить. И эта песня про меня. Я прям выжимаю максимум из этого вечера.
4: Класс.
0: На Юмор-ФМ.
2: Младший лейтенант, старший лейтенант, ну а где, блин, средний лейтенант?
1: Опа.
5: Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, если ласки хочешь, то супругу разбужу. Или тещу разбужу. Их обоих разбужу.
2: А вошь на стеклах рисует, охранник мавзолея крестик целует.
4: Пустите меня в комсомол, под Толкунову подвигаться.
3: Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
3: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
3: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки, песни с

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Сынок, я б тебе показал, как правильно подтягиваться на турнике. Но у нас интернет отключили.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человека задержали, пацана, ни за что, совершенно, привезли в полицию, говорит, ваш адрес, а то мы должны проверять людей, вот вы ночью шатались, должны проверить, где вы живете. Он говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Подождем. Послали полицейского, тут приходит, говорит, не живет такой. Они ему там почки опустили, побили за то, чтобы наврал. Он говорит, еще раз предупреждаем, больше не врать, иначе вообще посадим вас. Ну, он опять говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Опять послали, опять эта ситуация. Ну, короче, набили там ему лицо, штраф взяли, выпустили. Он помятый, бедолага, приходит домой, открывает дверь. Напротив открывается дверь соседа. А сосед открывает, говорит, Илюха, себе пузырь. Тебе два раза менты приходили, я сказал, что ты не живешь.
2: В баре парень девушке говорит, прошу прощения. Это в 12 ночи не вы вчера танцевали на барной стойке в лифчике в трусиках? Она говорит, парень, ты рано ушел.
1: Интересно, что Чукча у нас с вами тоже придумывает анекдоты, причем довольно забавные. Это русские Чукча выходят на зимнюю рыбалку. Огромное заснеженное озеро, они выходят на самую середину, расчищают снег, сверлят лунки, опускают зимние удочки. Видишь, что со стороны леса на них бежит огромных размеров медведь. Чукча говорит, понятно. Снимает унты, одевает кроссовки. Русский говорит, это бесполезно. Эти медведи разгоняются до скорости 60 км в час. А я с ним соревноваться не собираюсь, мне главное тебя перегнать.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: Шков шутит на Юмор-ФМ.
1: Третий год изучаю английский. Египтян уже понимаю, а вот англичан еще нет.

0: Не уходим далеко, впереди нас ждет еще много юмора. В финале услышим монолог маэстро Жванецкого. Также здесь будут хорошие новости, где Юлия Дедочкина расскажет нам о том, какие знаки зодиака самые опасные водители. Ну или как бабушки в Китае берут и отбирают удачу у молодоженов. Об этом подробнее чуть позже. А еще она расскажет про то, как люди делают из подушек маленькую версию себя. Для чего? Скоро узнаете. Ну а пока на подходе вашему вниманию Сатья с юмором.
1: ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
2: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
1: Сатья отвечает.
3: Красавчик. Само собой, в Караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
1: Сатья с юмором.

0: вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанс. А нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. Ну, у вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Ну, это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудности, или я не знаю, когда я мою посуду, мужчина мне, что делает, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен. У нас же есть правила. У вас есть правила решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива. Когда из людей выходит все. И она такая, да-да, в этот момент вы... Поймите, во время ссоры решать какие-то вопросы, это то же самое, как во время поноса пытаться с помощью лупы и пинцета уточнить, что человек ел вчера. Пожалуйста, не благодарите.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ. Обыкновенная.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина, и это выпуск довольно странненьких новостей. Страховщики назвали самых опасных в России водителей. Это козероги и раки. Прикольно, конечно, но страховщики, похоже, настолько верят в гороскопы, что даже подбили статистику. Чаще всего по ОСАГО в 2026-м обращались именно козероги и раки. А также опасны львы, овны и тельцы. Ну и самые няшки за рулем – это стрельцы и скорпионы. Но хоть где-то скорпионы-няшки. В Китае бабки начали отбирать удачу у молодоженов. Это настоящее поветрие. Старушки сбиваются в банды и караулят невесту у дверей в ЗАГС. Задача пробежать перед невестой или первыми ворваться в дверь. Это называют чанси, что буквально переводится как «отобрать удачу». Пенсионерки верят, если успеть пройти первым, можно перехватить свадебное счастье молодоженов. В ЗАГСах даже начали ставить обманные двери. Пока шапокляки караулят у одной, невеста спокойно проходит через другую. Соцсети захватили младенца из подушек. В общем, как обычно, один начал, остальные, как повторюшки, начали делать точно так же. Люди делают из подушек как бы маленькую версию себя в пеленках. Для пущего погружения на сверток лепят свою детскую фотографию. А потом обнимают, шепчут всякие добрые слова. Верят, что такая практика помогает почувствовать поддержку, которой не хватало в детстве. Главное верить. Я верю, что хорошие новости будут всегда, а очередной выпуск уже совсем скоро. Не пропустите.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
12: Акция действует до конца сентября.
13: Альпийские, баварские, французские.
14: Сережа, что ты делаешь?
13: Путешествую.
14: С открытым ртом и причмокивая?
13: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
15: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
16: «Мясной гурман».
17: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
18: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Удивительное рядом. Оказывается, маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Не знаю, как для вас, для меня 8 марта, второй день рождения. Я холостяк, не старый. Мне 18, до 17 года, плюс 51, минус подоходный, плюс бездетность. Я по профессии бухгалтер. Итого мне 69 с копейками. Все друзья хотят меня женить, ну, потому что люди не выносят, когда кому-то хорошо. Но я не спешу. 69, время еще есть. С моим возрастом, о котором я сказал выше, с моими данными, о которых я скажу ниже, я мог бы женить на себе весь балет Большого театра, но я не тороплюсь. Мне говорят: слушай, Сигизмунд, для тебя есть девушка в Ташкенте. Стройная, как козочка, ароматная, как персик. В Ташкенте? Улица Наваи, 65, вход со двора налево, отдельная квартира с отцом? Да, с черными глазами, заикается? Да. Тетя болела желтухой в 36-м году? Да. Хорошая девушка. Но зачем привязывать себя к одному месту? Я всю жизнь менял адреса и места работы. Менял, когда мне не нравился пейзаж за окном и голоса сотрудников. Зачем же мне затихать вдали? И я сказал себе: Сигизмунд, тебе рано отдавать. Ты еще не все взял от жизни. И я сбежал к одной врачихе. Доцент. Вот такая толстая диссертация. И тема очень интересная, что-то там в носу. Такая умная женщина, бывала по радио, буря мглою небо кроет. Откуда это, Сигизмунд? Я только открывал рот и напрягал память, как она говорила: ты прав, это Евтушенко. С ней я пошел дальше всех, с ней я дошел до ЗАГСа. У меня уже был букет, мы с ее мамой перешли на «ты», а папа подарил мне белые тапочки. И тут я сказал себе: стой, Сигизмунд, она чудная женщина, со всеми удобствами, с горячей водой, в прекрасном районе, но умна, угнетающая. С таким же успехом можно жить в библиотеке или спать в машиносчетной станции. И я бежал к третьей. Та ничего не соображала, и я почувствовал себя человеком. Я сверкал остроумием, я пел и решал кроссворды, а она сидела, раскрыв рот. Когда человек, раскрыв рот, смотрит на вас целый день, это приятно. Но через месяц это начинает раздражать. Я ей говорю: закрой рот, я уже все показал. И хотя был ужин, и нас поздравляли, и ее папа подарил мне белые носки, я сказал себе: стоп, Сигизмунд, шутки шутками, но могут быть и дети. И я бежал домой, где из живых людей меня ждет только зеркало. Но сегодня, женщины, у нас с вами большой день. Я чувствую, что я созрел. Сегодня я выгляжу как никогда. У меня еще стройная фигура, блестящий в некоторых местах костюм, слегка подкашивающиеся ноги, небольшое пришептывание при разговоре, посвистывание при дыхании и поскрипывание при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной очень-очень можно поговорить. О 8 марта, о весне и о вас, женщины. Готовьтесь, птички, я еду к вам на трамвай.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Мама, дочь и сын против нового соседа.
12: Ты что, реально собрался здесь жить?
13: Вас выживать.
11: Кто из них не жилец в квартире?
13: Да вы все равно съедете.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ 6+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А помните, в фильме «Гостья из будущего» космические пираты предлагали мальчику за мелофон автомобиль «Жигули». Но парень уже тогда понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте».
0: А у нас...

0: сказал, что татуировка – это долго, больно и дорого? Быстро, больно и дешево. Так тоже бывает.
1: Федеральная сеть бюджетных тату-салонов. Ну, пока.

0: что угодно и на какие угодно места.
1: А если мне не очень понравится результат?
0: Тогда вы можете набить какие угодно места худшим тату-мастерам. Можно даже ногами. Так что все по-честному.
2: Ой, что-то конторка у вас какая-то сомнительная.
3: Хо-хо, ну, пока так.

0: никто не любит, но они живые, и у них тоже есть дети.
1: Приют для бездомных тараканов «Сирано де Бержерак». Вам Сирано, а нам не Сирано.
0: Приют для бездомных тараканов «Сирано де Бержерак». Мы все еще ищем помещение.
1: Ждем вашей помощи на сайтах таракан.су и тапкизло.рф.
2: Все еще ищете принца на белом коне?
3: Честно говоря, потеряла всякую надежду. А замуж очень хочется.
2: Брачное агентство «Любовь зла». Для тех, кто готов спуститься с небес. 10 тысяч так себе вариантов знакомства с мужчинами на троечку, двоечку и кол.
3: Какие-то они у вас страшненькие.
2: Красавцы, спортсмены, не пьющие. Это не наш профиль. Мы предлагаем мужчин из реальной жизни для реальной жизни. Автослесари, сантехники, баянисты и сисадмины. Золотые, серебряные и деревянные руки со всей страны.
3: А можно всех посмотреть?
2: О да! Полный архив с фото и указанием уровня образования, наличие вредных привычек и судимостей ждет вас на нашем сайте ужзамужневтерпеж.рф.
3: Мне надо подумать.
2: Я бы на вашем месте тоже подумал. Крепко. Брачное агентство «Любовь зла».
3: Короткий и простой путь к непростому семейному счастью.
2: Мужчина на троечку. Пьющий, курящий, завалящий. В

Ну а глядя на нас, вы будете плакать от смеха, потому что теперь у нас еще больше юмора. С этого месяца здесь, на просторах самого веселого радио страны, стартовал новый сезон. В этом сезоне у нас еще больше шуток, а еще теперь с нами Андрей Рожков. Да, тот самый Андрей Рожков. Всеми любимый и прекрасный человек, который делится с нами короткими шутками и делает это максимально прекрасно. А вот что сделаю я, так это расскажу вам, какой же рацион юмора ждет нас в этом часе. В финале «Шутить изволите» — рубрика, в которой Михаил Полицемака расскажет нам смешную историю из жизни знаменитых людей. Ранее здесь будут протоколы нелепых преступлений в рамках проекта «Реалити Криминалити», а вот в середине часа услышим классику жанра. И вот через несколько секунд большой стендап. Также еще целый час с вами буду здесь я, Кирилл Горин. Меня зовут, мое почтение. И, кстати, теперь у нас еще больше юмора.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Я уже задолбался куда-то переезжать, ребят. Я тут недавно посчитал, что я за свою жизнь, прикиньте, переезжал 24 раза. 24. Очень тяжело переезжать, особенно в детстве. А я переезжал чаще всего именно в детстве. Я вообще был единственным ребенком во всех дворах, кому родители из окна кричали «иди домой», а я кричал «какая квартира-то?» «Мама, ты откуда кричишь?» И вот, значит, недавно переехали в Москву, я принял участие в Comedy Battle, где выиграл 3 миллиона. Ребята, я так обрадовался, наконец-то я смогу в Москве оплатить риэлтора. Это... Наконец-то хоть с места сдвинется, вообще кайф, круто. Ну просто, ну, давайте честно, ну 3 миллиона для квартиры в Москве, это же вообще ни о чем, да? За 3 миллиона в Москве можно купить однушку в Твери, это, да. Или студию в Подмосковье, что такое студия, знаете, да? Это когда типа в одно помещение сразу и комната, и кухня, и желание купить квартиру, вот это. Ну а ипотека, ребят, кредит, не, я это все, это не мое, точно, у меня... Мне страшно брать кредиты, потому что когда я был маленький, мой отец постоянно брал кредиты. Ну, собственно, поэтому и переезжали. Я вам отвечаю, я всех этих коллекторов знал по именам. И они меня тоже знали по именам. Еще когда ты берешь ипотеку, у тебя рядом всегда появляется этот ипотечный советник, поняли? Который такой, да ладно, что ты, возьми просто ипотеку на 160 лет. Да и выплатим за пару дней. Садится на самокат и едет все в общагу, вот этот вот тип. И когда ты выиграешь по телеку в Comedy Battle, тебе надо отдать государству 35%. Это 1 050 000. Государству. А государство не писало бы со мной шутки. Не звонил мне глава правительства и такой, слушай, есть-то один прикол, значит. Миллион на свой, не хочешь отдать? Ну ладно, все, давай, Серег. Пиши шутки. Карта к номеру привязана. 35%, прикиньте, это с учетом всех трудностей. Я говорю даже не про то, что там не спишь ночами и пишешь шутки. Я говорю про те трудности, когда ты выходишь на ту сцену, в тебя светят софиты, тебя снимают камеры, ты разговариваешь с Мигелем. Вот эти все неприятные вещи. Ну, это, знаете, это через экран кажется, да, что это, ну, легко, вышел свои шуточки, вот эти прикольчики рассказал, да и все. А я, знаете, я когда из открытого микрофона вылетел, я так сильно переживал, что, ну, у меня теперь гастрит, собственно, из-за этого. Теперь мне камеры с софитами каждый год пихают в желудок. И шланг там величиной, как у Мигеля, я думаю, примерно. Что, а самое, короче, знаете, что тут самое обидное? Это то, что когда ты выигрываешь по телеку в лотерее, ну, типа там русское лото, поняли, где тебе там нужно зачеркивать циферки с бочонков, тебе надо отдать государству всего 13%. В Comedy Battle выигрывает самый трудоспособный. В лотерею выигрывает кто-нибудь. У кого есть сотка и желание проснуться в 8 утра. Вот и все. 13%. Знаете почему? Потому что, типа, ты вкладываешь свои бабки и рискуешь. Соткой. Вот это ты рисковый чувак, конечно. Я когда из открытого микрофона вылезал, я так сильно переживал, что похудел на 10 килограммов. Ты когда свою сотку проиграл, у тебя, наверное, такой жесткий стресс был. Ты, наверное, даже... цыкнул. Такой типа... Блин. Не понимаю, что делать? Че, ну, наверное, нужно просто купить лотерейных билетов на все бабки, да? 19 500 билетов, я уже посчитал. Ну, вот если не выиграю, вообще не понимаю, что тогда. Ну, тогда, наверное, просто... Блин. Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: От учителя астрономии Вася узнал, что Земля вертится. А вот на чем именно она вертится, Вася узнал от учителя труда. Юмор.

0: классика жанра. Юрий Гальцев.
1: Театральный институт, да, это была действительно первая наша халтура, которую я тоже не забуду никогда нашим ансамблем. Я думал, что она тоже будет иметь такой более-менее успех среди музыкантов и актерской тусовки, как я называю. Но это была правда. Мы этих людей, вы знаете, называли кардиологами. Почему? Я все время мне объясняют. Потому что, вы знаете, они были такие мощные ребята, где-то под 1.92 м, лысые. У них были такие носы почему-то, знаете, уши. Они были все в медалях, такие, все в медалях такие. Это сейчас лысые очень модно. Тогда лысый — это обязательно что-то связано с чем-то не тем, чем занимаешься. Вот. И вот однажды под Новый год подходит там ко мне такой кардиолог. Видать, кто-то сказал, что я играю или пою. Он ко мне подходит так и поймал меня в театральном институте, я отлично помню. Я говорит: кто ты? Я говорю: кто ты? Где?
2: Сейчас посмотрю. Рукомодитель.
3: Как зовут?
2: Юра.
3: Молодец, Юра. Завтра у нас съезд, мои ребята приезжают. Вот, с Тамбова, с Курска, с Нарьянмара, с Люберцев два будут, с Томилина. Надо будет прийти немножко, я в долгу не останусь. Страшно пить не люблю. Я говорю:
2: конечно, приду. Кардиологов люблю про себя.
1: В общем, приходим на следующий день, играем уже час, второй, третий, устали, начали собирать аппаратуру. Нам до, в общем, немножечко даже чуть-чуть дали, я имею в виду, покормили. Вот. Он ко мне подходит, надо бутылочки две в каждом, знаете, во лбу только. Но парень крепкий, на своих ногах, и говорит: кто ты?
3: Как зовут? Его молодец, Юра. Слушай, братка, сделай для моих пацанов песню про Чапаева. Они страшно ее любят. И сразу пойдешь домой, я тебе говорю.
2: Я говорю: Христа ради, отпустите бедных актеров домой. Я не знаю про Чапаева. Мать звонила, темно на улице, Новый год на носу. Ей-богу, я не знаю, отпустите, вы же обещали. Пожалуйста.
3: Прочебай, урок, ты что? Из пиджака кошелек расстегивает, так валютой, знаете, пачкой. Ну сделай, ну.
2: Я говорю: может, прощерся, говорю, сойдет. Голова обвязана, кровь на рукаве, след крови.
3: Ой, не надо про след. Прочебай.
2: Я говорю: ну, мать звонила. Ну, мать.
1: И канал достал такую штуку, знаете, передернул. Я говорю: как вы какие-то странные, вы знаете. Сразу фейерверк пускать. Знаю, прочебай, забыла, сейчас снова вспомнил, вы знаете. Ну, мы тогда играли, как играли. Битлз мы снимали, я пел в совершенстве, но не знаю перевода. Назаре, Джефферсон Стейшн, Пингвин Кафе Оркестра, Флитвуд Мэк, Слейд, Куин. Но от полного зажима, нахватая от этого всего, тогда Чапаев был приблизительно таким. Вова.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Если у вас другая, другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
8: Только в ленте.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре.
10: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
11: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Фарингосепт!

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас опять клонит в сон? Запомните, ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.

Да, кстати, немного о приятном. Вот о юморе хочется постоянно напоминать. У нас все штатно. Под занавес этого часа Михаил Полицемак расскажет нам смешную историю жизни знаменитого человека. И кто именно это будет, узнаете немного позже. Также ранее здесь для вас выпуск хороших новостей, в которых Юлия Деточкина поделится с нами историей о боссах, которые немного пьяные, а о том, то также как еноты из Мексики проявляют свою любовь к футболу и о многом другом. И это еще не все. Через пару мгновений вашему вниманию протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити».

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити криминалити.
1: Хоть я и являюсь зачинщиком пьяной драки в кафе «Одуванчик», но прошу в качестве смягчающего обстоятельства учесть тот факт, что в это время я был абсолютно трезв. И сейчас, пиша эту записку, я тоже абсолютно трезв. Задержанный продавец Иванов ударил пенсионера Петрова куском мяса по лицу, в результате чего вырвал изо рта пенсионера глубоко застрявшие в мясе искусственные челюсти. Пострадавший бросил в меня топор. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего в ногу. Приношу свои искренние извинения за причинение физического и морального вреда полицейским Копытину А.Е., Сладкову Г.К. и непомнящих В.В. Особенно мне неудобно перед Сладковым Г.К., окунутым мною вниз головой в люк городской канализации. Прошу принять во внимание то обстоятельство, что я был нетрезв по случаю 8 марта и обладаю званием мастера спорта по греко-римской борьбе. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу. Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Чудеса природы». В Великобритании активизировались пьяные осы. Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности. Насекомые кушают забродившие фрукты и не становятся веселыми или сонными, а наоборот злеют. Осы начинают жужжать «Ты меня уважаешь?» и распускают жало. Все-таки алкоголь – это зло. Мексиканские еноты научились делать игрушки и играть в футбол. Ученые заметили, что зверьки, которые обитают на маленьком острове в Мексике, научились делать мячи из бумаги и песка. Удалось заснять, как молодой енотик достал бумагу из мусорки, окунул ее в миску с водой, обвалял в песке и слепил шарик. Вскоре пришли другие еноты и устроили футбольный матч. Что еще раз доказывает, футбол любят все, даже зверушки.
1: Хорошие новости!
0: В Штатах народ приехал в лес на конкурс по подзыванию Йети. Участникам чемпионата нужно было продемонстрировать крик, который призовет Бигфута. В итоге орали на весь лес, пугая птиц. Победителям, а они были аж в двух категориях, взрослой и детской, дали по $100. Это 8 500 рублей. Не очень понятно, правда, на каком основании выбирали лучших, ведь на подманивающие вопли не вышел ни один Йети. Эх, правильно Задорнов говорил. У меня все новости к этому часу. До скорой встречи.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: 1 сентября ученики увидели новую грудь Марьи Ивановны и поняли, они сдавали деньги не на шторы.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад нашей новой встрече, друзья, и рад особенно, потому что и выпуск «Шутить изволите» у нас особенный. Ведь прямо сейчас нас ждут несколько забавных историй из жизни великой советской актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Таких историй множество, и каждая из них хороша по-своему. Вот несколько моих самых любимых.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды Фаина Георгиевна вернулась домой бледная, как смерть, и рассказала, что ехала от театра на такси. Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков, проскакивал прямо перед носом у прохожих. Но по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик. Как-то раз, приглашая друзей в гости, Раневская предупредила их, что дверной звонок не работает. «Как придете, стучите ногами». «Почему ногами, Фаина Георгиевна? Ну вы же не с пустыми руками собираетесь приходить». Великая актриса для того, чтобы лучше настроиться и вжиться в роль, незадолго до выхода на сцену полностью раздевалась. А уже после надевала театральный костюм. И случилась такая история. Раневская стояла в своей грим-уборной нагишом и курила. В это самое время к ней в гримерку влетел администратор, забыв постучаться. Увидев голую Раневскую, он потерял дар речи и вообще забыл, зачем пришел. Актриса какое-то время с большим интересом следила за ним, видя его отражение в зеркале. После продолжительной паузы она наконец-то произнесла: «Вас не смущает, что я курю?»
0: «Шутить изволите».
1: Услышав эту легендарную историю, лично я выработал железное правило – всегда стучаться перед тем, как зайти в гримерку к известной актрисе. Чего и вам советую. Очень скоро вернусь на Юмор-ФМ с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймака.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
3: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот и банк.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.

0: меня соседи совсем с ума сошли. 3 часа ночи, а они по батареям долбят. Это хорошо, что я не сплю. Сижу, на гармошке играю.
1: Танцуй.

0: попросил как-то Иван-царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.
1: Юмор ФМ. Танцуют все.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Граждане, Минздрав в очередной раз предупреждает. Нет денег — не болей.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: все шутит бабушка Рожков.
1: Женщины, запомните, если ваш муж, забивая гвоздь, попал себе по пальцу, не спешите смеяться. Дождитесь, пока он выронит молоток.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
13: Мама, дочь и сын против нового соседа.
14: Ты что, реально собрался здесь жить?
15: Вас выживать.
13: Кто из них не жилец в квартире?
15: Да вы все равно съедете.
13: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ.

0: шутит бабушка Рожков.
1: Еще Александр Сергеевич Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Шутят все.
1: Шутит бабушка Рожков.
2: Только взяв ипотеку, Васенька понял: третья почка не патология, а божий дар.
1: Юмор FM. Танцуют

0: радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: В Петербурге маньяк-интеллигент напал на женщину и насильно прочитал ей стихотворение Осипа Мандельштама.

0: Юмор-ФМ. Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.

0: Ученые доказали, у женщин более высокий болевой порог. Вот почему они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
1: Танцую все!

0: Вася шутит. Бабушка Рожков.
1: Новая народная поговорка. Что русскому мат, то китайцу фамилия.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама. Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Граждане-пенсионеры, после недавней массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.
1: Юмор FM. Танцую.

купила очень интересную книгу «Как сделать суперклей своими руками». Третий день подряд, ну просто не могу оторваться.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: Катя хотела немного подстричь кончики, но стилист уговорил ее сбрить усы целиком.
1: Юмор FM. Танцуют

0: А я от дорогих подарков никогда не отказываюсь. Любовь приходит и уходит, а ломбард работает всегда.
1: Юмор FM. Танцую.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевский.

0: Горького 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Вася шутит. Бабушка Рожков.
1: Ученые Мичуринского института доказали, что картошка в земле не просто растет, а еще и немножечко ползет в сторону Белоруссии.
0: Юмор FM. Танцую.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: А Катя девушка приличная. Она не спит с парнями на первом свидании. Но в этот раз не выдержала и уснула.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Больше всего на свете я боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фотографии. Они точно никому не понравятся.
1: Юмор FM. Танцую.

0: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Мама, дочь и сын против нового соседа.
3: Ты что, реально собрался здесь жить?
4: Вас выживать.
2: Кто из них не жилец в квартире?
4: Да вы все равно съедете.
2: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
5: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Все шутят. Бабушка Рожков.
1: А вот раньше-то не было ведь и прививок, и химии этой вредной не было, и вся еда была натуральная. Счастливые люди. Жили по 38 лет, горе не знали.
0: Юмор FM. Танцую.

0: хорошей хозяйке на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немножечко реже.
1: Юмор FM.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Танцуют все! Шутит бабушка Рожков.
1: Вчера сдала кучу анализов. Заплатила 18 тысяч. Все, я пропала. Теперь врач подозревает, что у меня есть деньги.

0: FM. Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ 6+.

0: часе за диджейским пультом бабушка Рожков.
1: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать. Ну не понимаю. А попеть? А потанцевать? А как следует опозориться?
0: Танцую на Юмор.

0: Шутят. Шутит бабушка Рожков.
1: Кот Мурзик вел себя настолько хорошо, что хозяева пришили ему все обратно.
0: Юмор FM. Танцуют

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: У нас в стране, в любом городе, если долго ехать по самой хорошей дороге, обязательно приедешь к дому мэра.
0: Юмор FM. Танцуй.

0: стародавние времена на Руси не знали слова «оргазм». Поэтому девицы красные испытывали диво дивное и чудо чудное.
1: Юмор FM. Танцую.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Мама, дочь и сын против нового соседа.
4: Ты что, реально собрался здесь жить?
5: Вас выживать.
3: Кто из них не жилец в квартире?
5: Да вы все равно съедете.
3: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: На полочке в ванной у депутата два шампуня против перхоти, три шампуня за и один шампунь воздержался.
0: Юмор FM. Танцуют.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: А вы к нам почаще заходите. Без вас потом так хорошо.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Воспитательница детского садика переживала тяжелый развод. Поэтому дети полгода лепили из пластилина только козлов.
0: Юмор FM. Танцуют.

0: Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.

0: Рыжков шутит на Юмор ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, гречишное, ржаное. Да, как-то иначе она представляла себе прогулки по злачным местам.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Город Пятигорск».
4: Друзья, тема игры – вера. Многие верят, что некоторые вещи можно сохранить в тайне. Однако тайное всегда становится явным.
5: Ну, здравствуй. Так вот ты какой, Пал Иваныч.
6: Подождите, женщина, какой Пал Иваныч? Вы ошиблись.
5: Разве? А у вас какие последние цифры на телефоне? 2919?
6: Да.
5: Ну, значит, никакой ошибки нет, Пал Иваныч.
6: А вы кто?
5: Я! Я своя!
6: Как это своя?
5: Ну, Коленька вчера при мне с вами по телефону разговаривал, сказал: Пал Иваныч, я сегодня не могу, я со своей на базар иду.
6: А я просто...
5: Присядем, Пал Иваныч. Что ж ты, Пал Иваныч, так Коленьку работой загружаешь? Он же домой приходит, уставший, поздно. Я ему говорю: Коль, ну сядь, покушай. Он говорит: а я на работе перекусил, отвернется и храпит. Пал Иваныч, от этих ваших перекусов я голодаю. А я давеча подумала, что он себе кого-то завел. Ну, у меня ж Коленька видный мужичок, да? А то сейчас этих шалав прям пруд пруди. Ну тебе ли не знать, Пал Иваныч? Я что пришла? Коленька сейчас на больничном, а потом вовсе увольняется.
6: А вы не думали, что Николай просто влюблен в свою работу?
5: Честно говоря, думала. А сейчас посмотрела, не. Работа серая, невзрачная. Вот я помню, я его с прошлой работы увольняла. Вот это была работа!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали. Ох, у меня сейчас капец песенка.
2: 1, 2, 3. До зрелых лет меня кормила баба Лена, пичкала едою, бананами, пирогами, сметаной, творогами, густым борщом, за раз не меньше ведра. Как на убой меня кормила баба Лена, не пускала с кухни, не ради комплиментов. Варила мне тазами пельменей, пельменей, пельменей, мне пельменей, пельменей. Баба Лена, баба Лена, твое меню с большим трудом я

0: там тяжело
1: было. Ты просто сейчас выиграл домашку в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так,
0: дальше,
1: ну и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто понял про вокал,
0: да?
1: В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря.
0: Хабиб. 2 недели без второго, настроения никакого. Деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз. Я пою следующую песню. Пивко, коньяк,

0: на Юмор-ФМ.
1: Коровы спрятались, исчезли курицы. Свинья зашкерилась, поджавши хвост. Баран шифруется, и гусь менжуется. Вчера закончился Великий пост.
2: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
3: Да-да-да. Хабиб, давай твоя песня.
2: Сейчас будет задорненькая.

ока около машин. Ака, окаянная, ака, окаянная, окаянная, не яная, Хабиб, окаянная, не яная, Хабиб. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков 6.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Вас приглашает сеть супермаркетов закрыта. Закрыто. Мы уже открылись. Когда у всех закрыто, открыто. Открой для себя закрыто.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Ролевые игры закончились ссорой, даже не начавшись. Парень переоделся в доктора и спросил: диетолога вызывали? Вот молодежь пошла, ну надо же. Дочка в 16 лет шляется всю ночь по дискотекам, непонятно чем занимается, а маму с 30-летием забыла поздравить. Дедушка баранов пасет, ну и корреспондент подходит, говорит: я вот хотел задать вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот я вижу у вас огромное количество баранов, а сколько шерсти каждый баран приносит в год? То говорит: белые или черные? Ну не знаю, давайте белые. До килограмма. А черные? До килограмма тоже. Хорошо. А вот в плане питания в сутки сколько бараны кушают? Он говорит: белые или черные? Давайте черные. Где-то килограмм. А белые тоже килограмм. Батя, что ты тут издеваешься надо мной? Но дело в том, что черные-то мои. Он: а, другое дело, а белые тоже мои.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы зимой в лютый мороз на вещевом рынке примеряли штаны на картоночке? Нет? Тогда что вы знаете о жизни?

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. На мои просьбы муж начинает ворчать. Допустим, я попрошу мужа, сходи, там, вынеси мусор. Или сходи в магазин. Вот начинается. У нас получается конфликт. В итоге я даже не могу вспомнить, из-за чего мы начали конфликтовать. Вот как быть в таких ситуациях?
0: Сатья отвечает.
2: Что говорит, дорогой, вынеси мусор. Она говорит, что? Опять начался этот мусор.
1: Да,
2: зачем?
1: Кто
2: туда накидал? И дальше кто мусор выносит в итоге?
1: Ну, в итоге, получается, я его нашел мусор.
2: Ну, тогда он нашел технологии, как выносить мусор. Хорошо, еще какие просьбы?
1: Ну, например, сходи в магазин за картошкой.
2: Сходи в магазин за картошкой. Бу-бу-бу-бу-бу.
1: Да.
2: И дальше что происходит?
1: Ну, я опять иду и сама в магазин за картошкой. Или он, например...
2: Сколько времени проходит после того, как вы попросили и пошли?
1: Ну, минут 20, полчаса точно я хожу
2: то
1: и ворчу. Вот, ты никогда не делаешь то, что я тебя прошу. Поэтому у нас как конфликт возникает.
2: Но картошку же принесут в дом?
1: Ну, да.
2: Вот мужчина, у него сидит такой, в голове проблема. Ба-бам! В дом нужна картошка. Он говорит, что мне делать? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Смотрит, баба завела, да-да-да-да-да-да-да, побежала. Он понимает, ну все нормально, технология работает. Я бурчу и мистическим способом вдохновляю ходить за картошкой. Вопрос-то решен? Жена сказала, дорогой, принеси, пожалуйста, картошки. Сходи, у нас не хватает картошки. И все, и пошла заниматься сына. Он говорит, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если мужчина бухтит, значит он что? Он думает. Просто у мужчины этот процессор громкий. Он свои силы сравнивает с вашей задачей. Он смотрит, что я из-за этого могу получить. Сейчас идти за картошкой. Так, за картошкой идти, там 800 метров до рынка. Может быть, и папирос тогда себе купить, раз я уже в ту сторону иду. А может быть, тогда еще и штаны подшить, потому что там... А я пиво хотел безалкогольного, две бутылки. Там то... Он сидит, бу-бу-бу. Смотрит, картошка принесла. А он начинает орать, потому что ни пива не купил, ничего из-за тебя. Заразы быстрые. Ну, побухтел, поуспокаивался. Ну, потом пошел. Нормальная история. А как вы хотели? Женщина как хочет? Валера, за картошкой. Да, моя госпожа.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Русские с китайцем – братья навек, и об этом хорошие новости. Теперь до Поднебесной из России можно добраться за каких-то 2,5 часа по канатной дороге. Она протянется между Благовещенском и китайским Хэйхэ в 2027 году. Канатку собираются натянуть над Амуром. Ее длина составит 976 метров. Кабины вместимостью до 110 человек будут подниматься на 70 метров. Проект станет первым в мире, который соединит канатной дорогой города двух стран. Новая песня. Над Амуром вагонетки ходят шустро, край движок скоростью объят, как вам? Китайцы подсели на русскую еду. Особенно популярны борщ, котлеты и соленые огурцы. Об этом заявила профессор Института туризма и кулинарии Харбинского университета Джао Ян. Эти блюда стали настоящими хитами на местных интернет-платформах, посвященных кулинарии. А соленые огурцы вообще легко и просто можно купить в любом супермаркете в Харбине. В крупных супермаркетах города всегда есть полки с банками соленых огурцов, добавила Джао, отметив это как очень интересное явление.
1: Хорошие новости!
0: Но у меня для вас есть еще более интересное явление. На днях был установлен рекорд. Китайская блогерша Ян Жуньсинь, больше известная как Дань-Дань, во время стрима за 5 минут продала российских товаров на 17 миллионов рублей. За 5 минут! В прошлом году Дань-Дань продала в Москве во время эфира товаров на 1 миллиард рублей. Но, правда, тогда эфир длился 6 часов. Вот это вот я понимаю полезные блогеры. А наши что? К этому часу у меня все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. LG. Надежность в движении.
4: Акция действует до конца сентября.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы знаете, где у статуи Давида находится центр притяжения внимания? Знаете? Вот туда и идите.
2: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je te montrerai des mystères.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: сатирик на Юмор ФМ.
1: Борис Ефимович Друкер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас седьмого класса по последний день, ненавидимый нами самодурый деспот, лысый в очках, которые в лоб летели любому из нас, ходил размашисто, кланяясь в такт шагам, бешено презирал все предметы, кроме своего. Бортник, вы ударник. Он не стахановец, он ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. И если вас не примут в институт, то не потому, о чем вы думаете. Кстати, потому, о чем, вместе или раздельно? Что ты скажешь? Получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шах, мат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия. Я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись. Я тебе дал 5. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова «стреляный». Не дай бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один. Внимание, внимание. Вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает. Я ему дал 2. Он переживает, он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам еще 2, чтобы ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Ты посмотри на свой диктант. Красным я отметил твои ошибки. Это кровавая, простреленная в 10 местах тетрадь. Но я дал тебе 3. 3 с плюсом тебе и маме. Сейчас, как и всегда, я вам буду читать сочинение Григорианца. Вы будете плакать над ним, как плакал я. Мусюк, ты будешь смотреть на меня. Нет, Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели. А сейчас смотри на меня. До боли, до слез, до отвращения. Борис Ефимович Друкер, его брат, литературный критик, был арестован в 48-м или 47-м. Мы это знали, от этого нам тоже было противно. Брат врага народа. Борис Ефимович Друкер, имевший в классе любимчиков и прощавший им все, кроме ошибок в диктанте. Борис Ефимович Друкер, никогда не проверявший тетради. Он не унижался, он для этого брал 2 отличников, а уж они тайно кое-кому исправляли. И он, видимо, это знал. Борис Ефимович Друкер брызнул слюной сквозь беззубый рот. Какая жуткая специфическая внешность. Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным, Борис Ефимович Друкер, умерший в 59 лет в 66-м году. И никто из нас не мог идти за гробом, мы уже все разъехались. Мы собрались сегодня, когда нам по 40. Так выпьем, когда нам по 40. Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую вечную память о нем, сказали закончившие разные институты, а все равно ставшие писателями и поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. Встанем в память о нем, сказали фотографы, инженеры, подполковники, моряки, которые до сих пор пишут по-русски без единой ошибки. Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык, его язык, ставший нашим и во веки веков. Аминь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужики, не надувайте резиновую женщину слишком быстро. А то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
3: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
4: Да, мой трудолюбивый хозяин.
3: Мне копать или не копать?
4: Честно говоря, мне чет лень. Нет. Ну, можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать. По настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
2: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
5: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
2: А не хочет и не колет.
5: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
6: Не хотим, не работаем. Не
7: реклама. Смотрите в новом сезоне на 125-м канале настоящий народный сериал «Дубинушка». Простая русская девушка Дубина Березова не поступает в кисломолочный техникум. И вот уже 18 сезонов по 350 серий отчаянно борется за свою любовь в таком большом и чужом городе.
8: Дубина, я люблю вас!
9: Ах, Аким Петрович, истекли ваши 60 минут. Продлевать будете?
7: Слезы, предательство, разлука, пахота, посевная, покос. И главная интрига. Сможет ли пастух Федул найти и вернуть свою дубину? Смотрите народный сериал «Дубинушка» эксклюзивно на 125-й кнопке в каждом телевизоре страны.
10: Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы».

0: большой сольный концерт Вадима Козлаченко.
1: Козлы России! Приходите всей семьей. Подробности на сайте zakozlaatvetim.ru.

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. У меня аэрофобия, например. Есть такой страх, страх полетов. Сердце начинает колотиться, ладошки потеют. У кого были панические атаки, те в курсе. И у меня начались панические атаки, и мне сказали, иди к психологу. Это надо, блин, к психологу. Психолог говорит, слушай, если у тебя аэрофобия, есть один способ. Когда заходишь в самолет, смотри на пилота. Поняла? Он спокойный, понимаешь? Ну, типа, ты такая нервная, смотришь, а он там, типа, еду я в Москву, что-то там, крутит это. И ты, ну, как будто бы ну, очень сложно стоять и смотреть вот так в окно к нему. Потому что люди-то тебя сносят. Нет, мне помогало. У меня не сильная, видимо, аэрофобия. И я такая, все в порядке. И вот так летала несколько лет. До одного момента. Захожу в самолет, смотрю в кабину пилота, а оттуда пилот смотрит на меня. Я думаю, пу-пу-пу-пу. Я подумала, что у нас один психолог, поняла? Что ему психолог просто сказал, если ты боишься летать... Но ты пилот. Просто смотри на пассажиров. Смотри, какие они спокойные, заходят. Ба-ба. Вот так, блин. И мы вот прям секундное вот это оторопение. Я захожу в самолет, села. И, блин, просто меня от волнения вырубило. Я не помню, как я летела 2,5 часа. Приземляемся в Москве. Типа я думаю, фу, слава богу, живая. Я только выходить, выходит пилот, который из окна вот этот смотрел. Говорит, Наталья, вы же автор книги «Бывшие». Я давай вспоминать, думаю, может, это кто-то из бывших. Нет, говорю, ну да, я автор, ну здравствуйте. Он говорит, я ваш вообще такой большой фанат. Я скачал вашу книгу и весь полет ее читал. Добро пожаловать в аэрофобию. Обратно, блин. Слушайте, у меня 3 года назад был опыт неприятный. Короче, я бы записалась к психологу с этими атаками паническими. Прихожу, значит, 16:00, стучу, мне никто не открывает, я такая, все, я сейчас умру, меня обглодают кошки, меня никто не узнает, я популярный блогер, почему я должна это терпеть? У меня паническая атака. Открывается дверь, стоит он, весь в чистом, мне воняет, красивый капец, как Серкан Балат. Как будто я постучалась в его дверь, поняли? И он открыл, типа. Короче, ну... Красивые психологи не должны быть красивыми. Вот честно, красивому психологу ты не расскажешь ничего. Он меня спрашивает, Наталья, ну какие у вас проблемы? Я говорю, ну прям проблемы. Ну, я красивая, молодая женщина, у меня есть 3-го размера. Какие проблемы? Ну есть проблема, я готовлю очень вкусно, ну и секс люблю. Ну, если это проблема прям для вас. К этому, к остеопату я ходила недавно. Кто к остеопатам ходит, блин? Кому 40 лет уже есть? Короче, остеопаты это вообще... у меня он некрасивый, слава богу, урод. Но! Объясню почему. Ну, он просто мне говорит просто правду. Меня это бесит неимоверно. То есть они еще так как-то говорят, типа, а вы в курсе, что... Он мне говорит, вы в курсе, что у вас вдовий горбик? А у меня все мужья живы. А вы в курсе, что у вас вдовий горбик? Я говорю, чё? Он говорит, вот вдовий горбик там. Я говорю, чё? Он говорит, вы когда чё говорите, он у вас ещё чётче вот там вырисовывается. Я такая, ну ладно. Он говорит, ну вот ложитесь на эту, на кушетку, там дырка для слез есть специальная. Он меня что-то ощупывает, говорит, а вы в курсе, что... Я думаю, что еще ты нашел? Остеопадла это, блин, нашла что-то опять мне. Он говорит, в курсе у вас левая нога короче, чем правая. Ну, то есть я же не кругами хожу, ну, елки-палки, ну. Он говорит, ищите позитивные стороны. Я говорю, какие? Он говорит, ну, типа, ну вот левая нога короче правой, зато, что зато? Зато правая длиннее левой, блин. Все, всех сильно люблю. Помним, что те, кто хочет автограф куда-то, расписываю все, что у вас есть. Если есть книги, подпишу книги. Если есть книги, подпишу книги. Если нет, нарисую фломастером и подпишу. Все равно. Все.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца сентября.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Это было прекрасное утро. Светило солнышко, пели птички, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила: не толстая ли она?

0: Классика жанра. Владимир Винокур.
1: Мы с Машей сидим, разговариваем там, обсуждаем, как бы новую мебель купить, у кого 300 рублей занять. Я говорю: Маш, да, давай у Теси займем. Ну, он как это услышал. И вместе с тряпочкой. Кувырк. С 11 этажа. Это на лифте долго. А без лифта... секунды 3. Ну, ни одной царапины. Ни одной. Носок только шерстяной. На левой ноге. Порвал. Сильно порвал. А вы думаете, как это вот... с 11 и только нас... Да очень просто. Там внизу сосед свои «Жигули» разогревал. Ну, а тесть он солдатиком и крышу пробил, и на шею у соседа приземлился. Ну, представьте картинку. Сидит человек за рулем, вдруг у него впереди шлепанцы, и на шее человек. Ну, этот сосед, он с перепугу по газам ударил. Машина, значит, прыгнула, на мужика с газовым баллоном попала. Ну, мужик не растерялся, он газовый баллон в машину метнул, а сам головой об асфальт и без сознания затаился. Ну, баллон он, конечно, рванул, машину в дребезги. Ну, а осколок от баллона один в витрину универсама попал. Что-то там замкнулось или разомкнулось, не знаю. Ну, свет универсами погас. А за закрытие еще минут 40 оставалось. Ну, тут кто-то крикнул: товарищи, без паники. А паники никакой не было. Тишина полная. Только слышно, как товар с полок шуршит. Свет когда врубили, в универсами никого и ничего не было. Даже кассовый аппарат... в попыхах захватили. И что характерно, знаете, вот товар, который при свете совсем не шел, без света пошел за милую душу. То есть в потемках покупательная способность значительно возрастает.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти из дома на месяц.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: Нет, друзья, в конькобежном спорте не бывает необъективного судейства. Здесь, как говорится, все в руках у спортсмена и между ног. Как вы прекрасно знаете, чемпионат Европы проходит раз в 4 года. Предыдущий был в 1996, значит, следующего можно ожидать в 2002. Сильнейший удар, и футболист Болтона чуть не убил игрока своей команды. Вообще, по ходу матча можно только удивляться скорости африканских футболистов. Ну, в джунглях-то особо не разбежишься. И вот мяч дали Ковалеву, чтобы он не скучал. И вот, казалось бы, мороз, полминуты до конца матча, метро и трамваи ходят редко, но все зрители как один сидят на местах. Я специально смотрю, и в проходе тоже нет людей. Все сидят. Может, примерзли? 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Немного занимательной психологии в этом выпуске. Ужас, как изменились времена. Психологи выяснили, что мужчины стали домоседами. У граждан спросили, какое ваше самое любимое место в мире? Подавляющее большинство парней ответили,

0: Вверх – вдох, палец вниз – выдох. В общем, человек так сосредотачивается, что забывает обо всех своих тревогах. Попробуйте.
1: Хорошие новости.
0: А если вы расстались с любимкой, есть отличный способ пережить это с помощью юмора и коз. В России стали популярны фермы, которые предлагают взять под опеку козла или барана, назвать его именем бывшего, ну или бывшей, тогда это будет коза или овца, и дать ему обидную характеристику, которую напишут на специальной табличке. Стоит услуга всего 5000, а моральное удовлетворение от того, что про этого козла узнают все, просто бесценно. На этом у меня все. Я, Юля Дедушкина, вернусь с хорошими новостями уже очень скоро.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Японская мудрость гласит: человек, он как меч, или делает дело, или тупой.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучевом пиджаке.
2: «Закрыто, закрыто!» – поспешно крикнул Остап. «Заготовка копыт временно прекращена!»
1: Однако старик продолжал делать руками знаки. Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Когда сотрудники конторы стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и сказал:
3: «Моя фамилия Фунт. Фунт».
2: «И это, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед?» — весело сказал Бендер.
3: «Вот вы смеетесь», — ответил старик. «А моя фамилия Фунт. Мне 90 лет».
2: «Что же вам угодно?»
1: — спросил Остап, начиная терять терпение.
3: «У вас контора».
1: «Да, да, контора», — подбадривал Остап. «Дальше, дальше».
3: «Вам не нужен председатель?» — спросил Фунт.
2: «Какой председатель?» — воскликнул Бендер.
3: «Официальный. Одним словом, глава учреждения».
2: «Я сам глава».
3: «Значит, вы собираетесь отсиживать сами?» «Ну, так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову?»
1: Старик в пасхальных брюках разозлился.
3: «Я Фунт!»
1: — повторил он с чувством.
3: «Мне 90 лет! Я всю жизнь сидел за других! Такая моя профессия — страдать за других!»
2: «А, вы подставное лицо!»
3: «Да!» — сказал старик, с достоинством тряся головой. «Я зиц-председатель Фунт! Я всегда сидел! Я сидел при Александре II Освободителе, при Александре III Миротворце, при Николае II Кровавом!»
1: И старик медленно загибал пальцы, считая царей.
3: «При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция. Не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе. Ох, как я сидел при НЭПе. Это были лучшие дни моей жизни».
1: Остап перетащил зиц-председателя за свой начальнический стол и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника.
3: «Вы не знаете такого Крейка, Александр Иванович?»
2: «Не знаю», — ответил старик.
3: «Такого не знаю».
2: «А с Геркулесом у вас были дела?»
1: При слове «Геркулес» зиц-председатель чуть пошевелился. Как Фунту не знать Геркулес, если последние четыре отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением?
2: Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен Фунт. «Интенсивник» получил от Геркулеса большой аванс на заготовку чего-то лесного и сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр». Разумеется, неожиданный крах. Для Фунта отсидка кому-то куш.
3: «Кому же?» – допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. «Кто фактически руководил?»
1: Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподнимал тяжелые веки.
3: «Кто его знает?» – сказал он горестно. «От Фунта все скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия. Ну, что, вы будете брать председателя?» — спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. «Я вижу, что в вашей конторе нужен председатель».
2: «Пожалуй, возьмем», — сказал Остап.
1: «Подайте заявление уполномоченному по копытам».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить вместе.
4: Давай поженимся.
1: А у нас будет девочка.
5: А мой внук.
6: Сам сын у меня родился.
1: Мой сочек.
0: Мое счастье, мой сердечко.
1: Мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вопрос. Чем же отличается чернобурка от песца? Отвечаю. Чернобурка – это такая лиса, а песец – это такая жизнь.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
2: Короче, вчера, значит, сижу в интернете перед сном, рилсы листаю, и вот между рилсом, где вот рецепт шарлотки в казане, и собакой, которая задней лапой на гитаре лучше дедюли играет, мне, значит, выскакивает рилс, где такой мужик, профессор, усатый, рассказывает что-то про Плутон.
3: Ой, я видел.
2: Угу. А я так смотрю, думаю, а тебе вообще кто-то писал, что у тебя лицо, ну, на задницу баранью похоже? Вот. Пролистал все комментарии, никто не написал. Я думаю, напишу. И написал. И там 2 лайка было, короче. Значит, не я один это увидел, получается.
3: Мы тобой очень гордимся, Денис, да. Если ты это хотел.
2: Спасибо,
3: да. Нифига себе, ты молодец. Это, никто до этого такое не написал в научном сообществе?
2: Я удивился.
3: Вроде умные люди, да, такие невнимательные.
2: Очевидное, но я не про эту очевидную вещь. Короче, смысл какой? И вот после этого, на следующий день, мне, значит, приходит повестка в суд.
3: Да ты что?
2: Оказывается, короче, есть закон, который запрещает оскорблять людей.
3: Вау.
2: Да. Короче, блин, вот этот вот черт усатый, да?
3: Так.
2: Он, значит, написал вот, ну, заявление.
3: Угу.
2: И вы офигеете. Его приняли.
3: Потрясающе вообще.
2: Прямо там, где это принимают,
3: и
2: там приняли, да. Оказывается, я просто, ну, в шоке, что есть какой-то закон, типа, 5, что-то там, УК, ФМ, что-то там, УВР, ПВА, что-то вот, ну, какая-то такая история, ДСП, что-то там, вот. Который прям так гласит вот так, типа, говорит, нельзя, говорит, лицо профессора сравнивать с задницей бараньей. Ну, так вот.
3: Ну, да, прикинь, да, Денис, реально есть такой закон, да, статья 5.61 Кодекса административных правонарушений, оскорбление чести и достоинства другого лица, представляешь? Миш, ну скажи ты человечку нашему, что нельзя так, что законы — это очень важно.
2: Да, Мишань, а то ты сидишь бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу весь вечер.
4: Ну, вообще, в словах Валеры есть рациональное зерно. Законы надо уважать.
2: Да?
4: А самый главный закон – это то, что с тёлкой друга нельзя. Вот нельзя, и все. Даже с бывшим.
2: Хм.
4: Даже в одежде.
2: Хм.
4: Даже, ну, если она спит, понимаешь?
2: Хм.
4: Даже если это последние 10 лет твое новогоднее желание каждый год было, все равно нельзя.
2: Нельзя.
4: Братву на титьки не меняешь.
3: Ну вот как раз такого закона дословно у нас не помню пока.
2: Нету?
3: А-а. Денис, я про другие законы. Вот ты какие законы знаешь?
2: Красный стой, желтый готовься. Вообще, что ты докопался до меня, Валера? У нас в России все только 2 закона знают. То, что вот после 11 алкашку нельзя покупать. И то, что ментов можно на камеру снимать.
4: Да. Я тебе так скажу. Лучше с пацанами на тазике, чем с ментами на УАЗике. Понял? Брат за брата за основу взят.
2: Угу.
4: Когда братики рядом, враги падают градом. Сечешь?
3: Законы в рифму – это вообще супер-пупер, я считаю. Да. Еще бы смысла добавить.
0: «Однажды в России». Лучшее.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: С утра на меня напали умные мысли. Но они не на того напали. Как говорили мои родители, если не получается сегодня, получится завтра. Не получится завтра, получишь ремня. Умные люди предпочитают жить на берегу моря, потому что на берегу они окружены дебилами только с трех сторон. Дату изготовления пишут на упаковке для того, чтобы мы наверняка знали, какой у сметаны знак зодиака. По-настоящему богатый человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Багамах и в федеральном розыске. Всегда держи фото жены и детей в бумажнике. Это фото напомнит тебе, почему в бумажнике нет денег.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Дворник Василич прочитал Камасутру и трижды послал коллегу на нефритовый жезл, а потом еще и в пещеру божественного лотоса. Два раза.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Артем 4 года. Подходит Тёма к маме и просит гаечный ключ на 10. Мама спрашивает: «Тёма, зачем тебе ключ?» Тёма отвечает: «Во дворе стоит папин мотоцикл, и мне кажется, там нужно что-то открутить». Миша 5 лет. Говорит: «Я не буду жениться. Вдруг мне на кольцо не хватит, и еще на колено надо вставать». Из школьных сочинений Настеньки. В комнате громко тикали солнечные часы. Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких чувств. Герасим подошел к Муму и погладил ее лобастый затылок.
0: Угарный папа!
1: Дядя привез племяннице Олесе гору вкусных конфет. Олеся ест довольная. И тут дядя спросил: «Дай одну попробовать?» «Не дам». «Ну ты и жадина». «Олеся, лучше быть жадиной, чем попрошайкой». Ариша 4 года. Мама приготовила тесто для блинов, но они не получаются. Мама расстроилась, думает, что делать. Ариша спрашивает: «Мама, что случилось?» «Блины не пропекаются». «Ну ничего страшного, не переживай. Но ты останешься без блинов». «Ариша, а вот это уже страшно». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Ночью никак не мог уснуть. Мне не давал покоя один вопрос. Зачем мать семерых козлят ходила за молоком, если она сама коза?

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: На предприятиях часто проводят День семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
4: Вот, дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет.
5: Без мата.
6: Без мата.
5: Ну, замени все плохие слова на птички-синички. Дети, поздоровайтесь.
7: Здравствуйте!
6: Птички-синички. Добро пожаловать на наш птичий завод. Мы здесь делаем эти синичьи болты.
8: А чем вы здесь еще занимаетесь?
6: В основном пинаю птиц.
8: Вы жестокий.
6: Такая работа.
8: А что это за бутылка?
6: Я в нее сливаю масло.
8: А это что за бутылка?
6: Это портвейн.
8: А в чем заключается смысл вашей работы?
6: Не перепутать бутылки.
8: А почему вы без каски?
6: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
8: Птичья зарплата.
6: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
8: Петь Синичкин.
6: Я бы тебя по-другому и не назвал.
4: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
7: Пока, большая птица!
4: Идемте.
6: Обидно, блин.
0: Команда Иван да Марья. Кострома.
9: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
10: Ну, а я ей говорю, куда в первые классы без виниров?
9: Угу.
10: Ну, засмеют же.
9: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
10: А я вот нависшее веко нарастила.
9: Mm.
10: Чтоб завтра было что удалять.
9: Mm.
10: Надо же чем-то заниматься.
9: Согласна.
10: Да. А у вас сколько домработников?
9: 512.
10: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
9: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
10: О, это зачем?
9: Так трюфели вкусней.
10: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
9: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
10: О, вы даже запомнили?
9: А сейчас с нулевых считать легко.
10: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
9: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
10: Ой, я не знаю, если честно, но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
9: Богатый.
10: Так скучно.
9: Скучновато.
10: Может, закажем дельфини икры?
9: Они вроде не мечут.
10: Может, заплатим? Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
9: Ну их вроде люди открывают.
10: Ну что за чушь? Тогда б назывался людинарий.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске обсудим горожан, которые пытаются стать ближе к природе. Все популярнее становится такое занятие, как стритфишинг. Горожане все чаще стоят с удочками возле прудов и речек и что-то там пытаются поймать. Это они, стритфишеры. Причем к этому развлечению все чаще приобщается молодежь. Главное в этом занятии – доступность. В городе иногда даже одного часа достаточно, чтобы получить эмоции, за которыми люди едут за сотни километров, объясняют фанаты городской рыбалки. И даже рыбу ловят. Вот недавно в Москве-реке выловили щуку на 7 килограммов. О том, можно ли есть рыбешку из городских водоемов, история умалчивает. Но я бы, конечно, не рисковала. Психолог Лидия Гладких сравнила тихую охоту с азартными играми, а самих грибников с лудоманами. Механизм и там очень похож, говорит специалистка. Каждый найденный опенок выбрасывает в мозг дофамин. Серые клеточки хотят снова и снова переживать этот увлекательный опыт. И грибник идет в лес все дальше и дальше. Включаются глубокие архаичные механизмы, говорит психолог. Но не все так страшно, потому что, собирая грибы, человек ничего не теряет, а только приобретает свежий воздух и умиротворяющую прогулку. Главное не драться с другими грибниками.
1: Хорошие новости.
0: А это новость для тех, кто уважает овощи. С 10 по 27 сентября на городской ферме ВДНХ пройдет фестиваль урожая. И там будет много-много тыкв, лука, кабачков, арбузов, помидоров и много чего другого. Все гигантских размеров. Но и это еще не все. Фестиваль завершится первым в России заплывом на гигантских тыквах на пруду городской фермы. Буду держать вас в курсе. Подписывайтесь на соцсети Юмор ФМ, чтобы ничего не пропустить. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Товарищи, если вы постоянно путаете маслины и оливки, просто запомните: оливки оливкового цвета.

0: Если женщина говорит «нет», это значит «да», но позже. Интересно, женщины засмеялись, мужчины напряглись. А женщины сразу поняли, о чем речь идет. Вот какая разница, на мой взгляд, между женщиной и мужчиной? Женщина ради любви готова даже заниматься любовью, а мужчина ради того, чтобы заниматься любовью, готов даже любить. А я слушаю, кто реагирует. Женщины реагируют больше, но один мужчина зааплодировал на втором ряду. То есть вы себя узнали. Но я-то... Но я себя это все писал. Многих мужчин сгубило пьянство, курение, обжорство, нежелание заботиться о доме. Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме. Это с себя. Сложно, но понятно. Мужчины, как правило, особенно долго остаются под впечатлением, которое они производят на женщин. Они счастливо жили и долго, пока не встретили друг друга. У меня грустные будут, да. Я к смешному постепенно подбираться буду. Ну, это совсем грустно, не пожелай ближнему жены своей. Опять женщины довольны. Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас. А если она клянется, что вы у нее второй... Мужики, вы меня понимаете? Она не врет. Она же не уточняет, после которого вы... Интересно, первая часть фразы «мужики смеялись», а вторая – «женщины довольны». Ну, это так, обезьяна сошла с ума и стала человеком. Раз в месяц организму надо давать встряску. Не пить.
1: Гуречка. Но и тут он навалил

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мы с друзьями всегда покупаем алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
3: Да? И чё дальше?
2: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
3: И чё дальше?
2: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
3: А чё дальше?
2: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
3: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
2: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
4: Отечественные тормозные колодки «Марья Степановна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
2: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марье Степановне».
4: Покупайте тормозные колодки «Марья Степановна».
3: Ну, купила. А дальше-то чё?
4: «Марья Степановна» – тормоз, который никогда не подведет.
5: Я расскажу тебе сказку.
6: Элитная сауна до и после полуночи.
5: До полуночи сауна, после элитная. Ты хочешь?
6: Помыться и не только. До и после полуночи. Личная гигиена от до.
5: Строго со своим полотенчиком.
6: Сауна до и после полуночи. Мы сами вам позвоним.
7: Sixty-five. Сеть социальных кафе. Sixty-five. Вкусно и недорого. Дорого. Кашки, плюшки, макарошки. Sixty-five. Кефирчик, ряженка, компотик.
8: Греча с сосисой за полцены.
7: Sixty-five. Для тех, кто действительно вышел на пенсию.
8: Старичок, доставай пятачок.
7: Sixty-five. Сеть социальных кафе. Доживем, пожуем.

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вначале всегда нужно говорить, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и поэтому каждое новое общение надо начинать с фразы, что я не наколдырился. У меня вот какая проблема, мне уже 38, и у меня нет детей, и моя мама отчаянно ждет внуков. И представляете, в этой ситуации ей на домашний номер позвонили такие эдакие телефонные шутницы. Звонят, говорят: здравствуйте, я беременна от вашего сына. На что моя мама сказала: я не знаю, кто ты, но спасибо тебе. Девочка не ожидала такой реакции, сказала: да ну это мы пошутили. На что мама ответила: я найду тебя, и ты родишь. Я бы с удовольствием порадовал бы маму, но для этого нужно для начала хотя бы с кем-то познакомиться. Но девушкам не нравятся с виду пьяные люди, и я очень сильно почему-то нравлюсь таким очень стрёмным бабищам. Я должен вам объяснить, это потому что целый пласт людей. Знаете, это такие женщины, которые вот носят такие прически, помните, вот высокие, с начесом, на которые смотришь и думаешь: прикольно, а где птенцы? И вот они постоянно носят леопард. Зима, лето, леопард, 93-й год, 2020-й, леопард. И уже, я думаю, в зоопарках не осталось леопардов. Я думаю, что даже сами леопарды, когда сидят в своем вольере, и самец леопарда говорит своей самке: Лида, как бы наш выход, люди ждут. На что он ему отвечает: Валера, я тебе сказала, я в этом никуда не пойду. Это уже просто неприлично. Послушай, ну нас такими сделала природа, мы не можем просто взять и переодеться. Я не знаю, ты самец, решай что-нибудь, давай вымирай к чертовой матери. Я не собираюсь в этом на люди выходить. Постоянно леопард, это ужасно. И они почему-то еще, знаете, перейдем к обуви. Они постоянно носят такие блестящие высокие сапоги, называются ботфорты. Знаете, вот с такой же штукой вверху, ну вот, чтобы было понятно, в таких сапогах боярский Д'Артаньян играл. Эй! И когда смотришь на это, думаешь: блин, тысяча чертей, именем короля переобуйся. И вот представляете, когда такое надвигается на тебя, кокон с птенцами, леопард, заправленный в ботфорты, еще они стараются максимально сделать сексуальное лицо в их понимании. И это выглядит страшно. Я это не смогу повторить, во мне нет столько похоти. И когда надвигается такое на тебя, единственное, что я могу сказать: мать, ты вообще крещеная. Спасибо большое, у меня все, спасибо.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциальный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Вы хотите максимальную скидку? Пожалуйста, вот вам скидка 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: классика жанра. Владимир Винокур.
1: Алло, теща, привет. Как кто? Зять в пальто. Тещика, я по какому поводу вам звоню? Тут ко мне дружок приехал издалека на лифте. Как это каждый день друзья приезжают? Да у нас лифт раз в неделю работает. Что значит каждый день пью? Я, между прочим, не пью. Я борюсь с похмельем. Что говорите, тещенька, я по какому поводу? Вы извините, хотел попросить у вас, ну, чуть-чуть денег одолжить. Посидели бы по-семейному. Мы с дружком здесь, вы у себя там. Не понял, как это нет денег? А что же обнадеживаете? Ну, к трубке зачем подходите? Я извиняюсь, теща. Что значит, я уже брал у вас? Я у вас не брал денег. Что? Я у вас вообще, кроме вашей дочери, этой красотки вашей, я вообще ничего не брал. Могу вернуть. Не, если оплатите транспортные расходы. Не, можно по льготному тарифу. Теща, я ж к вам отношусь. Почему по льготному? А потому что БУ. Что значит, помните, что в коридоре темно было, а я был в черных перчатках? Поздравляю, тещенька. Вы дали в долг негру. Тещенька, вы сейчас сказали что-то погромче. Я в этом состоянии плохо слышу. Есть моя расписка? Тещенька, вы опять попали. Я последний раз расписывался в ЗАГСе с вашей дочерью. Крест на своей судьбе поставил. Теща, могу сказать, дружок мой не выдержал нашего разговора. Побежал за бутылкой, за свои деньги побежал. А я, теща, скажу вам грустную вещь. Прощайте. До завтра.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: В школе я никогда не дергал девочек за косички, потому что однажды у бабушки в деревне дернул за хвост коня.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Четыре проникающих отверстия в ягодице Щепкина АА могу объяснить тем, что во время нашего диспута о противоречиях философской концепции Гегеля он слишком близко махал перед моим лицом вилкой, и я предупредил его о травмоопасности таких действий доступным языком. Поскольку его это не остановило, я был вынужден наглядно продемонстрировать свои опасения. Панорамное окно кафе у причала пострадало в результате того, что моя бывшая пришла туда с новым хахалем, а я случайно проплывал мимо. На рынке мне дали попробовать настоящую домашнюю грузинскую чачу, но я не мог предположить, что это выльется в пропажу золотых украшений, наличных денег и кожаной куртки. Ушибы пострадавшего могу объяснить тем, что из-за громкой музыки в позднее время в его квартире, которая находится над моей, я сначала постучал ему по батарее, но он не отреагировал. Пришлось подняться и постучать по более чувствительным частям его тела. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15-го этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.

0: Короткой дарами, то есть сериальчики. За дополнительную плату также сделают макияж и укладку, а для коллективов доступны групповые пакеты. Представляете, вместо корпоратива про своих коллег снять сериальчик. Ах! А за ваши деньги режиссеры и актеры подсказывают, как вести себя перед камерой, помогают советам, ну а одна молодая мать за полгода заказала 17 таких мини-киношек. Ну, в принципе, у нас тоже в кино может сняться любой КВНщик.
1: Хорошие новости!
0: Американский президент Дональд Трамп заявил, что Луна наша. Ну, в смысле, американская. Но канадский ученый Джереми Мэтьюс не согласен. Говорит, что Луна является общей, и чьи-либо претензии на нее не имеют юридических оснований. Профессор уточнил, что никто не может заявлять свои права на Луну. Стоп. А как же участки на Луне, которые продавали в нулевые? Они теперь чьи? Я что-то не могу разобраться. Хорошие новости скоро придут. Ждите, друзья.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: До чего дошел прогресс? Едешь по трассе, только чуть-чуть задремал, сразу на тебе подушечка.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья. Любите ли вы физику, как люблю ее я? А физиков? А когда физики шутят? Уверяю, порой истории получаются забавные и достойные нашего с вами внимания. Итак, слово физикам.
0: Шутите, зволите.
1: Во время автомобильного путешествия по Канаде знаменитого шотландского физика Роберта Уотсона Уотта остановили за превышение скорости. Увидев в руках у полицейского радар, физик с горечью сказал: «Если бы я знал, как вы будете использовать радар, я бы никогда его не изобрел». Дело было в СССР в 60-х годах прошлого века. Группа физиков-ядерщиков из закрытого НИИ поехала на Черное море. Все как один – доктора наук. Пошли на бережок, по пути купили несколько бутылок вина с такой пластмассовой крышкой, которую надо было срезать ножом. Приходят на пляж, приготовились как следует отдохнуть, а бутылки открывать нечем. Видит невдалеке дремлющего мужичка довольно бомжеватого вида и спрашивает: «Уважаемый, а у вас бутылочку открыть не найдется чем-нибудь?» «Ха! Откроем, как не открыть. Спички есть?» Ему недоуменно протягивают коробок. Мужик зажигает спичку, нагревает пробку и срывает ее уже размякшую со словами: «Эх вы! Физику надо знать!» С группой отдыхающих докторов наук была форменная истерика, а мужичку за науку подарили одну из бутылок. В середине 80-х годов в СССР началось повальное увлечение астрологией и экстрасенсорикой. Президент Академии наук, знаменитый физик Анатолий Александров, разменявший в ту пору уже 9-й десяток, любил рассказывать. «В 1916 году мои сестры увлеклись спиритизмом. В смутные времена всегда возникают такие увлечения. Мой отец, беседуя с ними, сказал: „Я еще могу поверить, что вы можете вызвать дух Льва Толстого или Антона Чехова. Но чтобы они с вами с дурами по 2 часа разговаривали, в это я никогда не поверю“».
0: Шутить изволите.
1: Хотите верьте, хотите нет, но уже очень скоро я вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Ложечку за маму, ложечку за папу. Так и научили Софочку жрать за троих.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в самолете.
2: Валерка,
3: чё?
2: Это что такое?
3: Кнопка нажимаешь, вот так сиденье откидывается.
2: А это что такое?
3: Ну, это подача